Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 7 глава, с 15 по 21 стих. Можно, дорогие братья и сестры, также сейчас взять в руки Священное Писание и вместе читать этот текст. Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнайте их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не о Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Сейчас, возлюбленные братья и сестры, послушаем слова поучения святителя Феофана Затворника. «Внемлите от лживых пророк. Сначала христианства и доселе еще не было времени, когда бы не имело приложение это предостережение. Господь не указал, каких именно остерегаться

лживых пророков, ибо как их определить? Они меняются, как мода, и всякое время порождает своих. Они всегда выступают в одеждах овчих, с видом доброжелательства в поступках и с признаком истины в речах. В наше время одежда их сшита из прогресса цивилизации, просвещения, свободы мыслей и дел, личного убеждения, не принимающего веры и тому подобное. Все это, говорит далее святитель Феофан, льстивая прикрышка. Потому-то, встречая выставку этой одежды, не спеши открывать духа твоего речам, одетых в нее пророков. Присмотрись, не кроется ли волк под этой овечьей одеждой. Ведай, что Господь есть единый двигатель к истинному совершенству, единый умягчитель сердец и нравов, единый просветитель, единый, дающий свободу и исполняющий сердце ощущениями истины, дающими убеждение, которого ничто в мире не сильно поколебать. Потому, коль скоро заметишь в речах новых пророков какую-либо тень противоречия учению Господа, знай, что это волки-хищники, и отвратись от них».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский и Варсонофий выступил на сессии «Религия и экономика. Общность целеполаганий и потенциал взаимодействия» в рамках 29-го Петербургского международного экономического форума, проходившего с 3 по 6 июня в Конгрессо-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. В докладе правящий архиерей подчеркнул, что экономика всего лишь инструмент, а не цель и смысл бытия. Материальное измерение само по себе оставляет душу в состоянии смыслового и духовного голода, не приносит счастья. Материальные блага не являются добром или злом. Вопрос в том, как ими распоряжаться, думать только о личном обогащении или о благе окружающих. Владыка отметил, что материальное процветание в православном осмыслении не самоцель, но оно может быть выражением деятельной любви к ближнему, когда экономика работает для блага семьи, города и страны. В наше время существуют ассоциации православных предпринимателей, взаимодействующие с церковью, занимающиеся благотворительностью и духовным просвещением. Потенциал такого соработничества может быть раскрыт на трех уровнях. На уровне личности – формирование фигуры христианина в экономической и предпринимательской деятельности. На уровне корпорации или общины – развитие приходского социального предпринимательства, когда прибыток от деятельности направляется на благотворительность и социальное служение. И на уровне государства – продвижение морально-ответственных стандартов ведения бизнеса. Правящий архиерей подчеркнул, что как экономика без религиозного компонента и духовного содержания низводит человека до уровня потребителя, так и религия, как социальный институт без экономического горизонта, рискует остаться бездеятельной. В дискуссии шла речь о том, как определить потенциал религиозных ценностей в сфере стимулирования экономической активности, какова роль ценностей религиозных традиций в развитии современных экономических систем, насколько религия и экономика, как две сферы человеческой деятельности в настоящее время открыты друг для друга и в чем потенциал их успешного взаимодействия. Вел дискуссию ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета Николай Кропачев. В ней также приняли участие муфтии Духовного собрания мусульман Российской Федерации Альбир Грганов, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации Андрей Третьяков, председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Житков, соучредитель компании «Оримитрейд» Мария Евневич. Правящий архиерей смотрел стенд Санкт-Петербурга, ознакомился с проектом реконструкции крестов. Петербургский международный экономический форум проходит ежегодно с 1997 года. С 2006 года проводится под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В нем принимают участие представители российского и зарубежного бизнеса и госструктур, связанных с экономикой. Вы слушаете новости. Документальный фильм «Вифлеемская улыбка Божьей Матери. Взгляд на любимую икону», снятый при поддержке Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества, отмечен наградой Международного научно-просветительского конкурса имени великого князя Сергея Александровича. Церемония награждения состоялась в Москве в день 144-летия Императорского православного палестинского общества. Автору сценария и режиссеру фильма Светлане Ладиной были вручены диплом победителя в номинации «Практические просветительские работы» и «Ценные призы». Награда была передана также автору исследования о Вифлеемской иконе, оператору-постановщику фильма «Матушке Марии Ал-Алам. Палестина». Церемония вручения наград за фильм «Вифлеемская улыбка Божьей Матери» сопровождалась очень теплым отзывом Владимира Владимировича Блохина, доктора исторических наук, профессора Российского университета дружбы народов. Владимир Блохин Блохин особо отметил звучащие в фильме песнопения в исполнении арт-группы «Ларго» и матушки Марии Ал-Алам. Фильм рассказывает о чудесном образе Пресвятой Богородицы, хранящемся в храме Рождества Христова в Вифлееме. С 2020 года на православном телеканале «Союз» с авторами производится цикл «Союзники Палестина», более 200 программ, несколько документальных фильмов и музыкальных клипов вышли в эфир. Эти телепередачи рассказывают о святых местах Палестины и о жизни местных православных христиан. Зрителям проекта открылись Хеврон, место жительства праотца Авраама и явление ему Святой Троицы, Иерихон, древнейший город мира с его горой Искушения и домом мытаря Закхея, Наблуз, место встречи Христа и самарянки у колодца Иакова, Вифания, место жительства Марии и Марфы и Лазаря, место его смерти и воскрешения на четвертый день. Примечательно, что христиане Святой Земли также с радостью смотрят эти программы, рассказывающие о них как о церкви живой, совершающей исповеднический подвиг. И последняя информация выпуска. В День Святой Троицы город Троицк стал площадкой 4-го регионального фестиваля традиционных духовных ценностей «Троица в Троицке». Одним из направлений программы стали спортивные соревнования по смешанным единоборствам и матчевые встречи по боксу. В торжественном открытии фестиваля принял участие руководитель отдела по физической культуре и спорту Челябинской епархии иерей Андрей Ковшевный. Спортивный форум собрал более 100 спортсменов из регионов Уральского федерального округа. Гостями соревнований стали свыше 200 человек. Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают объединять спорт, традиционные ценности и патриотическое воспитание молодежи. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим,

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте! С вами Ирина Васильевич и Вадим Анатольевич Кручинин, полковник в отставке, ветеран вооруженных сил, морской офицер. Вадим Анатольевич, здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Поговорим о событиях Великой Отечественной войны и как они коснулись вашей семьи. Передо мной лежит ваша книга «Моя семья». И один из разделов, одна из глав – «Война». Читаю, что вы были эвакуированы в Ижевск. Как все это начиналось?
2: До 41-го года, до октября месяца, я проживал вместе с семьей, мамой и бабушкой, в поселке Пионерское под Москвой, поселок Дубки, станция Пионерская. Там я провел какую-то часть своей начальной жизни. 20 октября нас эвакуировали всех в город Ижевск, где мы прожили в эвакуации. Ну, до начала 44-го года. Потом мы вернулись снова в Москву, потому что Москва уже была освобождена. И там я пошел в 44-м году в первый класс. В 45-м году нам пришлось уехать из Подмосковья в Латвию, в город Рига, где служил мой отец, Анатолий Васильевич Кручинин, который к этому времени окончил войну в городе Риге после ее взятия. Отец был призван в армию в 41-м году в мае, проходил службу в инженерных войсках по специальности военный строитель. Он закончил в 1933 году промышленную академию в Винсдорфе, это Германия, куда был направлен в составе 300 человек, ну, таких же молодых людей, как он, ну, для подготовки молодых специалистов для страны. В 1933 году он закончил указанную академию и вернулся в Советский Союз, где его послали на работу в 1933 году на строительство Азовстали для установки ложе для домны металлургического комбината «Азовсталь». Так как он был крупный специалист, его назначили там начальником участка. И там же работала после практики будущая моя мать, Марина Петровна, где они познакомились, и в 1933 году 12 июня они поженились. Через некоторое время мой отец был, так как он не служил, находясь на обучении в Германии, был признан в Советскую армию, ну, в Красную армию. А так как он был специалистом по строительству военных объектов, его призвали в инженерные части на строительство линии Сталина. Это по линии укреплений по Днестру и дальше. Всего входило около 40 дотов и дзотов и других укреплений. Командовал этим строительством генерал-лейтенант Карбышев. А так как отец был с высшим образованием и был женат, то ему разрешили жить дома в семье. После окончания военной службы он был демобилизован и поехал к семье. Место нахождения я сейчас не могу вспомнить, но, по-моему, они жили в Могилев-Подольске. Там родился мой брат Юрий в 1934 году, который, к сожалению, трагически умер в 1935 году в возрасте 1 год 4 месяца. Он родился 22 марта 1934 года, а умер в 1935 году в июле месяце. Эта смерть потрясла моих родителей, и поэтому мой дед Василий Иванович Кручинин забрал родителей и увез их под Москву, вот, на назначенную станцию Пионерская, где был куплен часть дома маленького на улице Школьная, дом 6, где они мы все проживали, значит, до начала войны.
1: Вы даже помните название улицы?
2: Да.
1: Вы часто там бываете?
2: Ну, я хоть завтра туда поеду. Я там так себя чувствую, как будто я только родился.
1: Как вы думаете, почему такое ощущение? Климат?
2: Потому что это место моего рождения. Там моя пуповина. Я же не был в родильном доме. Меня принимала бабушка. У меня бабушка, Анна Алексеевна, она была акушер и работала часть жизни в Хременчуге, в родильном доме, который ее крестником, она полгорода является, Хременчуга.
1: А кто в вашей семье первым взял на себя функции военного, то есть связал жизнь с армией?
2: Очевидно. Ну, в первую Персидскую воевал наш дед Василий Иванович, который был по специальности врач. Он в 13-м году закончил Киевский университет Святого Владимира, кстати, с отличием. Вот. И он в 13-м году закончил университет и факультет полевой хирургии. И после ее окончания началась война 14-го года в августе. И он тут же был призван и назначен старшим лекарем 33-й артиллерийской бригады. Это корпус генерала Самсонова, армия генерала Скобелева. Нет. Он провоевал всю войну в составе означенной бригады, а потом 127-го Староскольского пехотного полка. В 18-м году война закончилась, революция, и их отпустили, врачей и прочих обслуживающих персонала отпустили домой. И он поехал по месту жительства своей семьи в Киев. А в 1941 году он добровольно вступил в сентябре месяце в армию советскую и совместно с женой моей бабушкой Анной Николаевной прослужил в частях, в санитарных частях Красной Армии. Сначала в Степном фронте, а потом в Первом Украинском фронте маршала Конева, за что награжден орденом Красного Знамени. Прошел всю войну до Берлина, награжден, кроме Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны первой и второй степени, медалью за отвагу, за взятие Вены и прочими, кучей медалей. После Берлина часть перевели в город Лигница, это Польша. И оттуда он был не уволен, а отпущен как бы домой. Его спросили, куда ты поедешь? Он сказал, к сыну, который в это время жил в Латвии, в Риге. То есть к моему отцу и ко мне, естественно. Дело в том, что он до военных действий на Украине был депутатом местного совета. И депутаты того совета написали министру обороны письмо с просьбой уволить доктора Кручинина и прислать им, что он для выполнения депутатских обязанностей. Вот. Ну, он, значит, поехал к своему сыну, и там он продолжал службу еще какое-то время в Министерстве государственной безопасности. Он был там врачом в этом министерстве, а потом был уволен и работал в поликлинике МГБ врачом-хирургом, а после работал врачом Рижского «Динамо».
1: А как сложилась профессиональная карьера вашего отца уже в послевоенные годы?
2: Отец после того, как в городе, после взятия города Риги, ему сказали, что ты остаешься здесь в составе военно-строительного управления. Для тебя война кончилась. Фронт пошел дальше на Курляндию добивать фрицев, а отец в составе военно-строительного управления начал восстановительные работы по восстановлению народного хозяйства Латвии. В частности, им восстановлено было две электростанции, Рижская и, забыл, как называется, восстанавливали взорванные мосты, масса всяких народохозяйственных объектов. Он занимал там много должностей. Он занимал должность директора завода железобетонных конструкций и директора института железобетонных конструкций. И строил различные объекты народохозяйственного значения. А после выхода на пенсию, военной пенсии, да, он успел с 50-го года по 53-й, его назначили в Горосоветскую гавань начальником управления, начальника работ номер 40 для строительства и восстановления сооружений Тихоокеанского флота, где им было построено тоже масса объектов, в том числе крупнейший и очень серьезный аэродром Мангохта, порты, различные сооружения, емкости для заправки кораблей, подводные емкости, аэродром на Майгатке, ну, я даже не знаю, там куча всяких объектов для жизнедеятельности военнослужащих, жилые дома. И у него было в подчинении 11 батальонов по 1000 в каждом. Так что там работ хватало. Кроме этого, ему было поручено построить в 1948 году лестницу в городе Горьком. Потребовалось его знание немецкого языка, потому что строили эту лестницу немецкие военнопленные. И он в составе этих 100 немецких инженеров, они были все инженеры, построил эту красивейшую лестницу, за что получил грамоту от Верховного Совета. Последние годы он занимался строительством объектов для домов отдыха, домов творчества, писателей, поэтов в Латвийской Республике. Дому санаторий «Белоруссия». Ну и умер в 1982 году из-за ошибки врачей.
1: На конец войны вы уже были 8-летним мальчиком. Что вы помните? Какие ваши яркие впечатления? Как ваша семья встретила долгожданный День Победы?
2: 8 мая 1945 года я окончил первый класс уже. Был достаточно сообразительный товарищ. Вот. И так как наша семья переехала в город Ригу, а 24 июня 1945 года был парад Победы, который проходил и в городе Рига. И там мы с отцом были на этом параде. И меня поразило марш колонны моряков-гвардейцев. Их было, наверное, 8 батальонов. Это была такая мощь и такая красота. Они выходили и не строевым шагом, но таким грозным походным шагом, шагом с винтовками, со штыками, ножевыми штыками наперевес, они выходили и проходили мимо трибун. Трибуны все встали, потому что это... И меня настолько поразило это зрелище, что я решил, что я буду моряком. И, ну и в 54-м году, после окончания средней школы, номер 22, я поехал поступать в училище, в военно-морское училище, в город Калининград. Это было Третье Балтийское. Ну, как-то там неудача сложилась, я туда не поступил по какой-то нелепой случайности, по здоровью. Но меня нашли сколиоз какого-то позвонка, хотя общее здоровье у меня было, я был годен, без ограничений в любой род войск. Ну, спорить с начальством училища я не стал, вернулся в Ригу, где поступил в военно-морское авиационное училище связи авиации ВМФ.
1: Повлияли ли на ваш выбор события Великой Отечественной войны и тот факт, что в вашей семье такая династия?
2: Конечно, потому что, находясь в Ижевске, несколько раз приезжал отец на побывку по ранению. Первый раз он приехал, я его не пустил домой, потому что я его не узнал. Вот. Стоит в дырочку, в которую я заглядывал, стоит какой-то дядька, лица я там темно было, я не узнал. И до прихода бабушки я дверь не открывал. Потом бабушка пришла, ну, он что-то рассказывал мне, какие-то там случаи. Он привез мне подарок, ракетницу, мелкокалиберную винтовку, еще там. Но он был с медалями, орденами, в военной форме. Это было интересно. У него был на поясе нож с наборной ручкой в кожаных ножнах. Тоже интересно. Ну и потом приезжал мой дядя, брат моей мамы, Владимир Петрович. Он приехал с фронта. Он был участником обороны Одессы, Севастополя. Был Сталинграда. Под Сталинградом он подбил 2 танка, а 3-й танк наехал на пушку и раздался взрыв. Его зарыло в землю, и он получил сильнейшую контузию. И только по случайности его нашли санитары по сапогу. Сапог торчал из воды. Подтянули за сапог, а там человек. И контузия была очень сильная, у него отнялась левая часть тела. Вот. Но это был величайший человек, вот, который владел 8 языками, да, в том числе фарси, и всей группой языков Средней Азии. И последний он прожил 86 лет, жил он в Ташкенте, я у него был в гостях. Вот, и очень трогательные у нас были отношения. Он гордился, что я моряк, и он всегда это подчеркивал.
1: Что вы читали в этом возрасте?
2: Массу книг, ну, «Порт-Артур», масса книг послевоенных. Кстати, я писал сочинение в школе «Мой любимый герой». И мой любимый герой – Александр Матросов. Я даже помню стихи из этого сочинения. «Товарищ мой ползет в халате белом, и русская метель летит над ним, поет, и телом он своим горячим телом фашистский закрывает пулемет». Поэтому Ну, я помню, читал, и это было известно, по-моему, всем, о всех подвигах, и Зои Космодемьянской, мне хотелось отомстить за нее, и, боже мой, ну, и я читал о Брестской крепости почти все, и, ну, не знаю, какие кинофильмы я смотрел про войну все, абсолютно, не было такого, два бойца, они сражались за Родину, и, а послевоенные фильмы, был такой фильм, который сейчас никто не помнит. Иван Никулин, русский матрос. Это же вообще хрестоматия войны, вообще флотские, там флотские ребята показаны, как они воевали. И мне, конечно, хотелось быть на них похожими.
1: А как защитить правду о Великой Отечественной войне сегодня?
2: Почаще о ней говорить и демонстрировать фрагменты о ней, побольше еще написать какие-то книги, какие-то фильмы, не забывать, короче говоря, потому что мы компанейщиной занимаемся, прославляем, потом забываем на какое-то время, а этого делать нельзя, надо постоянно подпитывать, потому что за рубежом не дремлют, там каждую нашу промашку они стараются заполнить своей нелюбовью к нашей Родине.
1: Что упускают современные учебники истории при описании той войны?
2: Очень много фальшивых данных, понимаете? Ну, надо тщательнее, как говорят, если уж ты пишешь, ты пиши правду, а не какую-то ложь и выдумки. Есть вот замечательная книга про штрафные батальоны. Кстати, эта тема очень щекотливая, потому что они писали всякие небылицы. А сейчас написана книга о штрафных батальонах очень правдива и четко.
1: Какими словами нужно говорить о подвиге с нынешним поколением?
2: Ну, только с восторгом, с пиететом, понимаете. Ну, как каждый подвиг, только надо его честно осветить и преподнести.
1: Какую главную мысль вы хотите донести до будущих офицеров? Что для вас лично означает понятие «офицерская честь»?
2: Офицерская честь – это понятие очень серьезное и суровое. Офицерская честь – это то, чем должен любой офицер гордиться и нести через всю свою службу от начала и до конца.
1: Это же и, очевидно, любовь к Отечеству и к своему народу. И какое напутствие вы можете дать молодым людям, которые еще только задумались, но еще не решили выбрать своей профессии именно военное ремесло, военное дело?
2: Я могу им пожелать только посмелее выбирать профессию, военную профессию. Если уже выбрали профессию, то надо за своей мечтой идти упорно и неуклонно. Я это делал в течение 40 лет.
1: Расскажите о своем опыте работы в наши времена уже, в мирное время. Что такое нервюра? Будучи переводчиком, я еще сталкивалась с таким понятием, как торг. Это момент кручения. Но я не понимаю, как эта железная штука, которая весит не один десяток тонн, как она летает. Расскажите.
2: Вертолет. Вертолет очень серьезный аппарат. Он, дело в том, что в чем сложность? Как перейти из вертикального полета в горизонтальный и обратно? Для этого наши ученые создали аппарат перекоса. вот это только на летательном аппарате вертолет имеется такой аппарат перекоса. Это, значит, несущая поверхность воздушного винта, которых на вертолете, кстати, на некоторых моделях два, потому что там есть несущий винт и рулевой винт. Это модель Миля. А у конструктора Камова у него система соосных винтов. То есть винт над винтом. А для чего? Второй винт компенсирует реактивный момент. Потому что если один винт вращается, то весь вертолет должен вращаться в обратную сторону. У него же реактивный момент. Поэтому, чтобы компенсировать этот момент, поэтому существует второй винт или на одновинтовой схеме рулевой винт, как у Ми-4, Ми-8, системы Миля. У них одновинтовая схема несущего винта и рулевые винты. Ну, кстати говоря, в Мексике изобрели вертолет без рулевого винта. Я, правда, не знаю, как это они сделали. Они для кораблей изобрели вертолет, который не имеет рулевого винта. Чем выигрыш? Он короче получился, занимает меньше места, потому что рулевой винт все-таки это 8 метров, между прочим, на балке, и создает лишние препятствия. А есть еще и схема Яковлева, его вертолеты, вылетающие вагоны. Это два винта, но расположенные на разных местах. Вагон, ну, с одной стороны винт, и с другой два винта, правда, вращаются в разные стороны, чтобы компенсировать реактивный момент. Коротко о вертолетах. Ну, несущий винт – это же крыло. Настоящее крыло самолета. Точно такой же профиль.
1: Значит, это и есть нервюра.
2: Нет, нервюры – это элемент плоскости и крыла, и лопасти. Их там полно. Их они через каждые 20 сантиметров, эти нервюры, а потом сверху они покрываются покрытием или перкалью, или там сейчас делают лопасти из углепластика. Они целиком льются из углепластика. Это твердый, гибкий материал. Кстати, пример — лыжные палки. Они сделаны из углепластика.
1: Вы всегда работали борттехником по вертолетам?

0: Вот что я могу сказать коротко. Уволен в запас в 1987 году, в возрасте 50 лет. Хотя мог служить еще лет 8. И потому что я был здоров, как говорят, бык. Вот. Играл в волейбол за военно-морской флот один год. А так играл за управление на первенство военно-морского флота и Министерства обороны.
1: Завершая нашу беседу, я хотела бы задать такой вопрос, как самопожертвование. В Великой Отечественной войне мы потеряли столько людей. Человеческий ресурс – это невосполнимо.
0: Да.
1: Невосполнимая потеря. Светлая память. За счет чего мы выиграли эту войну, на ваш взгляд?
0: За счет самопожертвования, за счет доблести, отваги наших солдат и офицеров, благодаря помощи тыла, фронту, которые не считались ни со временем, ни своей жизнью, все для фронта, все для победы. Это тоже сыграло огромную роль. А на полях сражений такого героизма и такой самоотверженности не знает ни одна армия мира. Подвиг Матросова завершили 400 человек. Больше 400. Где, в какой армии что-нибудь подобное есть? Да нет. А сколько таранов совершено нашими летчиками? Сотни таранов воздушных. Идти на таран – это дикое самопожертвование, просто дикое. Зная, что ты сейчас воткнешься во вражеский самолет, и ты сгоришь в огне. Но ты идешь на это дело. Это невероятное мужество, невероятное.
1: Вы со мной согласны, что выиграть войну можно только любя родину,
0: да,
1: любя свой народ, вера в свои силы и верой в Бога?
0: Я совершенно согласен с вами, потому что без веры вообще ни одного доброго дела не сделаешь. А любая вера во что угодно, и в Бога, во власть, ну, конечно, не другие отрицательные веры, а Бог помог. Бог помог, вера в Бога помогла нашим солдатам устоять в невероятных условиях, невероятных. Потому что русский солдат, никто таких тягот не может выдержать.
1: С вами были Вадим Анатольевич Кручинин и Ирина Васильевна.

Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжают свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 9 июня, 27 мая. По старому церковному календарю вторая седмица по Пятидесятнице идет Петров пост. В Православной Церкви мы сегодня совершаем память священномученика Ферапонта Сардийского, епископа. Празднуется обретение мощей преподобного Нила Столобенского. Память преподобного Ферапонта Белоизерского, Можайского. Перенесение мощей святителей московских Киприана, Фотия и Ионы. Память преподобного Ферапонта Манзенского, праведного Иоанна Русского исповедника, мучеников Феодоры Девы и Дидима Воина. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. Берегитесь лжепророков. С начала христианства и доселе еще не было времени, когда бы не имело приложение это предостережение. Господь не указал, каких именно остерегаться лживых пророков, ибо как их определить? Они меняются как мода, и всякое время порождает своих. Они всегда выступают в одеждах овчих, с видом доброжелательства в поступках и с призраком истины в речах. В наше время одежды, сшиты из прогресса, цивилизации, просвещения, свободы мыслей и дел, личного убеждения, не принимающего веры и тому подобного. Все это льстивая прикрышка. Потому-то, встречая выставку этой одежды, не спеши открывать ухо твоего речам одетых в нее пророков. Присмотрись, не кроется ли волк под этой овечьей одеждою. Знай, что Господь – единый двигатель к истинному совершенству, единый умягчитель сердец и нравов, единый просветитель, единый, дающий свободу и исполняющий сердце ощущениями истины, дающими убеждения, которого ничто в мире не сильно поколебать. Потому, коль скоро заметишь в речах новых пророков какую-либо тень противоречия учению Господа, знай, что это волки – хищники, и отвратись от них». Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. А мы, начиная новый день, желаем вам мирного, хорошего и доброго дня, здоровья вам и вашим близким. А я познакомлю вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей страницы православного календаря с житиями святых. 9:25 Псалмы царя Давида. В 10:10 Евангелие дня, в 10:30 в беседах о вере и жизни принимает участие священник Олег Патрикеев «Как говорить о Боге другим». В 11:10 цикл «Просто о православии» со священником Александром Ермолиным. Начнем беседы об опасности суеверий. В 11:30 в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». В 12:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12:30 рубрика «Звучащая книга», исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 13:10 «Детям о Боге». Ребята продолжат слушать главы сборника «Цветник духовный». В 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. В 14:15 в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие архимандрит Александр Глоба «Ответы на вопросы зрителей». Программа из студии телеканала «Союз» беседует Сергей Платонов. В 15:10 в нашем эфире беседа с волонтером из Донбасса Дмитрием Исаенко беседует Ирина Василевич. 15:30 поэтическая страница подготовлена литературно-драматической редакцией нашего радио «Цикл «Путь к свету». В 16:10 православный календарь, в 16:25 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым «Ответы на ваши вопросы». В 17:20 программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18:10 для ребят прозвучит сказка Владимира Даля. Наши рубрики «Сказки русских писателей». В 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся в Центр Царский на «Ночь музеев», концерт «Фортепианный светлые мгновения».
19:15. Передача Алины Баевой в цикле «Вкусное путешествие». Алина поделится новыми интересными рецептами. В 19:30 мы повторим цикл «Звучащая книга», исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 9 июня. Мир вам и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 7 июня, в неделю первую по Пятидесятнице всех святых, глава Калининградской митрополии, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Перед началом богослужения у входа в собор предстоятеля Русской Православной Церкви встречали губернатор Калининградской области Беспрозванных, патриарший наместник Калининградской митрополии митрополит Балтийский Светлогорский Серафим, ключарь Кафедрального собора Христа Спасителя города Калининграда протоиерей Михаил Селезнев. На сугубо Екатинии были вознесены особые прошения. Святейший Владыка прочитал молитву о Святой Руси. Проповедь перед причастием произнес иерей Никита Рыбин, клирик храма Преображения Господня города Зеленоградска Калининградской области. По окончании литургии патриарший наместник Калининградской митрополии митрополит Балтийский Светлогорский Серафим приветствовал святейшего патриарха Кирилла и преподнес его святейшеству икону святителя Николая Чудотворца. Настоятель Русской Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом. Во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 25-летием архиерейской хиротонии митрополит Балтийский Светлогорский Серафим был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского первой степени. В дар собору святейший патриарх Кирилл передал образ пророка Божия Илии и страстное Евангелие. Всем участникам богослужения были вручены иконки Божьей Матери Смоленская с патриаршим благословением. В соборе была сделана общая фотография духовенства и монашествующих Калининградской митрополии с предстоятелем. Затем святейший патриарх Кирилл проследовал на площадь перед собором Христа Спасителя, где совершил освящение памятника равноапостольному князю Владимиру. После освящения монумента предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся на соборной площади. Губернатора Калининградской области Беспрозванных сердечно поблагодарил предстоятеля Русской Церкви. «Прежде всего, Ваше Святейшество, хотел бы поблагодарить Вас за Ваш визит к нам. Вы каждый год приезжаете к нам, и для нас это большой праздник». Губернатор подчеркнул, что визит Его Святейшества совпал с 80-летием Калининградской области и напомнил об исключительной роли Святейшего Патриарха Кирилла в становлении церковной жизни в регионе. В завершении святейший патриарх Кирилл также поблагодарил благотворителя и вручил ему икону преподобного Серафима Саровского. В эфире новости. 6 июня в праздник прославления блаженной Ксении Петербургской, отдание праздника Пятидесятницы, митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в храме Смоленской иконы Божьей Матери города Санкт-Петербурга. Накануне митрополит Варсонофий совершил всеночное бдение в храме, посвященном святой на Лахтинской улице. Его высокопреосвященству сослужили наместник Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, первый заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви епископ Истринский Серафим, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель храма протоиерей Павел Кудряшов, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, клир храма и другие священнослужители. Среди молящихся был депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Макаров. В центре храма перед праздничной иконой было пропето величание святой. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель протоиерей Павел Кудряшов правом служения божественной литургии с отверстыми вратами до «Отче наш», иерей Вадим Петров правом нашей наперстного креста золотого цвета. Храму была подарена икона великомученика Георгия Победоносца. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, высокие награды и подарил ему икону «Спас нерукотворный». Верующим раздали иконки чтимых святых. Среди молящихся были начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными организациями Владимир Иванов, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева, главный врач детской больницы номер 2 Авандил Микава, ктитор Петропавловского императорского собора Иван Харьков, Чтец Исаакиевского собора Иван Степанов был рукоположен во диакона. Клирик храма святителя Иоасафа Белгородского диакон Феодосий Кудряшов был хиротонисан во пресвитера. Было совершено славление перед иконой блаженной Ксении. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Храму была подарена икона святой Матроны Московской. Анатолий Шутов, Николай Иванов, Вадим Сазонов награждены медалью апостола Петра. Был зачитан адрес от губернатора Александра Беглова. Настоятель зачитал адрес владыки от Смоленского прихода и подарил для строящейся епархиальной поликлиники прибор для электрокардиографии «Кардимакс». Перед памятником блаженной Ксении был пропет тропарь святой. В часовне блаженной Ксении было совершено молебное пение. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 июня по новому стилю или 27 мая по старому. И сегодня мы совершаем память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского 3 века, мученицы Феодоры Девы и мученика Дидима Воина, пострадавших в самом начале 4 века, преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского, архимандрита 14-15 века, перенесение мощей святителей Киприана, Фотия и Ионы, митрополитов московских во второй половине 15 века, преподобного Ферапонта Монзенского, подвижника 16 века, обретение мощей преподобного Нила Столобенского в 1667 году, память мучеников в долине Ферейдан в Иране от персов, пострадавших в 17 веке, праведного Иоанна Русского, исповедника 17-го, первой половины 18 века. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня речь пойдет об удивительном русском святом, прославившемся далеко за пределами Родины. Святой исповедник Иоанн Русский родился в конце 17 века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу. Служил простым солдатом в армии государя Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время Прутского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину в Малую Азию, в селение Прокопий. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство. Одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Святой Иоанн не прельстился обещанными земными благами и мужественно переносил жестокости, унижения и побои. Его часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина. Твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке стойло, в углу которого была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной, полуногой и босой, он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним в виде его усердия. Праведный Иоанн никогда не сердился на них, напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну и уважать за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в добре и любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище и под покровом ночи приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через 3,5 года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре святые мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться многими благодатными чудесами, известность о которых распространилась в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его святым молитвам исцеление. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки, обращаясь к русскому святому с молитвенным прошением. В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Пантелеймона иноками святой Афонской горы, которые перед этим были чудесно спасены угодником Божиим во время их опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году было начато строительство нового храма, так как храм святого великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обветшал. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского, переселяясь на остров Эвбею, перенесли с собой и мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Эвбее. А в 1951 году были перенесены в новый храм во имя святого Иоанна Русского, к которому и ныне стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции, России и со всего христианского мира. Святый, праведный Иоанне, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь. Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Хафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяко плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал Еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышан и Боже Спасителю наш, упование всех концей земли, несущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы, и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Внидов дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитва моя. Я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе, с кадилом и овны вознесу Тебе, волы с козлы.
«Придите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глаз умоления моего, благословен Бог, иже не остави молитву мою и милость свою от мене. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможет и же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовил Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубини посребрение, и между рами ее в блещании злата, внегда разноцвет небесной цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысяча гобзующих, Господь в них в Синаево святем, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх влас приходящих, при грешениях своих, рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских, я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источника Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонни, князи Нефалимли. Заповесть Божия силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки хотящие брани, приидут молитвенницы от Египта,
Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке, се даст гласу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на областях, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я, углебов в темении глубины, и несть постояние, приедох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолчи гортань мой, исчезости очи мои, отъежи уповать имена Бога моего, умножившися паче в лаз главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бы их братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино. Аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну слецы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живы. За Него же Ты поразил еси, Те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Богий Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудействие, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне, почися,
да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся обе стыдящиеся, глаголющими «благо же, благо же», да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есим и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Сына Моего, познанием истины Твоя и воли Твоя святые, и укрепи его, ходите по заповедям Твоим, и меня грешную помилуй. Если так будешь делать, то будешь получать облегчение в скорби своей и вместе оказывать духовную помощь Сыну Своему. Если Всеблагий Господь заботится о пользе нашей душевной и спасении нашим более, нежели мы сами, то и должно нам всегда искать успокоение от возмущающих нас мыслей в благости и всемогуществе Божиих, а не уместной заботливостью нашей и безвременным опасением и боязнью ничего сделать не можем. Преподобный Амвросий Оптинский. Каково будущее семьи после аборта? Детоубийство – грех смертный. Последствия его отразятся в первую очередь на вашей душе, а потом и на тех детях, которых вы уже родили. Они будут в жизни мучаться, и вам воздадут за загубленного братика таким горем, что и не пережить вам будет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Не надо удивляться, если после прерывания беременности началась тяжелая болезнь, вдруг распалась семья или произошло другое несчастье. Это следствие детоубийства, ибо благополучие семейной жизни не может быть построено на невинной крови. Протоиерей Василий Изюмский. Семья по христианскому учению – есть малая домашняя церковь. Аборты же превращают ее в шайку разбойников. Семья — это взаимопомощь и общность прав во временной и вечной жизни. А здесь люди толкают друг друга на преступление, к нравственной гибели. Вместо дружбы и взаимопомощи поступают друг с другом хуже всяких врагов. Семья — это взаимная любовь. Можно ли любить убийцу своего ребенка, если даже оба супруга повинны в этом? Преступление и человеческая кровь никогда не соединяют, а только разделяют, поэтому число абортов и разводов соответствует друг другу. Убийство младенца профанирует сложные многогранные взаимоотношения супругов, сводя их к одному сексу, который не может дать ни счастья, ни душевного тепла, культу наслаждения, в котором есть нечто жестокое и безобразное. Убийство ребенка родителями обычно продолжается в нравственном постоянном убийстве ими друг друга. Убийство ребенка привлекает к себе темных духов ада, духов зла и преступлений. В таких семьях возникают какие-то духовные поля черных демонических сил, которые гнетут человеческую душу, как будто гонят ее из этого места. Дом перестает быть родным для членов семьи. Часто они испытывают необъяснимую злобу друг против друга и ищут несуществующего счастья где-то на стороне. Архимандрит Рафаил Карелин.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбурге в киноконцертном зале «Космос» 13 июня состоится конференция, посвященная миссии русского народа, смыслам русского мира и возрождению традиции «Русская судьба. Битва за прошлое. Настоящее и будущее». Организаторы мероприятия – Екатеринбургская епархия и русская община. Приглашаем вас на событие, которое, мы верим, станет по-настоящему важным для каждого из нас. В концертном зале «Космос» мы соберемся вместе, чтобы поговорить о самом главном, о нашем общем пути, о том, что нас объединяет, и о будущем, которое мы строим вместе, говорят организаторы. Это будет не просто семинар, а теплая и содержательная встреча, где мы сможем глубже понять наши общие корни и ценности. Именно поэтому мы очень ждем на ней всех членов нашей общины и их семьи. В мероприятии примут участие митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений, член СПЧ при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов, ректор МГУТУ имени Разумовского Арсений Миронов, пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора, телеведущий Юрий Кот, военный корреспондент и политический обозреватель Андрей Афанасьев. В программе конференции дискуссия в президиуме «Как связать воедино разорванную цепь русской истории, определение традиционных ценностей русского народа, формирование ответов на современные вызовы, формирование образа будущего». Круглый стол о проблемах сохранения государствообразующего русского народа в храме на крови. Адреса проведения конференции: город Екатеринбург, улица Дзержинского, 2, концертный зал «Космос». Круглый стол пройдет по адресу: Екатеринбург, улица Царская, 10, храм-памятник на крови, во имя всех святых в земле российской просиявших. В эфире новости. В минувшие выходные у памятного камня, установленного в честь 300-летия морского флота России моряками города Екатеринбурга, состоялось торжественное открытие нового навигационного сезона Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов. По традиции юные следопыты вынесли знамя дружины и помолились о начале добрых дел во время летнего сезона. Также провели награждение нашивками ребят, успешно сдавших зачеты по изучению Евангелия. В региональной дружине Братства сообщили о старте ежедневных познавательных сборов по освоению истории Уральской столицы. В ежедневный режим перейдет и морская практика, которая началась в середине мая. Инструктор отряда «Флотилия Ковчег» Центра социум Анатолий Сажаев рассказал, что этот летний сезон, как и в предыдущие годы, будет очень насыщенным. В июне мы планируем 2 похода, 1 сплав, активную подготовку к парусной регате памяти святого цесаревича Алексия, саму регату, добровольчество на царские дни и большую поездку на святую землю, остров Валаам. В братстве отметили, что дружина активно готовится к проведению 9-й детской парусной регаты имени святого цесаревича страстотерпца Алексия. Она пройдет в Екатеринбурге в начале июля при поддержке Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества и объединит более 200 юных яхтсменов. На Верхесецкий пруд одновременно выйдет до 80 яхт. Начальник Совета Братства православных следопытов России Всеволод Кривцов пояснил, что детская парусная регата задумана и реализуется как просветительское мероприятие, которое знакомит ее участников с историей правления дома Романовых и трагической гибели семьи последнего государя-императора России Николая II. В рамках регаты проходят познавательные мероприятия, исторические реконструкции, встречи с известными людьми. По традиции завершит регату торжественное награждение участников-победителей у храма-памятника на крови. Продолжаем выпуск. В новом учебном году в школьном расписании общеобразовательных учебных заведений появится новый предмет «ДНК России». В его разработке принимал участие председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. Об этом владыка рассказал в интервью главному редактору регионального издания «АИФ Урал» Раде Баженко. По словам архипастыря, курс, названный «Духовно-нравственная культура России», ДНК России, создан с целью формирования у детей мировоззрения на основе духовно-нравственных ценностей нашей страны. Сегодня этим курсом занимается Московский государственный педагогический университет, а инициатива его разработки исходила от Святейшего Патриарха, который принял активное участие в наполнении идеи глубоким содержанием. Митрополит Евгений сказал, в первую очередь стоял вопрос, как сделать так, чтобы ребенок в 5-7 классе понял и принял российские традиционные духовно-нравственные ценности как свои собственные. В итоге был использован так называемый биографический метод. Ребятам в рамках этого предмета будут рассказывать о жизненном пути выдающихся соотечественников, государственных и общественных деятелей, ученых, представителей культуры, военных, врачей, писателей. В том числе речь пойдет и о героях специальной военной операции. Владыка Евгений подчеркнул, что в истории нашей страны было и есть огромное количество ярких, сильных, мощных личностей, которые даже через века могут увлечь современных детей своей харизмой. Несмотря на то, что миссия вести этот предмет возложена на учителей истории, это не будет обычный урок в плане. Мы будем знакомиться с биографиями людей. Наша общая задача состоит в том, чтобы, узнав о примерах жизненного выбора, ярких страницах жизни героя, ребенок вышел бы из класса с горящими глазами и желанием быть на него похожим, сказал глава Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Евгений. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 9 июня. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня. Я расскажу о нашей дальнейшей программе. Через несколько минут передача Марьяны Ильиной «Мамины вести». В 12.30 рубрика «Звучащая книга», исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 13:10 «Детям о Боге». Ребята продолжат слушать главы сборника «Цветник. Духовный». 13:30 читаем Ветхий Завет со священником Константином Корепановым. 14:15 в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие архимандрит Александр Глоба. Ответы на вопросы зрителей. Программа из студии телеканала «Союз» беседует Сергей Платонов. 15:10 в нашем эфире беседа с волонтером из Донбасса Дмитрием Исаенко, беседует Ирина Василевич. 15:30 поэтическая страница, подготовлена литературно-драматической редакцией нашего радио, цикл «Путь к свету». 16:10 православный календарь, 16:25 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым, ответы на ваши вопросы. 17:20 программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». 18:10 для ребят прозвучит сказка Владимира Даля. Рубрике «Сказки русских писателей». 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся на фортепианный концерт «Светлые мгновения». В 19:15 Алина Баева поделится с вами интересными рецептами в программе «Вкусное путешествие». В 19:30 мы повторим цикл «Звучащая книга», исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20:15 беседы о вечном с архимандритом Александром Глобой. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 программа Марьяны Ильиной «Мамины вести». В 22:30 в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы Миряна». В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник, 9 июня. Всего вам самого доброго, и да хранит вас Господь!

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Современная молодежь стремительно теряет навыки, которые старшее поколение считает базовыми. Аналитики одной из компаний изучили способности зумеров и представителей поколения альфа в решении элементарных бытовых задач. И выяснилось, что более 50% подростков совершенно не умеют определять время по классическому циферблату со стрелками. Наручные часы окончательно превратились для них исключительно в стильный аксессуар. При этом в 64% семей есть дети, а 58% опрошенных воспитывают именно представители поколений альфа и зумеров. Взрослые респонденты отмечают огромный разрыв в знаниях. По словам родителей, современные подростки теряют умения, считавшиеся абсолютной нормой еще пару десятилетий назад. Самой частой проблемой стала топографическая беспомощность. 86% опрошенных заявили, что молодежь не способна ориентироваться в городе без картографических приложений на смартфоне. Около 73% взрослых уверены в неспособности детей считать в уме и вспомнить таблицу умножения. Почти 70% видят у подростков трудности при оплате наличными и подсчете бумажной сдачи. С домашними делами ситуация обстоит не лучше. Почти половина юных респондентов не знает способа вкрутить перегоревшую лампочку. Около 30% не могут отличить пододеяльник от обычной простыни. Подобная оторванность от быта вызывает серьезную тревогу у взрослых людей. Сами подростки относятся к собственной неграмотности куда спокойнее. Лишь 18% юношей и девушек удивляются незнанию элементарных вещей своими сверстниками. По их собственным признаниям, главную сложность вызывают расчет бумажными деньгами и навигация без смартфона. Недостаток жизненного опыта молодое поколение восполняет с помощью технологий. При возникновении проблем 62% подростков ищут ответ в интернете, а остальные обращаются за советом к искусственному интеллекту и нейросетям. Родители оказались лишь на третьем месте по популярности.
0: Спешим на помощь.
1: Евгений Клюев. Легкое облачко пены. Речь у нас пойдет о стакане ледяного лимонада в жаркий день. А что? Очень приятная тема. Только какой же стакан ледяного лимонада в жаркий день без легкого облачка пены над ним? Стало быть, разрешите вам представить легкое облачко пены. Я так спешу представить его, потому что легкое облачко пены имеет обыкновение таять, то есть исчезать без следа. Глазом моргнуть не успеешь, как его уже и нет. Только что с ним поздоровался. Здравствуйте, дескать, дорогое легкое облачко пены. Как уже прощаться пора? До свидания! Нет, прощайте навсегда, дорогое легкое облачко пены. Очень все-таки у него жизнь короткая. Короче не придумаешь. Правда, если совсем быстро схватить стакан лимонада из рук продавщицы и тут же начать пить, то можно успеть сохранить часть легкого облачка пены в виде таких смешных белых усов над верхней губой. И тогда ты некоторое время походишь на дедушку. Все вокруг даже начинают удивляться, как быстро человек состарился. Но уже через несколько секунд усы пропадают сами собой. И все вокруг понимают, что никакой ты не дедушка, а всего-навсего маленький мальчик. Между прочим, я был знаком с одним легким облачком пены, с которым приключилась удивительная история. А все из-за случайного порыва ветра. Хотите, верьте, хотите, нет. Но бывают на свете такие случайные порывы ветра, которые возникают совершенно внезапно. В середине невыносимо жаркого безветренного дня возьмет да подует откуда-то сбоку. И длится такое дуновение только один миг. Многие его даже не замечают. Зато некоторые замечают очень хорошо. Именно потому даже в самые жаркие дни случаются простуды. А потом все начинают гадать, как же можно было простудиться в такой жаркий день? Но всему виной какой-нибудь случайный порыв ветра. В нашей истории случайный порыв ветра никого не простудил. Дело и вообще было совсем не в этом. Легкое облачко пены едва только образовалось над стаканом ледяного лимонада в жаркий день. И хотела немедленно начинать таять, и уже сказала всем: «Я таю!» Как вдруг: «Разрешите с вами познакомиться?» Легкое облачко пены настолько удивилось, что даже забыла продолжать таять и замерла над стаканом ледяного лимонада в полном недоумении. Оно никак не ожидало, что кто-то может успеть познакомиться с ним при такой-то его короткой жизни. Но, разумеется, ответила: «Конечно, разрешаю. Причем с большим удовольствием. Только если вы это успеете, потому что я как раз, видите ли, таю».
2: «Я вообще-то и сам ненадолго», признался случайный порыв ветра и пообещал: «Но я успею».
1: И сказал, кто он. Тогда легкое облачко пены тоже назвалось в ответ. Так они и познакомились.
2: «Мне почему-то очень не хочется, чтобы вы таяли», тихо произнес случайный порыв ветра.
1: Легкое облачко пены минутку подумала, но так и не придумала, чем его утешить, и прошептала: «Я все равно растаю, потому что тут очень жарко. В такую жару всем легким облачком пены положено таять».
3: «А если я подниму вас высоко над землей, туда, где прохладно?»
1: спросил случайный порыв ветра.
4: «Тогда? Тогда я не знаю».
1: Немножко смутилось легкое облачко пены.
4: «Но если вы поднимете меня очень высоко, мне кажется, я не растаю. Можно, конечно, попробовать».
1: Тут случайный порыв ветра подхватил легкое облачко пены, и сразу же раздался взволнованный крик маленького мальчика:
5: «Ой, смотрите, смотрите, у меня вся пена со стакана слетела!»
1: А легкое облачко пены уже поднималось все выше и выше над землей. Там, высоко над землей, были другие облака, которые с удивлением смотрели на легкое облачко пены и говорили между собой: «Какое, дескать, необычное облачко! Мы таких никогда прежде не видели!» Что же касается легкого облачка пены, то оно в небесах неожиданно начало увеличиваться и синеть, и прямо на глазах превратилось в большую синюю тучу. А потом ударил гром, и начался лимонадный дождь. То-то было радости в городе. Люди внизу на земле подставляли под дождь стаканы и бокалы, и в них проливался ледяной лимонад, который тут же выпивали, после чего опять подставляли под дождь стаканы и бокалы. И небесный лимонад так пенился, что у каждого над верхней губой сразу же образовывались белые усы. Некоторое время даже казалось, что в городе живут одни дедушки. Конечно, усы довольно скоро пропадали сами собой, и тогда становилось видно, что это никакие не дедушки, а обычные люди. Маленький же мальчик, со стакана которого слетело легкое облачко пены, ужасно радовался, что смог напоить лимонадом целый город. И всем рассказывал:
5: «Мне дали стакан лимонада, а легкое облачко пены с него как слетит, и как поднимется в небо, и как польется лимонадный дождь!»
1: И все его просили, чтобы он еще раз так сделал. Но, увы, над каждым стаканом ледяного лимонада в жаркий день бывает одно и только одно легкое облачко пены. Да и случайные порывы ветра, честно сказать, в жару случаются крайне редко.

Добавить в школьные учебники больше примеров женщин, преуспевших в технических профессиях, предложила депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее мнению, многие девушки на инженерных специальностях сомневаются в себе из-за стереотипа, что точные науки – это сугубо мужское дело. В своем обращении депутат пояснила, что рассказы о выдающихся женщинах-ученых помогут детям выбирать профессию по душе и способностям, а не под влиянием предрассудков. В Министерстве образования ответили, что концептуально поддерживают эту идею, но изучить вопрос не могут. Ведомство сослалось на нехватку денег и отсутствие в педагогических вузах экспертов с нужной квалификацией для оценки женских достижений в инженерии и точных науках. Поэтому Горячева объявила о старте акции «Ее имя должны знать». Через приемную Госдумы все желающие могут прислать истории женщин-конструкторов, изобретательниц и руководителей производств, о которых нужно знать школьникам. Как отметил депутат, в России много таких примеров, но в учебной программе их не хватает. Все собранные истории объединят в доклад и отправят в Минпросвещение, чтобы дополнить школьные материалы. Это все на сегодня. До встречи!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем слушать главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом», читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава четвертая. Расстроенное совещание. Не далее, а назад, барон. Мы, словно пилигримы, по обещанию, ступаем 3 шага вперед, а 2 обратно. Из повести Бестужева-Марлинского «Ревельский турнир». Поутру была оттепель, отчего пострадал было несколько ледяной дом. Но к вечеру погода разыгралась, как в веселый час расшучивается злой и сильный человек, то щелкала по носу градиной, то резала лицо ветром, то хлопками слепила очи. Наконец нити снега зачастили, словно мотки у проворной мотальщицы на воробе, сновались между небом и землей, будто вниз и вверх, так что в глазах рябило, и все предметы казались пляшущими. Около заборов вихрь крутил снег, винтом и навевал сугробы, метель скребла окошки, ветер жалобно укал, будто просился в домы, флюгера на домах кричали. Одним словом, в природе господствовала чепуха, настоящее смешение французского с нижегородским. Мудрено ли, что при такой жуткой погоде, соединившейся с темнотою вечера и страхом бероновских времен, ни один житель Петербурга не смел высунуть носа на двор? «Ни один житель», — сказали мы. Однако ж неподалеку от конюшен герцогских, между ними и домом тайного советника Щурхова, в развалины горелого дома вошли с разных сторон 2 человека. Один, казалось, пришел из царства лилипутов, другой — из страны великанов. Оба тихонько кашлянули 2 раза и по этому условному знаку сошлись за средней стеной у трубы. Они едва не соприкасались брюхом одного с носом другого, а еще искали друг друга. Наконец большой ощупал голову маленького, нагнулся, пожал ему руку и, вздохнув, спросил: «Что, друг?» «Мы точно играем в шахматы», — сказал другой, отвечая таким же вздохом и подняв свою руку выше своего носа для пожатия руки великана. «Ступаем 1-2 вперед и 5 назад. Вот уж почти в выигрыше, погорячимся и все испортим. Стоит на том же месте, откуда начали, и едва ли не на шах и мате». «О, дело еще не совсем испорчено», — возразил Длинный. «Правда, он своей горячностью выбивает из рук наших орудия, которыми очищаем ему дорогу к цели его и нашей. Досаждает, бесит, а все-таки отстать от него не можешь, и все за благородство его». «Благородный, но сумасшедший человек», — сказал маленький с сердцем. «Я готов бы был отступиться от него, если б не любил его так много, не правда ли? Жалею его, и не менее тебя его люблю. Кабы не проклятая страсть его к княжне, не проклятый вечер, мы скоро одержали бы верх».
3: «Знает ли государыня?»
2: «Нет еще. Из истории этого вечера ничего не выходило наружу, как будто ее и не бывало. Герцог отдал строжайший приказ не произносить о нем словечко. Кто видел, слышал, должен был не видать и не слыхать. Он бережет золотое обвинение на важный случай. К тому ж я связал временщику руки, готовые поднять секиру. Я надул ему в уши, через кого надо, что в Петербурге на мази именно против него возмущение за растряжение монахов и монахинь сюда привезенных. В тот же роковой вечер, пришедший домой, получил он известие, что побеги целых селений за границу по случаю его жестокостей повторяются. Его злому духу дана работка. Надо заняться ему разделкою с этими вестями, так чтобы они не дошли до государыни. А покуда протаптываю себе следок до нее самой». Ныне ходил я уж к ней с докладом, и она изволила милостиво расспрашивать меня о разных вещах. Дай-ка укрепиться в этой милости, перехитрить архиплутов, и тогда пущу такой доклад, что от него будет им жарко, как в пекле. Что с княжной? Сделалось было нездорово. Верно от мысли, что государыня, весь двор знают о тайном посещении, что город об этом говорит. Видно, ни воспитание гаремное, ни соблазн примеров и века, ни самая страсть не могут задушить в женщине стыд, когда эта женщина не погрязла еще в пороке. Скоро, однако ж, ободрили ее ласки государыни, известившие ее на другой же день, глубокое молчание насчет неприятного вечера, вокруг нее прежнее внимание и уважение придворных, но, думаю, более всего повеяли на нее здоровьем добрые вести о Волынском. Тебе известно, что государыня звала его к себе? Думали все, что за факелы ему порядочно достанется. Ты слышал, однако ж, как его приняли? Рассказывал он мне сам, что она при входе его изволила на него милостиво погрозиться, потом дала ему поцеловать свою руку и сказала, кто старое помянет, тому глаз вон. Думаю, что в этих словах заключаются не одни факелы, но и ледяная статуя. Она подозревает в этой куколке что-нибудь худое для своего любимца и забвением прошедшего хочет сблизить соперников. Напротив, от этих мыслей у нашего курлянца руки сильнее чешутся на заплечный удар. В это время частый снег с вьюгою так налегли на плащ маленького, что ему тяжело было стоять под ним, как под свинцовой япончой. «Освободи из-под снегу, друг», — сказал он, с трудом произнося слова и двигаясь. «Боюсь, что нас скоро занесет». «Покуда одного тебя», — отвечал Длинный, усмехаясь и выковыривая маленького приятеля из снежной скорлупы. «Знаешь ли, однако ж, как это освежило мое воображение? Прекрасная, счастливая мысль. Любопытен слушать». Мне пришла фантазия продолжать то, что враги моего благоприятеля так искусно начали, именно помогать любовникам. Помогать? Ты с ума сошел. Скажи лучше, нашел золотой рудник ума. Да-да, таки помогать. Прежде бился я изо всей мочи, растратил все сильнейшие доводы моего красноречия, чтобы отвесть Артемия Петровича от пагубной страсти и навесть на путь рассудка. Теперь буду способствовать ей всеми силами точно так, как делал Берон. Ненадежны, думаю, цепи, которыми прикован наш патрон к молдаванке. Они чувственные, но из любви мариорийцы к нему чего нельзя выковать? О, я из этой любви построю лестницу хоть на небо, не только до государыни. В голосе малютки дрожало вдохновение. «Бедное творение», — произнес, вздыхая Длинный, — «чего из тебя не делают? обманывают, развращают, губят. Две противные партии употребляют как средство, каждая для своей пользы, пускают тебя как монету ходячую в двух неприятельских царствах, чтобы подкупить успех на свою сторону. Так прекрасно создана, и на какой удел? Роскошнейший цветок природы, которым надо бы только любоваться, как безжалостно исщипан руками врагов, чтобы достать в нем яду одному на другого. Нет, друг, не знаю еще совершенно твоих видов, но если они низкие, предоставим их низким людям. Не осуждай, не исследовав закон правды, который ты забыл. Вспомни, что мы действуем не только для блага одного человека, но для блага целого народа. Это одно. От другого довода твои аргументы разлетятся в пух, как рассыпались они в голове моей, когда дала ей работу совесть. Княжна погибла решительно в первую минуту, как полюбила Волынского. Пожалеть ее можно, спасти нельзя. Разве сам Бог придет к ней на помощь? Я отгадал это существо, лишь только прочел ее первое письмо, лишь только увидел ее. Если ей не суждено сжечь другого, ей суждено сгореть в собственном огне. Все способности ее, все силы жизненные в сердце. Оно исполнено Волынским, и как скоро Волынского не будет в нем, это значит, что она перестала жить. Любовь для нее — жизнь. А Волынской любит, пока не обладает предметом. Даю тебе размыслить о последствиях, и потому верный логический вывод, если мы не можем отвести от этого создания возвышенного, прекрасного, кто об этом спорит, если мы не можем отвести от ее сердца неминуемого рокового удара, который судьба изловчила на нее с такой злобой, то воспользоваться ее страстью для исполнения благородного подвига ничуть не низко и не грешно. Слышен человеческий голос. Совещатели стали прислушиваться с страшным замиранием сердца. «Ничего», — сказал маленький. «Видно, ветер завывает». «Ничего? Ради Бога, молчи!» В самом деле начали вскоре долетать до них отрывки разговора. «Сюда!» «След пропал. Ты? Как же? Не впервой. Опять след. Сюда, сюда те обошли. Не ускользнут». Последние слова явственно отпечатались в слухе наших приятелей. Сквозь расселину стены заметили они уж и свет. «Это голос моего дяди», — сказал Длинный. «Нас обошли. Мы пропали. Что делать? Нырнуть туда-ль, сюда-ли? Попадешь им навстречу. Кабы можно было вскарабкаться на окно, я шмыгнул бы в сад Щурхова».
4: «Убьешься.
2: Лучше, чем попасть им в руки. Но ты...»
4: «Я отделаюсь с Божьей помощью. Скорей же влезай мне на плеча, голову на что попало, и марш!»
2: Длинный говорил, а маленький уж исполнял. Он уж на руках, плече, голове Длинного, уж на стене, проворно взбирается, как кошка, выше и выше, цепляясь за что попало, за уцелевшие карнизы, поросшие в расселенных отпрыски дерев, выбитые кирпичи. Свет виднее и виднее. Окно близехонько, но беда. Железный костыль впился в мантию ученого малютки. Тащить, тащить ее, драть изо всей его мочи —
4: не помогает. Освободить руку из плаща неминуемо упадешь. Он виснет на стене, как летучая мышь с распростертым крылом. Его бросает в холодный пот. Нет спасения, гибель за плечами. Отделение опального дома, где находились приятели, осветилось вдруг фонарем. И сквозь серебряную пыль падавшего снега озарились вполне жалкая, распетленная фигура Зуды и вытянутая из плеч голова Липмана с ее полудиском рыжих косм, разбежавшихся золотыми лучами из-под черного соболя шапки, с раскрытую пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву. И, наконец, сердитое лицо долговязого тщедушного Эйхлера с его бекасиным носом. Стены, как чертог фейн, заблистали алмазную корою. На этой чудной сцене перед Липманом, державшим фонарь, выкроилась какая-то разбойничья образина с палашом наголо, а за ним мужичок с длинным багром, вероятно, чтобы острожить, где нужно было б, двуногую рыбу или спустить ее в один из бесконечных невских садков. «Это вы, племянничек?» — спросил Липман, на которого нашел было столбняк. «Видите, что я?» — отвечал с сердцем кабинет-секретарь. Бросился к дяде, вырвал фонарь из рук, дунул, и в одно мгновенье исчез алмазный фейн-дворец, и стерлись все лица со сцены. «Еще хотите ли слышать? Это я, дядюшка. Но зачем, — продолжал он ему на ухо, — приходите вы с вашим бестолковым подозрением портить лучшее мое дело? Что это, господин Эйхлер? Я ничего не понимаю. Я не образумлюсь еще, а вот сейчас поймете». Тут Эйхлер бросился к мужику, державшему багор, вырвал его, подбежал к стене, к которой пригвожден был несчастный Зуда, пошмыгал багром, где попало, может статься по голове, малютка освободился от удавки своей. Одно усилие, раз, два, ручонками по стене, и он на окошке кувырк вверх ногами и бух прямо в сад Щурхова. Слышно было, что-то упало, и более ничего. Живой ли упал? Разбился ли или задохся в снежном сугробе? Бог знает. «Что это упало?» — спросил Липман недоверчиво. «Разве вы не слышите, что человек?» — отвечал племянник. Потом, сунув ощупью багор мужику, подошел к дяде и продолжал, опустив голос: «И сдохнет, так не беда. По крайней мере, я сделал все, что нужно в моих критических обстоятельствах. Пойдемте, любезный дядюшка, я расскажу вам все дорогой. Ваши сподвижники могут услышать, за стеной тоже, и тогда не пеняйте на себя, если испортите все дело нашего покровителя и отца». Сделали клич команде обергов-комиссара, велели ей идти цепью одному в нескольких шагах от другого, чтобы не сбиться с дороги и не попасть в фонтанку, и в таком гусином порядке двинулись к квартире Липмана на берег Невы. Выдираясь из развалин, не раз падали на груды камней. «Ах, дядюшка, дядюшка», — сказал Эйхлер тронутым голосом, ведя Липмана под руку, «после великих жертв, после неусыпных трудов, в которых я потерял здоровье и спокойствие,
2: после утонченных и небезуспешных стараний скрыть вашу безграмотность от герцога и государыни, который еще ныне представил отчет, будто сочиненный и написанный вами, после всего этого вы приходите подглядывать за мною. И, не дав отвечать, дядя продолжал: «Знаете ли, кто был со мной?»
4: «Нет».
2: «Зуда».
4: «Зуда?
2: Давно ли? Какие у вас с ним связи? Я вижу здесь с ним уж в третий раз».
4: «Так? Почти так. Мои верные помощники донесли мне только сейчас, что

0: кладет мне в рот. А-ха-ха-ха! Слышите? В саду Щурхова залились ужасные его собаки. А знаете ли вы, что каждая ходит на медведя? Жаль, если лукавец попадет на зубок их прежде моего. Нет, милостивец мой, я всего тебя скушаю и с твоим буяном волынским. На место его махну в кабинет министры. Или я не Эйхлер, не достоин милостей, которые вы мне готовите. Я просто ротозей, ворона, гожусь в одни трубочисты. Только прошу вас, умоляю, именем его светлости не мешать мне. Если я испорчу дело, ведите меня прямо своими руками на виселицу, на плаху, куда вам угодно. Эйхлер говорил с таким убеждением, с таким жаром злодейского восторга, так живо описал свои планы, что у старика отошло сердце, как от вешнего луча солнца отходит гад, замиравший в зиму. Огромные уши зашевелились под лад сердца, словно медные тарелки в руках музыканта, готовы приударить ими под такт торжественной музыки. Пожав руку племяннику, Липман произнес с чувством тигрицы, разнежившейся от ласк своего детенка: «Ни слова более, мой дорогой, ни слова более. Подозревать вас все равно, что подозревать себя. Вы одна моя радость, моя утеха на старости. Вами я не умру, ибо я весь в вас. Кабы я знал, ох-ох-ох, кто без ошибок, не привел бы сюда этих глупцов, не подставил бы ушей для их басен, которые тянут их теперь, будто пудовые сережки. Эй! «Слушайте!» — вскричал Липман своей команде. «Если один из вас пикнет, что я нашел племянника в этих дьявольских развалинах, то видите!» — он указал на него. «В куль! Да в воду!» С окончанием этого приказа дядя и племянник очутились на крыльце своей квартиры.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы исторического романа Ивана Ложечникова «Ледяной дом». Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В день празднования Владимирской иконы Божьей Матери 3 июня более 30 тысяч паломников вышли из стен Свято-Успенского Трифонова монастыря вслед за великорецким образом святителя Николая Чудотворца. Среди них представители Екатеринбургской епархии, прихожане храмов, в том числе более 100 человек с детьми из Успенского собора города Екатеринбурга, а также сотрудники и сестры милосердия, добровольцы православной службы милосердия. Вместе с ними настоятель Успенского собора, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии православной службы милосердия, протоиерей Евгений Попеченко, который уже много лет не пропускает возможность пройти Великорецким крестным ходом. Перед началом пути в Свято-Успенском соборе Трифонова мужского монастыря была совершена божественная литургия и молебен с акафистом святителю Николаю, который возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Радость совместной молитвы с владыкой Марком разделили епископ Яранский, Лузский, Паисий, епископ Уржумский и Омутнинский, Всеволод, многочисленное духовенство. Богослужебные песнопения звучали в исполнении хора Вятской епархии под управлением регента Юлии Скопиной. Молитвенное участие в духовном празднике приняли паломники Великорецкого крестного хода, собравшиеся вновь на Вятской земле, чтобы совершить многодневное шествие вслед за образом святителя Николая к месту обретения иконы берегам реки Великой. Молитвенное шествие возглавил митрополит Вятский Слободской Марк. Радость совместной молитвы в пути с владыкой Марком разделили епископ Яранский, Лузский, Паисий, многочисленное духовенство и паломники, торжественно прошествовавшие вслед за чтимой святыней великорецким образом святителя Николая по главной улице города. В шествии принял участие губернатор Кировской области Александр Валентинович Соколов. На территории Троицкой церкви Слободы Макарья паломники расположились на отдыхе трапезу, пополнили запасы питьевой воды. Верующие посетили старинный восстанавливаемый Троицкий храм, поклонились образу святителя Николая Чудотворца. Утром второго дня паломничества на Великую 4 июня икону святителя Николая паломников Великорецкого крестного хода встречали в селе Загарье в окрестностях Вознесенской церкви. В этот день паломники совершили один из самых длинных переходов. В 3 часа ночи путешествующие вслед за иконой вышли из села Бобино, утром прибыли в село Загарье. На поляне Вознесенской церкви был совершен молебен с чтением акафиста святителю Николаю Чудотворцу. Во второй день пути крестного хода паломники вслед за иконой святителя Николая совершили длительные переходы по маршруту Бобино-Загарье-Монастырское. Вечером 4 июня верующие встречали крестоходцев на окраине села Монастырское. Здесь были подготовлены палаточные лагеря приходов. Вкуснейшая каша, чай, кипяток, печенье и сушки, артезианская вода, ключ, здоровье. Паломники расположились на отдых и восстанавливали силы для следующего дня пути. В этот день село Монастырское и Никольскую часовню посетил митрополит Вятский Слободской Марк. Владыка пообщался с паломниками и организаторами палаточных лагерей приходов. Возле часовни в честь святителя Николая был совершен молебен перед Великолецким образом. В течение всей ночи верующие подходили к чтимому образу святителя Николая для поклонения. Утром 5 июня, на третий день Великорецкого крестного хода, тысячи паломников посетили старинное Вятское село Горохово, где помолились в храме в честь Казанской иконы Божьей Матери. Вслед за образом святителя Николая паломники отправились в путь в сторону Великорецкого. Вечером 5 июня в Великорецком подворье Свято-Трифонова монастыря состоялась торжественная встреча чтимой иконы святителя Николая. Были совершены молебны освящения мозаичного образа святителя Николая Чудотворца на фасаде Никольского храма. Образ установлен попечением фонда Архангела Михаила и всеночное бдение. Приветствуя паломников Великорецкого крестного хода, из села выдвинулся встречный малый крестный ход, возглавляемый настоятелем Великорецкого Великорецкого подворья Трифонова монастыря архимандритом Федором Рулевым. У Никольского собора перед принесенной на место обретения святыней сонмом духовенства был совершен торжественный молебен святителю Николаю Чудотворцу, архиепископу Мирликийских. Богослужение возглавил митрополит Вятский и Слободской Марк. Радость совместной молитвы разделили епископ Яранский Лузский Паисий, епископ Уржумский Амутнинский Всеволод. 6 июня на берегу реки Великой были совершены праздничные богослужения, посвященные обретению чудотворного великорецкого образа святителя Николая. За богослужением молились множество паломников Всероссийского Великорецкого крестного хода, прибывших из разных регионов нашей страны. Ко святому причастию утром приступило множество людей, прибывших на реку Великую для прославления святителя Николая Чудотворца. После окончания божественной литургии был совершен чин освящения воды реки Великой, купели и источника, на котором в XIV веке был обретен великорецкий образ святителя Николая. Владыка Марк окропил верующих святой водой. Икона Николая Чудотворца крестным ходом была перенесена в Никольский храм Великорецкого подворья Свято-Трифонова монастыря. После полуночи 7 июня паломники вслед за чтимой иконой святителя Николая отправились в обратный путь из Великорецкого в Киров. По сообщению правительства Кировской области, в главном богослужении Великорецкого крестного хода приняли участие 37 тысяч паломников. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, приглашаем к радиоприемникам вас, послушаем главы цветника духовного.
2: Олень с золотым обручем. В прежние времена цари и короли разных стран много времени проводили на охоте. Однажды король одной далекой страны долго гнался за оленем и, наконец, настиг его. Испуганный олень остановился перед королем и, дрожа всем телом, смотрел ему прямо в глаза. Король был готов уже вонзить копье в широкую грудь загнанного животного, но остановился в нерешительности. Олень продолжал стоять перед охотником совершенно неподвижно, а из его глаза медленно катилась слеза. Жалость к беззащитному животному коснулась сердца короля, и он решил сохранить ему жизнь. Прежде чем отпустить его на свободу, король повелел во знаменование этого случая надеть на рога оленя золотой обруч, на котором вырезать год, число и свое имя. Олень с золотым обручем радостно убежал в лес, а король вернулся домой. С того случая прошло много лет. Прежнему королю наследовал его сын, а после на престол вступил сын сына первого короля. Вот однажды новый король охотился в том самом лесу, где когда-то его дед отпустил на свободу оленя. Охотники увидели оленя, совсем дряхлого от старости, на рогах которого блестел золотой обруч. Олень подошел к ним и остановился. Молодой король слез с лошади, приблизился к оленю, снял с него обруч и с изумлением прочел на нем надпись, которая поведала ему о славном поступке его предка. Когда же молодой король сосчитал время, протекшее с того дня, когда была сделана надпись, то оказалось, что с тех пор прошло ровно 100 лет. 100 лет мирно и счастливо прожило в лесу живое существо благодаря тому, что когда-то король пощадил его жизнь. Молодой король сказал своим спутникам: «Счастлив человек, который сумел оставить после себя живой памятник своему доброму делу, просуществовавший 100 лет». Слезы. Известный своей мудростью Хилель гулял однажды в лунную ночь по садам Масличной горы вместе со своим учеником Саади. Неожиданно Саади обратил его внимание на сидящего вдалеке человека. «Посмотри, учитель, я вижу освещенного луною человека. Что он там делает?»
3: «Это садок.
2: Он сидит над могилой и плачет».
4: «Разве садок не может подавить своей печали?»
2: «Народ называет его праведным и мудрым». «Неужели поэтому он не должен чувствовать горе?»
4: «В таком случае какая разница между мудрецом и глупым человеком?» — возразил Саади.
2: «Посмотри на него. Горькие слезы его падают на землю, а взор его обращен к небу».
5: Хинонг и вельможа. Вдали от шума городов и блеска царского двора проводил свою мирную и спокойную жизнь мудрый Хинонг.
3: Простые нравы сельских жителей доставляли его душе тихую радость, которая доступна только доброму сердцу. Один знатный вельможа выразил свое удивление.
6: «Как мудрый Хинонг может жить среди простых и необразованных людей?» «Отчего, — сказал он Хинонгу, — не явишься ты ко двору? Твоя мудрость доставит тебе достойное место во дворце».
3: Хинонг добродушно засмеялся и сказал: «Я расскажу тебе притчу. Однажды гора сказала человеку, жившему в долине: «Как можешь ты жить там внизу, среди болот? Зайди на мою вершину, и ты увидишь себя окруженным звездами, а у ног твоих будут плыть облака». «Столь высокое жилище, — отвечал человек, — не прельщает меня. Правда, люди могли бы тогда подумать, что мне поручено поддерживать на своих плечах необъятную тяжесть неба, но такое безумное тщеславие не соблазняет меня. Твое чело покрыто вечным снегом, окружено пропастями и скалами, вокруг тебя свирепствуют бури, грохочет гром. Взгляни со своей высоты вниз на долину, и ты увидишь цветущие луга, волнующиеся поля, зеленые деревья, покрытые золотистыми плодами, тенистые леса, журчащие ручьи, всю красоту мирной и радостной жизни». Затем Хинонг помолчал, дав время вельможе понять смысл сказанного, а потом прибавил: «Отчего вы, великие мира сего, гордитесь вашей высотой и относитесь с презрением к простому народу? Ну где же тогда подобающие этой высоте ваши высокие добродетели, что наполняют душу теплом и миром? Напротив, души ваши покрыты вечным снегом, в них свирепствуют бури и грохочут громы. Вот поэтому я никогда не променяю тихую радость цветущей долины на холодную высоту

Семена ржи. На большом острове жил отец с тремя сыновьями. В течение своей жизни отец много трудился, чтобы семья его ни в чем не нуждалась. Почувствовав приближение смерти, отец призвал сыновей и сказал: «Дети, пришел мой час вас покинуть. Теперь вы сами должны заботиться о себе. Возьмите семена ржи и берегите их. Это мой дар вам. Если вы правильно ими распорядитесь, вы и ваши семьи никогда не будут голодать и терпеть нужду. Когда меня больше не станет, пусть каждый из вас выберет себе поле, обработает его, чтобы оно стало рыхлым и лучше поглощало дождь и солнечный свет. Потом посеет семена, прикроет их землей и оберегает всходы от диких зверей. В остальном положитесь на волю Божию и мое родительское благословение. Вы получите самый богатый урожай для своего прокормления и на радость себе и ближним». После смерти отца сыновья, взяв с собою дар отца, разошлись в разные стороны, чтобы найти свое счастье. Один пошел на восток, другой на запад, а третий на юг. В положенное время старший сын пришел на свое поле, оглядел его и сказал себе так: «К чему мне мучить себя и землю, взрыхлить которую стоит больших усилий? Солнце и без того согреет семена, а дождь намучит их, так что я получу все, что обещал отец». Затем он разбросал семена и стал ждать урожая. Но семена не взошли и не принесли никакого плода. Тогда старший сын посмеялся над отцом и позабыл о его подарке. Второй сын, который направился на юг, придя на свое поле, увидел, что оно и так богато всевозможными плодами, созревшими на нем в изобилии, и сказал: «Ну зачем мне утруждать себя и возделывать землю, когда я могу воспользоваться плодами этой земли?» Но скоро плоды закончились, а другие не созрели. Хотел второй сын посеять семена, данные ему отцом, но пока они лежали, черви подточили их, и осталась от них одна шелуха. Тогда и он насмеялся над отцовским даром и забыл о нем. Младший же сын сделал все так, как приказал отец. Выбрал хороший участок, тщательно перекопал землю, обнес кругом изгородью и посеял семена. Семена проросли, дали богатый урожай. Так делал младший сын и в следующие годы, и его урожай все увеличивался, так что он и его дети, и дети его детей жили в изобилии. Старшие же братья впали в нищету, и, услыхав о богатстве младшего брата, пришли к нему. Увидали они его поля, покрытые роскошными колосьями и снопами, и услыхали лязг серпов на полях, так как было время жатвы. Удивились братья: «Неужели это поле получилось из той горстки семян, что каждому из нас дал отец?» Тут горько пожалели они о том, что пренебрегли наставлениями отца и не сумели воспользоваться его даром. Сто мер ячменя. Жил в Палестине человек по имени Финиас. Жил Финиас небогато, землю пахал, хлеб сеял, но много помогал людям и учил их добру.
Ехали раз двое людей в город, да запоздали и попросились переночевать у Финиаса. Переночевали, а утром встали рано и уехали. Смотрит Финиас, на дворе два мешка с ячменем лежат. Догадался он, что ячмень забыли те люди, и сказал в сердце своем: «Спрячу мешки в амбар, пока они за своим добром не вернутся». Прошла неделя, а никто за ячменем не приходит. Подумал тогда Финиас, что зерну даром лежать, еще испортится. Что тогда я тем людям скажу? Лучше посею я его. Через год случилось опять тем людям мимо Финиаса проезжать. Вспомнили они его гостеприимство и решили проведать старика. Заходят к нему во двор, а Финиас им уже навстречу идет и спрашивает: «За ячменем своим приехали?» А те ему говорят: «Нет, хозяин, мы твой хлеб-соль помним, заехали тебя проведать. Ячмень-то мы у тебя забыли, да некогда было за ним возвращаться. А теперь что о нем поминать, ведь уже год прошел». Повел их тогда Финиас в амбар, показал на полные закрома, да и говорит: «Вот ваш ячмень, забирайте его. Тут до 100 мер будет. Я его посеял, а Бог на него богатый урожай послал».

0: Мудрец Солон. В давние времена, задолго до Христа, царствовал в одной стране царь Крёз. У него было много золота, серебра и драгоценностей, много войска и рабов. Крёз считал, что счастливее его нет человека на свете. Как-то в ту землю приехал греческий учитель Солон. О нем была слава, что он человек мудрый и справедливый. Крёз позвал Солона к себе. Сидя на троне, в самых роскошных одеждах, Крёз спросил Солона: «Ты видел ли что-нибудь более великолепное?» «Конечно, видел», — отвечал Солон. «Павлины, петухи, фазаны блистают такими разнообразными и яркими красками, что никакое искусство не может сравняться с ними». Промолчал Крёз и подумал: «Видно, надо показать ему значительно больше, чтобы его удивить». Долго показывал Крёз Солону свои богатства и похвалялся: сколько врагов побил, сколько земель завоевал. А потом спросил: «Вот ты, Солон, долго на свете прожил, много разных земель обошел. Скажи мне, кого ты почитаешь за самого счастливого человека?» «Самым счастливым я считаю одного человека в Афинах», — отвечал Солон. Удивился царь. Он думал, что мудрец непременно его назовет самым счастливым человеком, а Солон говорит о каком-то обычном человеке. «За что ты его так называешь?» — спросил Крёз. «За то, — отвечал Солон, — что этот человек всю жизнь трудился, был доволен малым, хороших детей вырастил, своему городу честно послужил и хорошую память по себе оставил». Выслушал это Крёз и сказал: «Неужели ты мое счастье почитаешь ни за что, а меня, царя, даже не хочешь сравнить с этим простым человеком?» Бедный часто бывает счастливее богатого. Никакой человек до смертного часа своего не должен считать себя счастливым, ответил Солон. Не понравились Крёзу слова мудреца, и он отпустил Солона, не поверив ему. Через некоторое время узнал Крёз, что на него идет войной царь Кир. Вышел Крёз навстречу Киру с большим войском, но враги были сильнее и разбили войско Крёза. Вошли они в столицу, стали грабить богатство Крёза, убивать жителей, жечь и разорять город. Один воин схватил самого Крёза, хотел уже его заколоть, да сын царя бросился защищать отца и закричал: «Не трогайте его! Это царь Крёз!» Воины связали Крёза и повели к своему царю. Кир праздновал победу, не стал и говорить с Крёзом, а велел его казнить. На городской площади воины сложили большой костер, поставили на него царя Крёза, привязали к столбу и зажгли костер. Взглянул Крёз на свой город и на свой дворец, припомнил слова греческого учителя, заплакал и только смог сказать: «Ах, Солон, Солон!» Кругом костра стояли воины. Пришел и Кир посмотреть на казнь. Услышал он слова Крёза, но не смог их понять. Он велел свести Крёза с костра и спросить его, о ком он говорит. Крёз отвечал Киру: «Я помянул имя одного мудрого человека. Великую он мне правду сказал. Дороже эта правда всех богатств, всей нашей царской славы. рассказал крёст Киру свою беседу с Салоном. Этот рассказ тронул сердце царя Кира. Подумал он, что и сам он человек, что и он не знает, что его ждет. Помиловал Кир Крёза и стал его другом.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали главы «Цветника духовного». Продолжение следует.
2: Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

Мы продолжаем читать книгу пророка Иезекииля, и речь у нас идет об основной теме книги пророка Иезекииля «Свидетельство об остатке». Мы говорили, что остаток – это не те, просто кто выжили, а это люди, изменившиеся, люди, преобразившиеся, люди, которые пришли к тем, кто уже находился в Вавилоне, в плену, люди, пришедшие другие, обратившиеся к Богу, потому что, как мы уже говорили, они не только видели смерть, что само по себе меняет навсегда сердце и сознание всякого человека. Они видели исполнение пророческих слов совершенно, скрупулезно, точно, и для них это было в первую очередь удостоверение их собственной веры, верой, которой они жили. Итак, слово об остатке. Вот, скажем, Иезекииль, 6 глава. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям, и вспомнят о мне уцелевшие ваши, среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». Или вот глава 47, 22 стих. «И разделите землю по жребию, и наследие, в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей, и они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилев, в котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие, говорит Господь Бог». Вот отрывок, в котором нет даже слова «остаток». Но предполагается, что это те люди, которые вернутся в Иерусалим, и вернутся они не одни. С ними вернутся в Иерусалим язычники. Причем не только, скажем, из Вавилона, из тех земель, в которых вы сами жили, из тех земель придут в Иерусалим язычники, которые, хотя они не иудеи, которые должны считаться наравне с вами. Это интересно, потому что, ну, собственно, вроде, ну, что такого-то? А то, что если они, эти язычники, они принимают полный закон, обряд Моисея, они никакие не язычники. Они становятся природными иудеями, то есть по сути своей иудеи, потому что иудей – это тот, который вступил в завет с Богом, совершив обряд обрезания, тем самым становясь уже природным иудеем по вот потому, что он совершил обряд обрезания. Он как бы становится частью избранного народа, и независимо от того, от кого он вышел, он становится вот иудеем по крови иудеем. Вот, и так было задумано еще при заключении, при введении этого обряда. А тут предполагается, то есть и понятно, что никакого ущемления в правах, если он обрезанный, никакого ущемления в правах и так не происходит. Он есть природный, совершенно естественный представитель израильского народа, народа Божия, ничего с ним, каких-то особенных оговорок к нему и не требуется, как ко всем. А это люди, которые пришли с иудеями, но их должно считать наравне, хотя ничего не говорится о том, что они приняли какие-то обряды. Они пришли,
и по факту прихода своего в землю обетованную, в Иерусалим, они считаются наравне и должны получить наследие, хотя вот никакого предполагается обрезания не происходит. Это сложный, так скажем, образ, много слов. Но, по сути дела, это то же самое, что мы читали в книге пророка Исаии об обращении язычников к Мессии. О том, что в собрание иудеев, в собрание Израиля, в народ Божий вливаются язычники. Вот, и они должны считаться наравне с израильским народом. А обращение язычников и вступление в завет язычникам, свет во откровение языков, как говорит пророк Исаия, это уже пророчество мессианское, пророчество о церкви. Вот, потому что собирание воедино иудеев и язычников, так что между ними не делается никакой разницы. Собирание их в одну общность – это есть свидетельство и пророчество о церкви. Вот еще отрывок из 20 главы. «И выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь, а вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святаго имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе Высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоговением приму их, и там потребую приношений ваших и начаток ваших со всеми святынями вашими. Приму вас как благовонное курение, когда выведу из народов и соберу вас из стран, в которых вы рассеяны, и буду светиться вас перед глазами народов». Здесь повторяется сразу несколько образов, известных нам из книги пророка Исаии. Во-первых, земля Израилева, но не просто земля Израилева, а на святой моей горе. Мы помним, читая Исаию, что будет гора Господня, на котором я призову, и туда потекут все народы на эту высокую гору. Вот эта земля Израилева, гора Дома Божьего, это образы из книги пророка Исаии, и там соберется весь дом Израилев, весь, включая и тех, которые, вот как мы видели, придут из язычников. Весь дом Израиля, все верующие, сколько ни есть их на земле. То есть идет слово, идет о собирании церкви. Церковь собирается из иудеев и язычников. И эта церковь и есть дом Божий. И гора Господня есть гора дома Божьего. И этот дом Божий собирается из людей, у которых, сказано, которые будут светиться, то есть от слова «святость», освящены, они будут родом святых, родом священников, родом, который являет святость Божью, перед лицом из язычников, как мы читаем о том еще в книге Левит, «Будьте святы, как свят Господь Бог ваш». То есть, и это все в контексте разговора об остатке. То есть остаток – это не просто, как мы уже говорили, выжившие. Остаток – это не просто те, которые изменившиеся вернулись
то есть и вышли из Иерусалима и пришли в Вавилон. Они правда изменились. Это остаток спасшегося Иерусалима, и пришли они другими. Это не тот остаток, который вернется из Вавилона в Иерусалим. А они вернутся. Мы читали книгу Неемии, книгу Эзры, когда император Кир дал указ о возрождении Иерусалима, возрождении храма. Люди добровольно могли вернуться. И мы говорили, я специально подчеркивал это, вернулись далеко не все, а те, у кого сердце расположилось вернуться. Вот это уж совсем, конечно, остаток. Просто, ну, а как иначе-то? Это люди, которые вернулись на святую землю, остаток от народа Божьего, но люди, искренне желающие возрождения храма, возрождения духовной жизни, возрождения богообщения, возрождения завета с Богом. Это люди, у которых это на сердце. Но пророк Иезекииль, говоря об этом, подчеркивает, что речь идет не о возрождении только угнанных в плен, возвращении угнанных в плен. Возвращаются из всех народов, из Египта, из севера, из юга. Все-все-все народы земли собираются на эту святую гору, в Дом Божий, а не только вернувшиеся из Вавилона, то есть остаток. Это все собирание церкви. Остаток – это пророчество о церкви. Церковь и есть остаток. И говоря об остатке, он говорит не о спасшихся в том-то или в другом бедствии, не о тех, кто возвращается туда или приходит сюда. Остаток – это и есть пророчество о церкви, и в силу этого это пророчество мессианское, это пророчество о церкви. Нам кажется странным это, потому что мы привыкли воспринимать, особенно когда мы отрываем глаза от какой-то реальной картинки церкви и перемещаемся, скажем, в какие-то цифры, или исторические ретроспективы, нам кажется, что церковь огромна, а Христос всегда, не только своих учеников, но всегда воспринимает церковь как малое стадо. Он так и называет. «Не бойся, малое стадо». Вот всегда церковь, как бы формально многочисленна она ни была, она всегда малое стадо. Верующих всегда меньше, чем всех остальных. Даже, ну скажем, во времена расцвета православия в Российской империи. Причем это относится как к самой Российской империи, так и феномену Российской империи на фоне жизни всего остального мира. Верующие, они всегда малочисленны, оно всегда малое стадо, это всегда остаток, это всегда крошечка от большей части других людей. Мы внутренне, мы внутренне протестуем, мы внутренне не согласны. Мы не принимаем такую точку зрения. Нам хочется видеть церковь большой. Нам хочется видеть церковь сильной. Ну да, те, которые убили Христа, хотели того же самого. Нам, в общем-то, понятны их мысли и чувства. Но Слово Божье очень серьезная вещь. С ним просто так не справиться. Мало ли что хочется нам. Церковь – это всегда остаток человечества. Церковь – это всегда малое стадо. Церковь – это всегда те, которые ценой жизни, ценой усилий, ценой
предельного терпения сохраняют завет со своим Богом. Те, которые пребывают усилием собственных внутренних волевых усилий, собственным терпением сохраняют верность Богу во всех обстоятельствах жизни. Те, которые войдут в Новый Завет, те, которые сохранят и Новый Завет, это всегда остаток. Остаток — это и буквально, скажем, те, та горстка людей, которые ходили за Христом по Палестине. Остаток — это те ученики, которые собрались на горе Елеонской, когда он вознесся. Остаток — это та часть израильского народа, которая уверовала во Христа после проповеди апостола Петра. Их все равно было крайне мало. Остаток — это та часть язычников, которая обратилась по проповеди апостола Павла, например, или других апостолов. Это всего лишь часть языческого мира, вот истребляемая на ристалищах, в цирках, на бойнях, крестами освящающие разные оргии времен Нерона. Все это остаток. Остаток церкви ушел в пустыню после того, как церковь стала как бы торжествовать политическую победу. Остаток — это те, которые шли дальше в языческие страны и обращали там крошечное количество людей. Это всегда, всегда остаток. И те, которые угнаны в ГУЛАГ, и те, которые сохранили монашеские обеты, когда их выгнали из сожженных монастырей, и те, которые не предали, не отреклись, которые вернулись после ГУЛАГов почти с того света, после войн и гонений, и в тиши маленьких домишек сохраняли предание церкви, опыт молитвы, сохраняли верность Богу во Христе. И никаким образом нельзя этого было уничтожить. Это все и всегда остаток. Можно сказать его, назвать его по-другому, так как его называет Евангелие. Вы – соль земли и свет мира. Интересно ведь, слова известны, мы никогда о них не задумываемся, но ведь мы не едим только соль. Мы соль используем для того, чтобы солить то, что мы едим. Соль на столе занимает маленькое место в крошечной баночке, в крошечной солонке. Соль, которая, без которой стол невозможен, без которой стола не будет, без которой кухни не будет. Но соль занимает там маленькое место, а все остальное более или менее осаливается этой солью. Но сама соль крошечная или свет. Ведь светятся-то не стены, не окна, не кресла, не диваны, не ковры, не обои, не книги. Источник света, вот он, такой яркий или не яркий, но один источник света, который освещает огромное пространство, он небольшой, лампочка, вот с кулак освещает зал. 5 лампочек, большой зал, но зал неизмеримо больше, чем эта лампочка. Но лампочка светит. Вот так и церковь. Это всегда малое стадо, это всегда остаток, это всегда крошечка, но она освещает мир, она его закваска, она его осаливает, и без этого ничего не получается. И еще в этом пророчестве про остаток, особенно в тех отрывках, которые мы читали, есть одно важное, важнейшее даже слово «церкви». В церковь люди собираются
потому что их туда зовут. Конечно, мы привыкли.

образ того, кого зовут, образ того, кого выбирают, он очень важен для понимания не то чтобы природы церкви, это само собой, но мне кажется, важно подчеркнуть, что это принципиально важно для определения своего места в церкви. Вообще себя в церкви мы опознаем только тогда, когда понимаем, что нас позвали. Мы не сами сюда пришли. Думали, решили, пойду в церковь. Мы не сами здесь остались, тоже думали, читали, анализировали, остались. Нет таких людей в церкви, и никогда не было, и никогда не будет. В церковь приходят только потому люди, что их позвали. Позвали даже апостолы так: «Не вы меня избрали, я вас избрал, я вас позвал». И каждый человек, пришедший в церковь, он позванный. Если он не позванный, у него нет шансов даже быть избранным вообще. Он ничего не сделает, потому что очень важно быть позванным. Но об этом в Новом Завете тьма тьмущая написано. Например, да, очень много людей, хороших очень много людей, правильных очень много людей, верующих очень много людей, читающих, думающих, размышляющих, молящихся, даже изгоняющих бесов, даже исцеляющих больных много. Но все решает-то ведь хозяин, который, как десяти девам: «Я вас не знаю. Я не знаю вас. Кто вы? Я вас не звал. Но мы пришли. Ваша проблема. Я вас не звал. Вы не мои». Или как в конце Нагорной проповеди: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в дом Отца моего, а только тот, кто творит волю Его». Это Отец, это Бог определяет, кому войти, а кому не войти. Это Его дом. И очень важно туда прийти званым, потому что это всего лишь поддело. Мало того, что ты званый, надо еще стать избранным. А избранным ты становишься тогда, когда, будучи позван, ты начинаешь слушать волю позвавшего, потому что ты же пришел сюда не сам по своей воле. Тебя позвали: иди, сделай. Ты должен это сделать. Ты идешь и делаешь. Тебя позвали, и ты исполняешь. Бог сотворил нас во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. И за это исполнение Его воли мы и опознаем себя как послушные Ему овцы или рабы или дети. Но только тогда, когда мы слушаемся Его. А чтобы слушаться, надо, чтобы Он тебя позвал. А прийти просто так и начать молиться о чем-нибудь своем, а потом делать что-нибудь свое, потому что мне это нравится делать, просто при этом я прошу Бога, чтобы Он мне помог, это не про церковь. Церковь начинается с того, что тебя позвали. Ты услышал этот голос и пошел. Да, ты не знаешь, ты просто зашел в церковь. Но твое сознательное в ней бытие начинается тогда, когда ты осознал, что Бог тебя сюда привел, что Он тебя сюда направил, что Он тебя позвал, и сейчас Он тебе даст какое-то дело.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На Петербургском международном экономическом форуме прошел закрытый показ фильма телеканала «Спас. Святые предприниматели». Фильм рассказывает о предпринимателях дореволюционной эпохи, а также о наших современниках, которые строят свой бизнес с верой, что жизнь только ради обогащения – это тупик. Масштабная премьера фильма на Международном экономическом форуме состоялась 6 июня. Символичным стал выбор места для презентации нового телепроекта – дом журналиста на Невском. Старинный особняк в духе позднего классицизма в 1864 году был выкуплен Петербургским купеческим обществом. В 1900-е годы в здании Петербургской купеческой управы находилась штаб-квартира Торгово-промышленного союза партии петербургских предпринимателей. Матери. Фильм посвящен малоизвестным страницам истории русской церкви и российского предпринимательства. Авторы обращаются к судьбам преподобного Серафима Вырицкого, святителя Спиридона Тримифунского, праведного Василия Павла Посадского, новомучеников Иоанна Летникова, Василия Иванова, Якова Блатова, Сергия Тихомирова и других людей, которые соединили труд, верность вере и служение людям. Картина затрагивает актуальные для современного предпринимателя вопросы. Может ли предпринимательская деятельность быть служением? Как связаны материальный достаток и духовная жизнь? Каким должен быть руководитель-христианин? Вместе с историей святых предпринимателей зрители знакомятся и с современными представителями российского бизнеса, для которых пример святых служит нравственным ориентиром. Особое место в фильме занимает история создания образа святых предпринимателей. В этом соборе святых уже 33 имени, и эти святые не только могут помогать и быть небесными покровителями сегодняшним русским предпринимателям, слыша тех, кто обращается к ним, но и дать невероятный пример ведения дел. Этот фильм, он тоже о России, которую нам оболгали. И здорово, что его премьера прошла в штаб-квартире нынешнего русского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме. Телевизионная премьера фильма состоится вскоре на телеканале «Спас». Вы слушаете новости. В городах Тюмень и Тобольск прошел 24-й фестиваль православия и средства массовой информации. Фестиваль был приурочен к празднованию 110-й годовщины канонизации святителя Иоанна Тобольского и 440-летию города Тюмени. Организаторами фестиваля стали Департамент общественных связей Тюменской области, Тобольская епархия, Тюменское отделение Союза журналистов России, Комитет по делам национальностей Тюменской области, Информагентство «Тюмень Медиа» при поддержке Тюменского музейно-просветительского объединения и медиахолдинга «Тюменская область сегодня». 3 июня участники фестиваля посетили Свято-Троицкий мужской монастырь и историческую площадь в Тюмени, познакомились с историей первого русского города в Сибири, которому в этом году исполняется 440 лет. 4 июня по благочестивой традиции работа фестиваля началась с молебна в Древнем Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля. Перед этим со словами приветствия к журналистам, представителям редакции СМИ обратился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В этом году на конкурс, проходящий в рамках фестиваля, поступило более 200 работ со всей России. География участников от Луганска до Хабаровска, от Ямала до Москвы. Самой многочисленной стала номинация «Печатные издания». Для личного участия в Тобольск смогли приехать более 60 человек. В фестивале впервые участвовали юные журналисты студии «Ты в кадре» из Тюмени с репортажем «Последний духовник последнего царя». Жюри оценивало работу юнкоров на не со взрослыми. Для гостей Тобольска в Кремле была проведена экскурсия, на Софийском дворе было организовано чаепитие, также состоялся фестиваль колокольного звона. Затем в конференц-зале Дворца Наместника состоялось открытие основной программы фестиваля «Православие и средства массовой информации» и встреча-интервью с митрополитом Димитрием, 35 лет, на Тобольской кафедре. Встречу провел председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров. Архипастырь вспомнил о первых службах, первых поездках на Тюменский север, о том, как его встречали люди, отметив, что сибиряки отличаются от жителей Центральной России большей прямотой в общении. За 35 лет под руководством митрополита Дмитрия Тобольскую духовную семинарию закончили 740 человек. Большинство из них стали священнослужителями, в том числе иерархами Русской Православной Церкви. Далее состоялась панельная дискуссия «Роль СМИ в сохранении исторической правды и традиционных духовных ценностей, искусственный интеллект и другие вызовы». Затем состоялось открытие фотовыставки «Шукшин. Алтай. Россия» и закрытый показ документального фильма «Головни. Обещаю вернуться живым». 5 июня участникам фестиваля была предложена экскурсионная программа в Софийско-Успенский собор. В завершении форума прошла церемония награждения победителей и призеров 24-го фестиваля православия и СМИ в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля. Митрополит Дмитрий, глава Тобольска Вагин, организаторы и почетные гости фестиваля вручили дипломы и спецпризы победителям. Депутат Тюменской областной думы Майер вручил благодарственное письмо митрополиту Дмитрию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» мы предлагаем вашему вниманию ответы на вопросы зрителей телеканала «Союз» архимандрита Александра Глобы. Беседует Сергей Платонов.
2: Сегодня у нас в гостях архимандрит Александр Глоба. Батюшка, здравствуйте.
3: Приветствуем
2: вас в нашей студии. Батюшка, День Святой Троицы, как я уже сказал, день рождения церкви. Мы отдельно отмечаем праздник День Святого Духа. Вот такой простой вопрос, но задают часто телезрители нам. Вот как эти праздники правильно провести, что нужно, на что сделать акцент. Скоро, кстати, и пост у нас начинается. Давайте порассуждаем.
3: Ну, во-первых, если затронули тему поста, то эта седмица считается сплошной.
2: Да, то есть среду, пятницу не постимся.
3: Не постимся, да. И радуемся, да, и отмечаем этот праздник. Ну, День Святой Троицы – это особый, действительно, день рождения Святой Церкви. День, когда люди могут сказать, что мы прикоснулись к Божеству. Бога прочного в лицах. Вот мы поклоняемся Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому. И поэтому мы должны это радостно заявлять, чтобы нас никто ни в каких богословских прениях не уводил в сторону. Нам очень часто люди пытаются навязать какую-то парадигму, что Бог один, и к Нему идут разные пути.
2: Ну, Бог, один ли Бог во всех религиях?
3: Ну, один и тот же Бог. Они же говорят, ну,
2: да, что мусульмане тоже.
3: Что мы поклоняемся тоже одному и тому же Богу, идем к Нему разными путями. Вот то, что Бог вот такой вот замечательный, неповторимый. И вот, значит, у нас есть критерии, по которым мы можем сказать, истинный у нас Бог или нет. Поэтому, когда мы говорим о вашей религии, вашей вере, есть ли Господь Иисус Христос? Нет. А если есть, то Бог ли Он или нет? Если Он не Бог, значит, следовательно, один минус. Святой Дух, кто это? Они говорят, сила Божия. Но это личность. Господь, Бог, Дух Святой – это личность, вот, которая, конечно, на страницах Священного Писания говорят, это как голубь. Но там сказано, что он сходил, то есть вот это вот схождение благодати Духа Святого, оно напоминало взмахи крылья голубя. Но это не голубь. Поэтому мы должны знать, что вот его сила направляется таким вот образом. И мы должны помнить, что вот этот праздник, он нам напоминает и заставляет знать, что мы живем в эпоху и эру Духа Святого. Потому что Господь ушел на небеса, да, Он сказал, я буду всегда с вами, но пошлю вместо себя утешителя. То есть все дела, которые мы делаем, да, не зря начинаются молитвой Царю Небесной, обращение к Духу Святому. Все наши жизненные чаяния и убеждения, они тоже связаны с Духом Святым. Поэтому вот этот вот праздник, он нас заставляет почаще вспоминать. А почему эти дни церковь устанавливает? А потому что у человека есть такая особенность, он все время что-то забывает. Понимаете? И хотя бы когда он один раз вспомнит, либо в день, либо в неделю, там у нас отдание будет до субботы же, да? Вот это мы...
2: Ну да.
3: Да, вот и мы будем все время вспоминать вот этот вот праздник, особенно радоваться. Храмы украшены зеленью, да? И вот люди говорят, зачем там травка, зачем там вот эти вот березки, зачем мы вот эту делаем, такую мистерию такую, да? Вот.
2: Ну, во-первых, это красиво.
3: Да, это и красиво, это и хорошо, это и особый дух, и запах, и ощущение в храме. Но, во-вторых, это мы приближаем наиболее близко ту картину явления Святой Троицы в Дубраве Маврийской, да, там была травка на полу, да, на земле. Вот, травка была. Все это происходило под сенью дубов, листьев, да, дубрави это все. Вот там тень была, вот эта спасительная.
2: Так называемый ветхозаветный Троица, который явился в Раме.
3: Да, да, да, да. И, конечно,
2: который так замечательно изобразил.
3: А потом и евреи делали тоже эти самые кущи, понимаете? Они же тоже это делали палатки из вот этих веток, все. То есть у нас...
2: Наверное, русские люди тоже как-то особо украшали традиции.
3: Конечно. И дело в том, что вот наше отношение к празднику Святой Троицы, даже видимому ее, да, вот составу, это все-таки показать, что мы выходим из библейских страниц и библейской истории. Мы не придумали это. Мы не принесли своего ничего. То есть мы делаем вот это вот слово, которое в Священном Писании, мы его воплощаем в такие вот, да, вот моменты, иллюстрацию или же вот композицию, да, которая возвращает нас на страницы Священного Писания. Человек, который, ну, любит читать Священное Писание, закон Божий, занимается историей церковной, конечно, он всегда может найти вот это вот описание, да, где было явление Троицы, и когда мы идем под сенью вот этих деревьев, да, которые мы украшаем храмы там под березками, там, ну, кто-то другие может использовать. Вот, и когда идем, вот, и когда ты видишь икону Троицы, то даже вот такое вот, знаете, ощущение христианское, мистическое, что вот и здесь ты встречаешься с Богом, да, и Господь вот как бы невидимо присутствует и соприкасается с тобой.
4: Вот есть такая служба «Малая вечерня». Там такие чудесные есть богородичные догматики и стихиры Пресвятой Богородицы, после чтения которых прямо вот хочется вспомнить Пресвятую Богородицу. То есть так жаль, что люди даже не знают об этих стихирах, потому что кажется, что это как символ веры. То есть идея была в том, чтобы, наверное, люди приходили на вечернюю службу и там вот получали эти, ну, в общем-то, догматические знания, вот, может, вешать где-то какие-то объявления, что вот сегодня класс такой-то, там догматик такой-то, и там ссылочку, QR-код на portal.ru, где эти переводы, может быть, вот как вы думаете?
3: Очень хорошая идея.
2: И важная тема как раз о том, о чем часто мы говорим, это о важности вечернего богослужения. Да.
3: Очень хорошая тема. Дело в том, что чем больше доступа будет у людей, ну, такого неосложненного, несложного. Правда, сейчас проблемы с интернетом, и вот эти вот QR-коды не всегда можно вот даже сгенерировать, чтобы какая-то страница открылась уже. Доступа в интернет сейчас нету, понимаете? Ну, идея очень хорошая.
2: По-разному, да.
3: Очень хорошая. Так. Потому что, когда человек. Я даже думаю, что, может быть, при духовных школах, там, да, чтобы каждая духовная школа, допустим, распределили, вот, чтобы это оцифровать, да, вот на QR-коды перевести, чтобы, допустим, была такая вот группа.
2: Ну, слушайте, вот так есть разные способы, например, одно дело объяснить, как какой глаз за каким идет, да, то есть это такой литургический вопрос, прям
3: я думаю, что...
2: А есть вот последование РФ, например?
3: Я думаю, что, знаете, должно быть все просто. Вот просто для человека, чтобы, вот, ну, понимаете, когда ты ешь пирожок вкусный, да, ты знаешь, вот купил, он вкусный, тебе вот не все равно, тебе все равно, как оно там делается, он вкусный, ну, да, продукт. Да, да. Также и здесь вот такой должен быть продукт, да, который бы вот прямо вот просто объяснял бы праздник, допустим, те же стихиры, да, но стихиры это все-таки специализированное такое чтиво, да, служение, которое необходимо для человека, чтобы открыть вот эти вот догматические, там одно за другое цепляется.
2: К изменяемым частям богослужения, то есть стихиры, они каждый день разные.
3: Конечно, конечно, да, вот. И я думаю, что он может быть в календаре где-нибудь их добавить, особенно такие вот, ну, красивые вот эти вот удачные вот эти вот формы и образы стихир. Конечно, это очень хорошо. Но это должны заниматься люди, которые, знаете, не просто так сегодня там 1-2 сделали этих самых, в общем, ну, как бы QR-кода, а потом уже раз и, за, ну, как бы заглохла вот эта вот система. Вот. Нет, это должно, мне кажется, в духовных школах должны это самое, то есть получать какую-то разнарядку, да, чтобы эти духовные школы там проработали вот этот вопрос, да, и пожалуйста.
2: Вы сейчас
3: вот
2: с инициативой, конечно, выступаете такой.
3: Конечно, а как?
2: А, ну, в принципе,
3: а почему нет? Ну, люди, чтобы, понимаете, вот так смотришь, семинарист там выступает, вот тоже смотрел там один семинарист, как бы и голос хороший, и все. А потом, когда он начал рассказывать, что он шаверму любит, вот это вот, пойдет там шаверму брать, вот это вот.
2: Ты где лучше посмотреть?
3: Да где? В этих самых шортсах где-то показывают. Ладно, там. Оно там выходишь, там вот, ну, я думаю, что за человек? Ну, голос красивый, да, там все. А потом немножечко просмотрел, а он там, там тоже такой вот. А если бы он занимался... Бы
2: питерский
3: вот...
2: какой-то, наверное, семинарист, да?
3: Нет, другой там.
2: Потому что в Питере говорят провинция. Шаверма, а в Москве говорят шаурма.
3: Я в Питере учился, поэтому.
2: Поэтому, понятно, да.
3: Да, нет, не в Питере, а в другом где-то городе. Но если бы этот человек, бы, допустим, наклепал бы этих QR-кодов на ту тему, которую он понимает, пение, да, он неплохо поет, неплохо этот материал этот дает. А вот просто вот позанимался бы таким вот, допустим, действием и помог бы, допустим, людям познакомиться с красотой православного богослужения, было бы лучше. Понимаете, я вот к этому говорю. У людей молодых очень много времени. Я даже думаю, что, может, какие-то фонды надо создать, чтобы, ну, вот это все знание, как бы вот эти умения, они монетизировались каким-то образом. Почему нет? Что-то купить, что-то там на счет положить, да, там на телефон там, или еще что-то. Ну, человек может зарабатывать это. Деньги очень, ну, и да, очень просто, в принципе.
2: И, кстати, еще момент. Если, допустим, вы пришли на вечернюю службу, ничего не понятно, действительно, да, ну, если это субботнее воскресенье, суббота или воскресенье, то есть следующий способ, как следить за службой. Например, я знаю один батюшка, я лично не с ним знаком, но я знаю, что батюшка ведет сайт, который называется последование.рф. И там прямо он приводит последования один за одним, то есть не без сокращений, даже все псалмы, там, все прокимны, что хор повторяет, все это вот раскладывает просто в PDF-файле. Например, когда мне нужно найти какие-то стихиры, там, или чтобы службу не составлять, или книжек нет, вот там смотришь прям.
3: Есть
2: и
3: такие.
2: Многие хоры, кстати, иногда
3: есть
2: увидите,
3: такие.
2: Что с телефона поют, это значит, что, да, что да, стихиру да. какую-то редкую, которая, может быть, в мене нет, или новомученик, или святой, все это в интернете находится.
3: Бывает.
2: Поэтому
3: потом,
2: не проблема.
3: А потом,
2: да.
3: Знаете, такая интересная, вот тоже люди, которые пользуются вот этой вот системой получения информации, там бывает так, что в одном месте или это техника несовершенна, у них съезжает это все. И они начинают вот петь, что там вот как бы, как у них там написано.
2: Ну, потом, бывает казусы, да.
3: Да, потом подходишь и говоришь, а так, ну вот, возьми ты минею, возьми ты вот, ну как бы, специально богослужебную книгу, откуда там это все берется. Ну, открой, ну как бы, для подстраховки. А у нее там все съехало, она на чистом глазу это поет. Там спрашиваешь, а это что было? Она говорит, ну, у меня так написано. Так открываешь, где у тебя написано? Вот это у нее, а там все съехало. Я говорю, ну смотри, вот книжечка, вот, и здесь все вот как бы по тому, как правильно делать. А у тебя вот электроника, видишь, подвела, и она у тебя вот съехала, все не так. Вот надо искать, где начало, где конец, понимаете? Поэтому...
2: Да, кстати, это очень важное замечание, потому что я помню акафист какого-то праздника, 10-го, на просторах интернета находишь в одной редакции, а потом я нашел публикацию на сайте патриархия.ру, это
3: да.
2: совершенно другая
3: редакция, да,
2: которая
3: да,
2: утверждена была
3: часто.
2: Священным Синодом.
3: Да.
2: Вот кто-то там что-то залил в сеть, а потом ты вот смотришь.
3: Да, очень часто
2: поэтому
3: бывает.
2: Поэтому нужно доверять только проверенным и правильным источникам.
3: Да,
2: вот
3: да,
2: азбука.ру, кстати, здесь в порядке.
3: Азбука, ну, она публикует все, вот, по-моему, актуальные, то есть после утверждения текстов.
2: Да, да, да.
3: Вот. А есть такие, которые, допустим, старые тексты или там, ну, как бы еще не прошедшие, в общем, этот самый...
2: Чье-то творчество,
3: да.
2: Это очень опасно.
3: Да, бывает, да. Очень часто даже бывает Николай Чудотворца, я удивился, что, ну, как бы уже такой этот самый, но что-то другое, там, какие-то другие эти самые песни. И вот.
2: Да, поэтому...
3: Электронике надо доверять, так, знаете, с условностями.
2: Да, но есть вот, вот проверенные какие-то моменты, действительно, там, я знаю, что есть даже, есть программа, сайт, который может тебе составить службу.
3: Угу.
2: Ты вбиваешь святого параметра, святого дня, который тебе нужен, даже разряд службы, и он тебе выдает прям службу. Я считаю, что это...
3: А потом эти QR-коды, извините, сейчас вот тоже на голову пришло. Сейчас столько мошенников, понимаете? Ну, потом спишут с себя, а потом скажут,
2: вот это вот. Мы с разных сторон этот вопрос просмотрели.
3: Надо очень к этому.
2: Мне кажется, здесь было бы правильно, если бы на каждом приходе был какой-то действительно такой собрание хотя бы раз в месяц, я не знаю, где можно было бы потихонечку людей вводить в курс дела. При этом хору, понятно, петь желательно.
3: У нас бывает так, что, знаете, люди читают вот народное чтение канона акафиста, вот. И сразу поправляются там, допустим, люди очень любят ёбуку, да, или там какие-то непонятные слова, или заставлять людей обращать внимание на ударение, да? Угу. Вот бывает так, прослушаешь, а потом говорит, повторите еще раз. Почему? Я все правильно. Нет, еще раз повторите. Вот. И вот так вот потихонечку, в течение года, в течение двух лет уже люди научаются правильно молиться. Потому что бывает так, что я каждый день молюсь.
2: А почему так правильно? Почему так вот строго мы относимся к ударению?
3: Во-первых,
2: буква Йо, да? Йо, кстати, нет в славянском языке.
3: В славянском нет. Но мы же должны соблюдать правила. Понимаете, я вот захотел на пиджак одел-то, нашил там красную, желтую, зеленую пуговицу, тогда мужчина там пойдет вот так вот. Это правильно будет? Будет неправильно, скажут.
2: Очень творческий будет.
3: Да, то есть отношения, соответственно. То есть это уважение, во-первых, к нашей традиции богослужебной.
2: И к тому языку все-таки.
3: Да, уважение комиссии там или людям, которые составляли это все. Вот, то есть, не читая там последование или там канон или акафист святому, это последование и к личности святого, к которому мы обращаемся и которое мы воспеваем и хвалим. Поэтому здесь очень важно это. И во-вторых, мы грамотные люди все-таки, понимаете? Если мы учимся читать на гражданском таком тексте, на гражданском шрифте, то уже надо принимать условия и церкви, да, в которую мы ходим, а церковь требует, чтобы оно было прочитано именно так. Ударение, из-за ударения меняется и смысл. Спаси или спасе, да? Угу. Вот, поэтому тут там спасе, он спаси читает. То есть там много очень интересных моментов, которые люди, должны внимать. Конечно, бывает такое внутреннее сопротивление, человек там с таким бэкграундом, что это самое, вот его поправляют. Ничего страшного. Когда фигурку вытачивают, там знаете, сколько отлетает ненужного? Больше половины.
2: Тем более, если мы начнем, допустим, самый простой 50-й псалом.
3: О, это вообще
2: 90-й
3: сказка.
2: Псалом.
3: О, это вообще сказка.
2: Вот, хотя бы. Потом можно перейти на 6-й псалме.
3: Да.
2: И, в принципе, уже почти еще часы добавить.
3: Утренние молитвы.
2: Почти.
3: И молитва на сон грядущем. Вот сразу человек говорит, я каждый день молюсь, вот помолитесь с ним вот так вот, хотя бы попеременно, да, вот так помолитесь. Сразу понятно, как он молится и каким образом он, в общем, приступает, с какой серьезностью приступает к тексту священному.
5: Согласно символу веры, Сын рождается от Бога Отца, а Святой Дух исходит от Бога Отца. Как ни крути, раньше ипостаси не получается. Основа всему Бог Отец, потому что от Него рождается, от Него исходит. Объясните, пожалуйста.
2: Вот это прям...
3: Это свойство. Мы говорим о свойствах, понимаете? Лиц Пресвятой Троицы. Отец начальствует. Вот. Сын рождается извечно. Дух извечно исходит от Отца. Вот. Но, понимаете, из-за того, что, допустим, свойства, как вам сказать, я не хочу вот так вот все приземлять, но, допустим, вот три человека, да, которыми обладают каким-то функционалом, да, все они юристы, да, все они, облеченные определенной какой-то властью, да, которая у всех одинаково абсолютно, но один занимается одним направлением, другой другим направлением, третьим направлением, но, они не пересекаются, да, и не накладывают обязательств друг на друга. Вот так и здесь, конечно, Христос никогда себя выше Отца не ставил и никогда не говорил, что Он ниже Отца, но Он говорил, я такой же, как и Отец. Я и Отец одно, Он говорит. понимаете? Поэтому здесь вот, ну, как бы, сколько бы мы не богословствовали, сколько бы мы не приводили рациональных доводов, у нас не получится объяснить вот эту божественную тайну Пресвятой Троицы, потому что она не придумана человеком и не объяснена его ущербной логикой человека, понимаете? Мы только констатируем то, что мы нашли на страницах Священного Писания, то, что говорили об этом отцы, как нас учила Церковь, вот, мы вот это вот и ретранслируем. Своего мы ничего не добавляем, не убавляем. Как бы нам логично, логично или как непонятно не звучало, да, все, казалось бы, все к Отцу, да, но Отец вместе с Сыном и вместе с Духом Святым. Каким образом, не знаем. Но вот так вот Церковь учит, понимаете? Поэтому, когда Господь говорит, что я был с Отцом прежде того, как Он пришел на землю, да, вот, у людей тоже были непонятки. Они говорят, что такое, это какая-то вообще... А когда учение там о плоти и крови, да, там, они же думали, Христос говорит о каком-то вообще непонятном каннибализме, как это есть плоть, как это пить кровь. Это непонятно. Да, с точки зрения человеческой логики, это непонятно, потому что это божественное учение. Поэтому мы должны его принять на веру. Вот.
2: А мы сможем вот после второго пришествия это понять?
3: А Господь откроет, вот, знаете, будет какое-то... Знаете, есть такое понятие, как инсайт. Вот такая вот получается, такая, как бы тебе открылось. Вот. Вот ты все время жил в какой-то глупости, тупости, там что-то у тебя не, ну, вот не хватало. Потом встаешь утром или в течение рабочего дня, или к вечеру, бам, и тебе все стало понятно. Вот, вот эта проблема, которая, и ты быстренько, ну, как бы разрешаешь ее, ну, там, переставляешь то, что нужно переставить, звонишь там или решаешь какие-то эти вопросы, и каким-то образом решаешь эту проблему. Вот такой вот, я думаю, будет божественный инсайт, который откроет всем глаза и ум. И у всех, и даже в священных текстах сказано, что откроются очи сердца, ум откроется, и люди поймут все. Вот, поэтому в Евангелии сказано, что вот по второму пришествию, как это все будет. Ты думаешь, как это будет? Ну, думаешь, это нелогично, это непонятно. Но это говорит Бог.
2: Ну, зачем так сложно?
3: Да, да, да, да. Ведь можно было бы так. Ну, это же не Бог. Будет так, как Бог захотел. А человек через свою вот эту вот как бы призму понимания, через свое такое вот как бы восприятие, он делится вот этим духовным опытом, и мы должны его принять. Это тоже такой вот, ну, как бы способ получения информации и принятия этой информации. И от нас это не зависит. Понимаете? Вот, как, вот природа, она очень жестокая. Знаете, очень жестокая. Вот. Но вместе с тем мы же не говорим, что как бы, если она жестокая, мы в ней не будем жить, мы отделимся от нее. Нет, мы принимаем все эти правила игры, знаем, что хищники, они хищники. Там, эти, так. И человек может даже включиться в работу природы и помогать, допустим, кого он считает нужным, да, допустим, тех, кем питаются хищники, он может их отделить и защитить, понимаете, а этих, наоборот, накормить или там открыть им доступ к пище больше, чем необходимо было бы. Поэтому человек, он наделен такой божественной мудростью, которая вот помогает ему, знаете, показывать свой творческий потенциал и результат для Бога. Говорят, вот человек убьет природу. Не убьет, это во-первых. Во-вторых, потому что в Священном Писании не сказано, что он ее убьет. А во-вторых, знаете, для Бога дать жизнь, взять жизнь и снова дать ее, оно ничего не стоит. Это для нас. Потому что мы так не умеем этого делать. Для нас это большая проблема. А вот если бы мы это умели делать, Господь не зря от нас убрал вот эти качества, да? Вот, которыми даже Христос после воскресения обладал. Представляете, вот человек не имел бы возможность проходить сквозь стены, перемещаться сквозь пространство, понимаете?
2: Там, есть мнение, что Адам так мог?
3: Ну, мог, наверное, да.
2: И Христос мог.
3: А он же был облечен. Восполнил. Говорят, как он облечен был? Он облечен был светом. Вот Адам, он был настолько чистый, настолько божественной благодати в нем было много, что он светился, и он был одет светом. Понимаете, когда уже вот это все...
2: Мы поем в псалме Одеяйся светом яко ризой.
3: Ризой, да, да, да. И вот мы на лампочку смотрим, она вон, смотрите, как красиво, да, и вот, даже слепит вот это вот. А когда она погаснет, посмотришь, там какая-то вот эта вот червоточинка такая, червячок такой вот, да, вот это вот, и он накаливается, такой свет дает, понимаете? Поэтому вот у нас вот такое состояние сейчас, вот это вот, поломанные лампочки, которая свет не дает. И вот Господь, значит, нас научает через вот этот вот жизненный путь обрести благодать, да, надежду на Бога, чтобы не было вот этих вот поползновений опять, чтобы человек не хотел быть Богом без Бога. Господь же человека поместил за то, что человек сказал, а что нам Бог? Пойдем с тобой сейчас, там сам, там все это, там, без него. А Господь говорит, нет, так не получится. В моем мире, в моем творческом акте вы будете подчинены мне. Это закон, это аксиома, это все. Вот. Хочет человек этого или не хочет. Мы все-таки тварные, да? И мы результат творения Божия. Поэтому мы не можем так вот делать, чтобы быть богами без Бога.
2: А как вот человек может это познавать? Полезно ли ему думать об этом? В каком состоянии необходимо пребывать, чтобы об этом как-то рассуждать, углубляться, изучать, задавать какие-то вопросы, сомневаться? Вот, например, в том числе о каких-то таких сложных учениях церкви, как о Троице.
3: Вы знаете, Господь каждого поставил, кого учителями, кого апостолами, кого святителями, кого священниками, кого, знаете, самая такая вот, казалось бы, непотребная работа, но без нее тоже нельзя, да? Вот там ассенизаторы не уберут. Да, то, что они убирают. И все вот эти вот высокие лица, высокие чины, они будут очень сильно страдать и очень сильно будут ограничены в своих возможностях. Поэтому здесь все взаимосвязано, понимаете? Поэтому здесь вот Господь как-то все мудро устроил таким образом, чтобы мы и друг друга научали, и друг от друга научались, а самое главное, научились слышать Бога и понимать, что без Него, без Бога не до порога.
6: Батюшка, у меня вопрос о такой прекрасной молитве, чтобы вы немножко раскрыли познание Святой Троицы, немножко как бы раскрыли эту молитву. Упование, мой Отец, прибежище, мой Сын, покровом Дух Святой Троицы, Святая Слава Тебе. Раскройте, пожалуйста, немножко эту молитву, ну как бы шире.
3: Угу. Здесь вот это такая настоящая молитва, она в правиле находится, в вечернем, да, в правиле, и в монашеском правиле несколько раз встречается тоже. Действительно, упование мое, Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый. Вы знаете, здесь вот как такой вот парадокс получается, как собака Павлова. Как говорят, она смотрит, все понимает, но рассказать не может. Вот сердцем, да?
2: Сердцем. Это очень известная молитва, да, которая встречается, и все ее слышали.
3: Да, конечно.
2: Что в храм.
3: Вот, конечно, это каждый вечер ее слышим, как минимум люди, которые молятся. Вот, упование мое, Отец.
2: Это буквально нужно понимать, наверное.
3: Абсолютно.
2: Упование,
3: да.
2: Мое, Отец, да. Прибежище Дух Святый.
3: Да, здесь дело в том, что эта молитва помогает нам раскрыть полноту Святой Троицы, как бы, знаете, как раскрытый цветочек, но вместе с тем это один цветочек.
2: Это какая-то, да, эмоциональность некая даже, наверное, в этой молитве.
3: Конечно, есть, да. Вот, и здесь вот как мы обращаемся к Пресвятой Троице, как бы и выделяем каждое лицо, и вместе тем оно является вот как бы единым целым. Поэтому здесь вот, наверное, это и проверяет, может быть, и человека, и его отношение к Святой Троице, вот, его понятие, а самое главное – принятие этого образа. Понимаете? Потому что человек, который не понимает и не принимает этого образа, ну, наверное, эта молитва для него была бы неприятной, он бы, допустим, ее мог бы и пропускать, не произносить этого слова. Но на самом деле это обращение, которое вот как вам сказать, вот как обращено, ну, в сторону, как бы не как бы, а в сторону Бога, раскрывая всю его полноту. Вот, понимаете, это, ну, примерно. Я не люблю вот эти вот моменты, когда человек вот, ну, как бы приземленно приводит примеры. Но мы можем, допустим, обратиться вот очень доброму, допустим, человеку, который дает милость, да? Ну, допустим, священник может обратиться к своему архиерею, да? Владыка, вы такой вот замечательный, по-отечески, да? Вот, вы всегда примете, как вот, сослужите, как собрат Духе Святом, да? И вот, и всегда поддержите, и всегда вот, даже если будут какие-то погрешности, то вы всегда вот по, ну, как бы, и забудете эти вот наши какие-то обиды или это что-то несовершенство. Вот вы такой замечательный человек, что мы просто уверены в вас, понимаете? Вот это то, что вот священник по отношению к своему, допустим, архиерею. А человек, простой к начальнику, тоже может самое сказать, да? Вы замечательный человек, вы вот всегда вот за нами вот смотрите, по-отечески заботитесь о нас, да, вот по-братски вот разделяете хлеб, да, и вот в вашей такой вот дружеской атмосфере мы находимся в духе единения, любви. Вот, вот слава Богу, что вы такой замечательный человек, понимаете? То есть в человеке вот эти вот качества, да, так и в Боге качества такие, которые открывают вот отеческость, да, от Бога, сыном, открывается Сын, да, вот, и Святой Дух. И все это вот как бы является молитвой и исповеданием Святой Троицы.
2: Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Спасибо большое.
3: Ну, я думаю, человек понял.
2: Да, как есть, бы, да.
3: Потому что, ну, если приходить сильное богословствование, это уже, ну, это не формат этой передачи. Здесь все-таки мы более так легко людей знакомим с теми или иными событиями, да, и как бы отвечаем на такие вот вопросы. Ну, а, конечно, если, ну, хочется человеку узнать побольше, я думаю, то можно побольше уделить этому внимание и, ну, раскрыть целый трактат.
2: Ну да. Человек часто хочет заглянуть за грань своих возможностей. Там, кто-то там продлевает себе жизнь, там, пытается различными способами, кто-то ищет эликсир молодости, там, ну, много всего. Медицина тоже как-то к этому относится, очень даже пытается к этому прогрессивно относиться, и там много разных историй было вообще в истории нашего человечества.
3: Папы римские переливали кровь мальчиков себе. И вот,
2: не
3: знаете,
2: совсем этичные,
3: на,
2: да,
3: такой,
2: скажем,
3: на, такой,
2: факты
3: на такой глупости погореть. Не знали о группах крови, и вот образовалось внутрисосудистое свертывание крови.
2: Да?
3: И вот кровь молодая, хорошая. Вот немножечко больше бы знания было бы, и еще бы,
2: ну, да,
3: продержался,
2: да,
3: бы дедок.
2: Ну, вот такое стремление человека, там, вот в тех же, от таких аспектов, как там продлить жизнь, или там быть вечно здоровым. Вот как к этому церковь относится?
3: Во-первых, у каждого христианина должно быть правильное отношение, ну, к самому себе, к своему здоровью, к своему образу и стилю жизни. Сколько ты не, допустим, не продлеваешь, как бы, здоровье, но если у тебя не будет личной гигиены, которая касается, ну, там, сна, которая не касается питания, которая не касается чистоты, там, да, вот, как бы, профилактических осмотров, там, да, допустим, со стороны медиков твоего здоровья, то, конечно же, человек, ну, чаще всего может пострадать от того, что он не соблюдает вот эти вот, ну, как бы, доказанные уже моменты, и сократить себе жизнь самостоятельно, да. Вот, допустим, у человека там повышается давление, он игнорирует это, пытается как бы сюда привлечь вот свои глупости мистические, сказать, что вот, ну, как бы, Бог меня создал, и пусть он за это отвечает. Ну, конечно, такой человек за свою глупость поплатится, да, чем-то, вот каким-то осложнением. Поэтому здесь вот Господь дал человеку разум, да, как бы за собой смотреть. Да, и смотреть за теми, кто находится рядом с тобой, да, там, а кто не может, тому и помочь, да, то есть имея определенные знания. Вот, то есть у человека должно быть правильное представление христианское о жизни, о смерти, да, и каждый христианин должен знать, что мы все-таки воскреснем через смерть, да, вот, к этому должен себя готовить. Конечно, в Священном Писании сказано, что те, которые там умрут, да, те будут воскрешены, а те, которые не умрут, то те изменятся и будут как бы восхищены на небо, да, то здесь мы должны все-таки себя готовить к такому положению, что все-таки нам придется умереть, да, и быть посеянным и в землю. Вот, поэтому мы должны себя правильно подготовить, должны правильно себя настроить, как бы правильно подготовить этот путь, чтобы быть в мире с Богом, с церковью, с ближними. И вот таким вот образом не бояться этого состояния. Это абсолютно естественное состояние. То, что касается продления жизни, оно всегда было, значит, вот это вот желание всегда было на протяжении жизни всего человечества изначально. Потому что когда человек жил в раю, ему все равно нужно было питаться чем? Плодами от древа жизни. Вот, и каким-то образом вот, ну, как бы систематизировать, обновлять себя, вот, как модно сейчас говорить, делать перепрошивку, да, вот так вот. Да, да. Вот, поэтому...
2: Иногда полезно, наверное.
3: Да, да. И когда Адам был изгнан оттуда, почему изгнан? Да, чтобы у него не было доступа к древу жизни. Вот. Да, которая там, которая даровала и здоровье, которая даровала и все вот эти качества человека бессмертного. Поэтому у человека осталась бессмертна только душа. Тело, оно все-таки как последствие, да, грехопадения, оно должно тоже смениться, оно должно обновиться, перепрошиться. Вот. И вот этот вот механизм, он будет после воскресения. Вот у Христа он произошел после воскресения, да, то есть он был в такое же тело, как мы, облечен. Почему это важно? Он был такой же, как и мы, во всем, кроме греха и беззакония. Да, страдал, болел, да, вот, то есть, когда его избивали, ну, то же самое вот это вот, по все проявлялось. Такое же тело, понимаете, такое же тело. Вот. Но после воскресения уже он кому-то появлялся, но там же не говорили, вот помните, явление Христа, там не говорилось, что у него раны были, вот. А в одном месте он без раны явился. А для того, чтобы уверить Фому, эти

4 капли витамина D. Уважаемые радиослушатели, действительно, витамин D – это жирорастворимое вещество, поэтому для его полноценного усвоения необходимо употреблять пищу, содержащую жиры. Конкретное количество жирной пищи, необходимое для усвоения 4 капель витамина D, к сожалению, не посчитано и не описано.

0: в общем-то, детям, по сути дела, на мой взгляд, показывается, как нужно вести, да, то есть и какие могут быть последствия. Вы еще сказали, что есть сказки бытовые. Можете ли привести примеры, что за бытовые сказки? И почему они называются бытовыми? А потом уже перейдем как бы к волшебной сказке.
1: Ну, бытовые сказки. Ну, например, к бытовым сказкам можно отнести те сказки, которые имеют тоже сведения для ребенка важные, но они такие очень пока что элементарные, я бы сказал. Например, ну, репка, например, вот сказка, да, теремок. Ну, теремок – это про животное скорее, да. Или, например…
0: Колобок, может быть.
1: Колобок, да, колобок.
0: Курочка-ряба тоже сюда же отношу.
1: Курочка-ряба.
0: Хорошо. Отец Владислав, вы сказали, что вот есть волшебные сказки, что они, вот если проводить аналогии с разными формами литературных произведений, что волшебная сказка – это роман, ну, то есть когда сюжет закручивается, да, то есть там разные есть.
1: Да, ну, это вообще такое цельное представление о мире, скажем так, законченное такое.
0: А вообще хотелось бы разобраться, может быть, пока еще не особо трогая волшебную сказку, а может быть, и получится, что и придется ее затронуть. Вообще, какие смыслы несет сказка? Потому что ведь иногда можно встретить такое мнение, что вообще зачем читать вот эти сказки? Ну, это какая-то выдумка, это какой-то вымысел, что нужно вроде как бы то, что связано с жизнью. А вот сказки вроде как бы... Никто никогда это золотое яйцо не видел, курочка ряба, которая несет золотое яйцо, никто не встречал. Или там молодильные яблоки, типа где вы их видели, да? То есть, что не надо ребенка уводить в какие-то фантазии, ну, в то, что в принципе не существует, а нужно, чтобы ребенок с самого рождения познавал вот эту нашу реальную жизнь. Эти сказки создавались ведь не просто так, то есть они же, мне кажется, пересдавались из уст в уста, рассказывали, не знаю, там, бабушки, мамы, и потом это дальше шло как-то, да? Какие смыслы несут в себе сказки?
1: Тут, видите, зависит от, видимо, теории сказок, но вот лично мне кажется более обоснованной такая теория, что сказки ведь это более поздняя форма по отношению к мифам. Но у нас по отношению к мифу тоже рисуется такая картина, что это какое-то иллюзорное, эфемерное повествование, удаленное от жизни. Однако надо заметить, что для человека прежнего времени, да, когда мифы бытовали, это не было вот таким повествованием, это было реальное мировоззрение, которого человек держался. И попробуй восстань на какого-то героя, персонажа, и усомнись в том, что что-то было, и ты бы получил сразу же возмездие какое-то, да? Поэтому этим жили, в этом не сомневались, это вело по жизни. Но если мы посмотрим на современную жизнь, в общем-то, мы тоже живем мифами. И это даже, можно сказать, волей-неволей происходит. Например, есть научный миф. Ну, например, там, об однородном пространстве, в котором действуют одни и те же законы, универсальные, да, какой-то запущенный механизм раз и навсегда. Ну, например, Эйнштейн предлагает другую картину, что все движется со скоростью света, свет – это какая-то, так сказать, ключ к мирозданию, ну и так далее. Дальше, ну, например, мы можем встретить мифы, мифы нашей вообще положенной в основу, ну, всех народов, да, вот кто докажет о существовании, например, как не Владимир выбирал веры, ну, как бы определялся с тем, чтобы православную веру воспринять из Византии. В общем-то, опять-таки, здесь доподлинно это никто не расскажет. Хотя есть сказания, но они гораздо более позднего времени, нежели, конечно, летописи, ну, времен там, допустим, 11 века, да? Поэтому, как бы, мы не сможем с вами это обрисовать. Или, например, ну, например, европейцы веруют в то, что, ну, например, объединитель Европы Карл Великий, да, скажем, король, к примеру. Но, опять-таки, его седые, так сказать, времена не дают увериться в том, что он вот именно обладал такими качествами, выдающимися, которые ему приписывают. Или, к примеру, что Рим основан братьями, да, что их воспитала волчица. Ну, вот, понимаете, но, как бы сказать, это, конечно, кто-то усомнится. Но вообще-то это отражено в идеологии, в гербе, так сказать, и так далее. А возьмите, например, современную кинопродукцию, да? Ну, так это же сплошные подвиги Геракла, так сказать.
0: Ну, можно так сказать.
1: Ну, да не, это так и есть, только...

0: современными средствами и mm-hmm. с определенной как бы философией, и герой-одиночка все это предпринимает, но как бы сказать, что-то между Прометеем и Гераклом.
1: Вы имеете в виду, что современный там Супермен, там, да, Человек-паук, ну и так
0: но
1: далее.
0: Но боевики всякие, да, там и так
1: Спайдермен,
0: далее.
1: Супермен,
0: да,
1: ну и так далее.
0: Да. И вот эти вот супергерои. Мы с вами можем отметить, что мифология, мифотворчество, поэтому я обращаю внимание на то, что человек все-таки к мифу обращается и волей-неволей и использует его в своей жизни. И поэтому то, что ребенок обратится к сказке, в этом нет ничего плохого.
1: Мне кажется, что детям малого возраста или даже младший школьный возраст, мне кажется, через сказки гораздо легче постичь какие-то законы, чем описание просто вот реальной жизни.
0: Так даже если вы им расскажете реальную жизнь и ее все представите в фактах убедительнейших, они ее все равно мифологизируют. Mm. Потому что я говорю, они мифотворцы по своей природе. Но миф – это же очень яркое такое повествование. Я бы даже сказал, архетипическое, если мы возьмем с вами, ну, понятия, да, такие mm-hmm, современные mm-hmm. психологии. И волей-неволей сводится восприятие того или иного персонажа, да, того или иного упомянутого лица с каким-то вот героем сказки. Да?
1: Угу.
0: Даже если ребенок не знаком со сказкой, он придумает эту сказку, но она будет просто примитивнее.
1: Угу.
0: Вот и весь сказ, так сказать. Придется все равно обращаться к сказке. Поэтому я бы сказал, что это действительно важный момент. И еще раз вот ту мысль скажу, которую уже сказал, что это пропедевтика христианства для ребенка, еще и этот момент. Надо понимать пользу сказки.
1: Понимаете, может быть, есть смысл, например, взять какую-нибудь сказку и немножко разобрать, потому что, чтобы было понятно, в чем связь между волшебной сказкой и христианством, потому что порой же кажется, что ну что здесь такого, вот какое-то имеет отношение к нашей вере, но подумаешь, там дали какую-то головню, например, да, там, или серый волк появился, да, там какие-то такие вот моменты, или там нужно с кем-то сражаться, с трёхглавым змеем Горынычем. Мне кажется, вот если бы мы попытались какую-то сказку.
0: Давайте попытаемся, почему нет. Дело в том, что сказка, она насыщена вот таким христианским мировоззрением в каких местах-то? Ну, во-первых, она...
1: А давайте возьмем вот «Гуси лебеди». Это сказка, которую...
0: Может, «Царевну лягушку» тогда лучше?
1: Ну, давайте «Царевну лягушку».
0: «Царевна лягушка». Вот смотрите, то есть сказка сразу же представляет нам героиню главную, которая, ну, можно сказать, заколдована. То есть ее красота сокрыта. Она невидима для многих. И когда она показывается, то это настолько желанный как бы, момент для человека, что вот эта красота просто должна сиять. Она не должна быть так скрыта. И Иван-царевич в этом убежден. Во-первых, сказка дает ясные ориентиры, что есть зло. В данном случае зло – это есть эту красоту взять и скрыть, погрести, так сказать, под шкуркой этой лягушки. Поэтому сказка дает ясный ориентир. Вот зло где в мире, да? И в других случаях она тоже дает вот этот ориентир добро и зло. И очень четко ребенок начинает различать, что есть добро и что есть зло. Например, освобождение кого-то, да?
1: Угу.
0: Помилование кого-то. Ну, возьмем там щуку, например, вспомним, утку, да?
1: Угу.
0: Медведицу и так далее, когда Иван-царевич, герой, охотится, да, или, например, утаивание чего-то от многих, как, например, он добывает в Сивке-Бурке перстень, да, царский, который сияет на всю светлицу, и он заматывает его тряпицей, чтобы никто не увидел.
1: Угу.
0: То есть он не хвастается, а вот именно скрывает,
1: угу.
0: сокровенное утаивает. А если человек, герой не скрывает, да, жар птицы перо, например, показывает, то тут же он об этом жалеть начинает, да, тут же ему поручается добыть и саму птицу,
1: угу.
0: если он только перо это покажет. Поэтому ребенок сразу же делает вывод: вот добро, вот зло. И помиловать кого-то, освободить кого-то, защитить кого-то, не жадничать, как, например, в сказке «Морозко»,
1: угу.
0: да, нельзя иначе ты будешь наказан, ты будешь ни с чем. Это вот раз, вот этот момент, добро и зло, ясные такие позиции. Во-вторых, сказка подвигает человека к героизму. Герой главный, да? И всегда ребенок, слушая сказку, он себя отождествляет с этим героем. У него происходит какое-то самоопределение. Он вот даже самый такой оппортунистический ребенок, имеется в виду такой поперечный, скажем, да, который все противоречит всему, от всего отказывается, он все равно, послушав сказку, в конечном счете где-то внутри будет желать стать героем ее, а не каким-либо там негодником, да. Поэтому сказка подвигает к подвигу. Мы видим, что герой как-то растет немножечко, да? Через что он растет? Например, через сознание своей немощи. Сколь часто мы встречаем в сказке слезы главного героя, когда он заплакал, голову повесил, кручинится о чем-то, его спрашивает тот или иной помощник, будь то там Сивка-Бурка, или будь то его жена, да, царевна-лягушка. Кто угодно его спрашивает, что не весил, что голову повесил. Или он сядет на пенек и плачет, да. Здесь там тоже приходит кто-нибудь. Одним словом, его слезы, они сразу же вызывают какое-то внимание, да, всего мира, который готов ему помогать. И вот это вот, это же покаяние, по сути.
1: Да, я тоже про это сейчас подумала, да? Что что смирение, да, получается. Что
0: смирение, вот, он осознает свою немощь, он понимает, что это задание выше его сил, что невозможно ему это сделать. И он, можно сказать, вот этим состоянием своим плачем, он ищет помощи. Буквально не намереваясь это, но это так случается в сказке все время. И когда он вот в таком состоянии находится, эта помощь приходит, следующий момент, ведь мы с вами всегда встречаем то, что ему необходимо осуществить некую жертву. Жертва является либо его подвиг, риск своей жизни, сколь часто он рискует, или оказавшись у бабы-яги той же самой, да, или встретив могущественного соперника, Змей Горыныча, у которого там головы растут, только лишь он чиркнет своим пальцем огненным, и все, тут же сразу же вырастают еще 9 голов, вот, которые он только что отсек. А Змей Горыныч, да, тот вообще совершенно неубиваемый соперник. Но, тем не менее, герой дерзает на вот это вот изменение соотношения сил в мире. Он желает, чтобы это зло было обуздано и наказано. И поэтому сам подвиг, это тоже является замечательным таким моментом, который воспитывает героизм, мужество, дерзновение, ибо наши апатичные дети часто они даже и не думают о том, что надо что-то где-то как-то дерзнуть, вот, что надо стать выше своих сил. Рано или поздно, когда-то нужно ведь встать. А это уже говорит о том, что они тут же и сникают под грузом тягот тех или иных. Ну и далее мы с вами видим, например, момент, что в сказке происходит воцарение героя, и всегда это же брак. Причем те избранницы, да, главного героя, они не совсем, можно сказать, жены. То есть они жены не для земной жизни, они какие-то очень возвышенные существа. Ну, та же царевна лягушка, например. Там Елена Премудрая, Елена Прекрасная.
1: Василиса, да.
0: Василиса там и так далее. То есть это все такие персонажи, которые собой олицетворяют, можно сказать, какую-то нетленную красоту, да, этого мира, премудрость этого мира, что как-то они даже и не жены. Кто-то может сказать, а вот я жениться и не намеревался, да, но вот с ними он понимает, что неплохо было бы вообще дружить с такими натурами, которые и все могут, и все понимают, и мудрый совет дают, и так далее. Брак и пир – это же образы евангельские. Они же есть как раз в соединении с высшей истиной, с пребыванием в небесном царстве. Поэтому это тоже пропедевтика христианства, и тут нету опять-таки никакого противоречия. Да? Ну и вот эта жертва, которую герой приносит, эта аскеза, которую он вынужден осуществить, это, конечно, тоже христианский образ. Вплоть до того, что в сказке пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Главный герой, птицу Моголь, которая его переносит за какие-то преграды, он вынужден кормить своим мясом, которое отсекает от икры. Ну, потом птица ему возвращает эти кусочки. Вот. Но, тем не менее, вот он готов на подобные жертвы.
1: Потому что знает, что ему нужно достичь этой цели. Только благодаря вот этой птице он может это сделать. Поэтому он
0: конечно, добыт... там просто загадочнейшая сказка. И, конечно, здесь иначе никак не получится. Поэтому сказка действительно все это преподносит. А возьмите мотив «Вся тварь, она живая». Все друг о друге знают. Вот лес – это живое какое-то создание, это все творение, мироздание, в котором каждый знает, где, кто, какая-нибудь ворона да знает. Да? Например, Баба-Яга кличет, и старшая сестра, средняя сестра кличет всех животных, и какое-то животное да знает, или птица, о том, где что там было. Поэтому все мироздание, оно как бы живо, и помиловать нужно. И вдруг как бы такой смысл, что под любым существом мой собрат как бы находится. То есть, может быть, это заколдованное какое-то существо до времени, как бы пребывающее вот в этом как бы плену. И, может быть, твои усилия освободят это существо, ну, в данном случае царевна, лягушка и так далее. Огромное количество разных вот таких вот заморфных превращений, если так можно сказать. Тот же Сивка-Бурка, да, в одно ухо влез, в другое вылез, и уже красавец, да, образовался. Или там косточки коровы, которую после смерти надо закопать под яблоньку, а яблонька будет давать соответствующие плоды, которые привлекут жениха, ну и так далее. То есть, то есть все дает свое благословенную пользу, так сказать, человеку, мистическим каким-то образом, неясным, но дает и слышит человека, и желает ему спасения и добра. Поэтому все, что мы вот видим в живой природе, это же формирует отношение к природе, да? Что ты должен смиренно и трепетно относиться к природе. Ну, это глубоко правильно. Поэтому сказка, конечно, вот должна быть нами узнаваема, должна проживаема нами. И в этой связи вот я, конечно, пользуюсь этими всеми вещами, этими идеями, которые в ней присутствуют.
1: Я, знаете, пока вас слушала, как-то немножко по-другому посмотрела, наверное, на сказку. Вот раз вы сказали, «Царевна-лягушка», да? Там же она начинается с того, что у отца три сына, они должны... Уже пришло время жениться, создание семьи, да? И это как бы про нас и про нашу душу, да, что царевна-лягушка, ну почему-то у меня вот такая ассоциация пошла сейчас, что царевна-лягушка – это как наша душа, которая обросла кучей всяких разных страстей, и наша задача ее очищать, ну, за счет вот действительно каких-то испытаний, каких-то трудностей, потому что так просто это же не происходит. И в конце концов, на самом деле, она, если... Вот она открывается, то она настолько прекрасна, что не хочется с ней расставаться. То есть то, к чему мы должны, по сути дела, прийти, да?
0: Ну, сказка, видите, это символическое повествование, поэтому оно подразумевает огромное количество толкований.
1: Нет, это понятно.
0: И поэтому каждый ее услышит по-своему, и какие-то отдельные моменты сыграют особенную роль в восприятии. Поэтому сказка рассчитана на широкий круг. Это вообще же есть сказка-терапия, мы же с вами знаем терапию.
1: Нет, я имею в виду, что, вот смотрите, я никогда к сказкам не относилась как к тому, что может проложить дорожку к постижению веры. То есть для меня, ну просто вот это как бы вот народный такой фольклор имеется, и все. А вот сейчас почему-то как-то вот немножко с другой стороны.
0: Ну так вот это прямая, так сказать, приуготовление, подготовительный курс, как говорится, да, к вере для ребенка, ну, который, может быть, еще в школу не ходит. Ведь как недалеко стоят сказки, например, от былин.
1: Да.
0: Былины. Там же тоже вот это вот героизм, тоже какие-то чудные возможности, да, героев, но они уже не имеют такой причудливой формы. Они, ну, хотя соловей-разбойник, возьмите их, скажем, да, это тоже своего рода такой вот вредитель. Вот. Но, тем не менее, вот былинная форма, она уже более такая эпическая, да, то есть она говорит нам о национальных наших героях, угу, которые, ну, должны чествоваться. Да. И у каждого народа они тоже есть. Надо поэтому нам своих героев знать, всех богатырей, да, Никиту Кожемякова, угу, Добрыня Никитич.
1: Отец Владислав, скажите, пожалуйста, вот сейчас просто вспомнила, что иногда в практике бывает такое, ну, мне приходилось с этим сталкиваться, когда родители задавали вопрос, а что делать, если ребенок, слушая сказку, симпатизирует антигерою, симпатизирует вредителю? Потому что сейчас получается так, что, ну, мне кажется, через те фильмы, мультики, которые у нас...
0: Ну, видят... эстетизация зла, вы хотите сказать?
1: Да, да, да.
0: Понятно. Но дело в том, что сказка, она сама это дело делает. Да? Угу. У нее нету как бы вариантов. Она представляет нам, что все равно зло будет наказано. Поэтому достаточно дочитать одну сказку до конца. Вот, ребенок это как-то немножко обдумает. И в следующий раз он, может быть, уже будет склоняться к более положительным героям, а может и нет. Но во всяком случае мы увидим, что часть работы сделана сказкой. И это говорит о том, ну, в каком состоянии ребенок-то находился. Он же находился, получается, в трудном очень состоянии. Вот, например, я настольную игру делал по сказке, вот, как раз руководствуясь вот этими воззрениями. И получалось там такой момент, что ребенок имел возможность выбирать путь зла или добра. Но у зла есть свои преимущества, что немедленно можно сорвать большой куш. Но тогда все герои на тебя немножко ополчаются. Но они же понимают, что ты делает. Мы же только что сказали, что сказка – это целый организм. И ты, встретив того или иного героя, все время будешь испытывать какую-то трудность. И тебе уже под конец и надоест. Как и злой человек, в общем-то. Да? Ведь он сейчас, он может быть славен и богат, скажем. Но через время он может испытать необходимость помощи. И, как говорится, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Да? И вот в этой настольной игре как раз это и проживается, что ребенок в этом убеждается опытно, что оказывается, твои же соратники, все эти злыдни, так сказать, они на тебя же и нападают, потому что ты кем стал. Они на доброго-то тоже нападут, но ему-то помогут те или иные персонажи, а злому-то уже мало кто поможет. Поэтому мне кажется, что сказка тут сама, премудро устроенная, сделает свое дело.
1: Хорошо, еще последний вопрос. Отец Владислав, скажите, пожалуйста, у нас же есть русский народ волшебные сказки, которые такие, какие они были сложены народом, а есть сказки в обработанном виде. Вот на ваш взгляд, педагога, какие сказки лучше читать с детьми?
0: Надо сразу же предупредить наших слушателей, что если мы будем брать сказки, собранные фольклористами, то мы с вами будем сталкиваться с какими-то неприятными очень образами, да, и с лексикой такой не совсем нормативной, и в том числе и образы будут очень такие как бы зловещие, так скажем. Но сказка и так насыщена определенными такими вот ужасами, так скажем, да, которые могут у ряда родителей вызвать отторжение, поэтому нет нужды, наверное, вот прибегать прямо к первоисточнику, или его нужно очень сильно обрабатывать. Если родитель как бы чувствует свои силы и сведущ в этом, то он может обработать. Ну, а для него, для самого родителя, все-таки имеет смысл вот познакомиться с, ну, хотя бы там с несколькими сказками в их первоначальном варианте и увидеть большое отличие, да, как они имели хождение в народе и как они представлены, например, в обработке Толстого. То есть они адаптированы, конечно, эти сказки, и они как бы из них извлечены какие-то элементы, которые, ну, могут представлять интерес для взрослого человека, чтобы он понял, что сказка – это ведь еще и языческое произведение, в общем-то. Оно же сложено на основе, еще раз помним, мифов, тех или иных мифологических представлений была славянская мифология, и она имела определенный взгляд на человека, на мир, на небо, так сказать, да, и нам представляла его вот в каких-то вот таких вещах. Поэтому сказка, она содержит еще исторические сведения, очень серьезные, которые там передают нам Ну, например, обряд инициации, что там происходило. Например, слепота Бабы-Яги, к примеру. Ну, Баба-Яга в некоторых вариантах сказок, она слепа. Ну, это как бы такой специальный вопрос, который мы можем осветить в каких-то других передачах. Но мы сейчас про воспитательный момент сказки говорим. Но исторические сведения, они тоже рано или поздно будут осмыслены, сказки, да? Или, например, тайная комната, когда герой отдается в науку какому-то мастеру, да, там не всегда есть какая-то тайная комната, которая запирается, нельзя, да, туда заходить нельзя. Да. Это тоже, в общем-то, было как бы реально исторически.
1: А не связана ли постепенная христианизация, скажем так, вот русского народа, и то, что сказки, они меняются более, более такие человечные становятся?
0: Наверное, наверное, это есть. Ведь были такие жанры, например, духовные стихи, вот, имели хождение, тоже их пели, и там повествовались жития. И вот если их почитать, то они очень похожи на сказочные повествования, на былинный какой-то эпос. То есть там немножко упрощается, мотивы как бы какие-то приписываются.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Людмила Пенигина. Сегодня вторник, 9 июня. Хорошего мирного вечера вам в кругу родных и близких вам людей. И время напомнить вам о том, какие передачи прозвучат в нашем вечернем и ночном эфире. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказки Владимира Даля. 18:35 передача Константина Еремеева «Встреча за кулисами». Отправимся на фортепианный концерт «Светлые мгновения». В 19:15 Алина Баева поделится с вами интересными рецептами в программе «Вкусное путешествие». В 19:30 мы повторим цикл «Звучащая книга», исторический роман Ивана Ложечникова «Ледяной дом». В 20:15 беседы о вечном с архимандритом Александром Глобой. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 программа Марьяны Ильиной «Мамины вести». В 22:30 в цикле «Духовное слово» сборник «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». В 23:10 вечернее молитвенное правило, а затем беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». И краткая программа после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В 03:10 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. 6:45 православный календарь на среду, 10 июня. В 07:50 Евангелие дня и 08:20 завтра мы повторим программу «В кругу семьи», подготовленную Центром защиты семьи «Колыбель». Дорогие друзья, я познакомила вас с нашей вечерней и ночной программой. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На Петербургском международном экономическом форуме прошел закрытый показ фильма телеканала «Спас. Святые предприниматели». Фильм рассказывает о предпринимателях дореволюционной эпохи, а также о наших современниках, которые строят свой бизнес с верой, что жизнь только ради обогащения – это тупик. Масштабная премьера фильма на Международном экономическом форуме состоялась 6 июня. Символичным стал выбор места для презентации нового телепроекта – дом журналиста на Невском. Старинный особняк в духе позднего классицизма в 1864 году был выкуплен Петербургским купеческим обществом. В 1900-е годы в здании Петербурга

В Калужской купеческой управы находилась штаб-квартира Торгово-промышленного союза партии петербургских предпринимателей. Фильм посвящен малоизвестным страницам истории русской церкви и российского предпринимательства. Авторы обращаются к судьбам преподобного Серафима Вырицкого, святителя Спиридона Тримифунского, праведного Василия Павла Посадского, новомучеников Иоанна Летникова, Василия Иванова, Якова Блатова, Сергия Тихомирова и других людей, которые соединили труд, верность вере и служение людям. Картина затрагивает актуальные для современного предпринимателя вопросы. Может ли предпринимательская деятельность быть служением? Как связаны материальный достаток и духовная жизнь? Каким должен быть руководитель-христианин? Вместе с историей святых предпринимателей зрители знакомятся и с современными представителями российского бизнеса, для которых пример святых служит нравственным ориентиром. Особое место в фильме занимает история создания образа святых предпринимателей. В этом соборе святых уже 33 имени, и эти святые не только могут помогать и быть небесными покровителями сегодняшним русским предпринимателям, слыша тех, кто обращается к ним, но и дать невероятный пример ведения дел. Этот фильм, он тоже о России, которую нам оболгали. И здорово, что его премьера прошла в штаб-квартире нынешнего русского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме. Телевизионная премьера фильма состоится вскоре на телеканале «Спас». Вы слушаете новости. В городах Тюмень и Тобольск прошел 24-й фестиваль православия и средства массовой информации. Фестиваль был приурочен к празднованию 110-й годовщины канонизации святителя Иоанна Тобольского и 440-летию города Тюмени. Организаторами фестиваля стали Департамент общественных связей Тюменской области, Тобольская епархия, Тюменское отделение Союза журналистов России, Комитет по делам национальностей Тюменской области, информагентство «Тюмень-Медиа» при поддержке Тюменского музейно-просветительского объединения и медиахолдинга «Тюменская область сегодня». 3 июня участники фестиваля посетили Свято-Троицкий мужской монастырь и историческую площадь в Тюмени, познакомились с историей первого русского города в Сибири, которому в этом году исполняется 440 лет. 4 июня по благочестивой традиции работа фестиваля началась с молебна в Древнем Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля. Перед этим со словами приветствия к журналистам, представителям редакции СМИ обратился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В этом году на конкурс, проходящий в рамках фестиваля, поступило более 200 работ со всей России. География участников от Луганска до Хабаровска, от Ямала до Москвы. Самой многочисленной стала номинация «Печатные издания». Для личного участия в Тобольск смогли приехать более 60 человек. В фестивале впервые участвовали юные журналисты студии «Ты в кадре» из Тюмени с репортажем «Последний духовник последнего царя». Жюри оценивало работу юнкоров на мне со взрослыми. Для гостей Тобольска в Кремле была проведена экскурсия. На Софийском дворе было организовано чаепитие. Также состоялся фестиваль колокольного звона. Затем в конференц-зале Дворца наместника состоялось открытие основной программы фестиваля «Православие и средства массовой информации» и встреча-интервью с митрополитом Димитрием, 35 лет, на Тобольской кафедре. Встречу провел председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров. Архипастырь вспомнил о первых службах, первых поездках на Тюменский север, о том, как его встречали люди, отметив, что сибиряки отличаются от жителей Центральной России большей прямотой в общении. За 35 лет под руководством митрополита Димитрия Тобольскую духовную семинарию закончили 740 человек. Большинство из них стали священнослужителями, в том числе иерархами Русской Православной Церкви. Далее состоялась панельная дискуссия «Роль СМИ в сохранении исторической правды и традиционных духовных ценностей, искусственный интеллект и другие вызовы». Затем состоялось открытие фотовыставки «Шукшин. Алтай. Россия» и закрытый показ документального фильма «Головни. Обещаю вернуться живым». 5 июня участникам фестиваля была предложена экскурсионная программа в Софийско-Успенский собор. В завершении форума прошла церемония награждения победителей и призеров 24-го фестиваля православия и СМИ в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля.
Митрополит Димитрий, глава Тобольска Вагин, организаторы и почетные гости фестиваля вручили дипломы и спецпризы победителям. Депутат Тюменской областной думы Майер вручил благодарственное письмо митрополиту Димитрию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Приглашаем к радиоприемникам самых юных наших слушателей. Дорогие ребята, в цикле «Сказки русских писателей» сегодня мы будем слушать сказки Владимира Даля.
1: Владимир Иванович Даль. Девочка-снегурочка. Жили-были старик со старухой. У них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек, да и говорит: «А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая!» Старуха на комочек посмотрела, головой покачала, да и говорит: «Что же будешь делать? Нет, так и взять негде». Однако старик принес комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики, пищит что-то в горшочке под ветошкой. Они к окну, глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комок, и говорит им: «Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянина». Вот старики обрадовались, вынули ее. «Да ну, старуха, скорее шить да кроить!» А старик, завернув снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать. «Спи, наша снегурочка, сдобная, как курочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, в цветно платье рядить, уму-разуму учить». Вот и растет снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают. Все шло у стариков как по маслу. И в избе хорошо, и на дворе неплохо. Скотинка зиму перезимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда. Пришла к стариковой жучке лиса, прикинулась больной, и ну жучку умаливать, тоненьким голоском упрашивать: «Жученька, жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушек погреться». Жучка, весь день за стариком в лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала. Сжалилась над больной лисой и пустила ее туда. А лиска двух кур задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так жучку прибил и со двора согнал. «Иди, — говорит, — куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься». Вот и пошла жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о жучке только старушка да девочка-снегурочка. Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки снегурочку в лес по ягодке. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что снегурочку они из рук не выпустят. Да и снегурочка сама просится ягодок побрать, да на лес посмотреть. Отпустили ее старики, дали кузовок, да пирожка кусок. Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки. А как в лес пришли, да увидели ягоды, так все про все позабыли, разбежались по сторонам, ягодки берут, да аукаются, в лесу друг дружке голос подают. Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли. Стала Снегурочка голос подавать, никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать. Хуже того, заплуталась, вот и влезла на дерево и кричит: «Ау! Ау!» Идет медведь, хворост трещит, кусты гнутся. О чем, девица? О чем, красная? Ау, ау! Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули. «Слезай», — сказал медведь, — «я тебя домой доведу». «Нет, медведь», — отвечала девочка-снегурочка, — «я не пойду с тобой. Я боюсь тебя, ты съешь меня». Медведь ушел, бежит серый волк. «Что, девица, плачешь? Что, красная, рыдаешь?» «Ау, ау! Я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды. А в лес завели, да и покинули». «Слезай», — сказал волк, — «я доведу тебя до дому». «Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя. Ты съешь меня». Волк ушел, идет лиса Патрикеевна. «Что, девица, плачешь? Что, красная, рыдаешь?» «Ау, ау, я девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели, да и покинули». «Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай, скорехонька, я тебя до дому доведу». «Нет, лиса, льстивы слова, я боюсь тебя. Ты меня к волку заведешь, ты меня медведю отдашь. Не пойду я с тобой». Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на девочку-снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать, а девочка не идет. «Гам-гам-гам!» — залаяла собака в лесу, а девочка-снегурочка закричала: «Ау-ау! Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь! Девочка-снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянина. Выбросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодке. В лес завели, да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним. Хотел волк увести, я отказала ему. Хотела лиса сманить, я в обман не далась. А с тобой, жучка, пойду». Вот как услыхала лиса собачий лай, так и махнула пушником своим, и была такова. Снегурочка с дерева слезла, жучка подбежала, ее лобызала, все личико облизала и повела домой. Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет. Жучка лает, заливается, все ее боятся, никто не приступается. Пришли они домой, Старики с радости заплакали, Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли. Спи, наша Снегурочка, сдобная, как курочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригретая. Мы тебя станем поить, мы тебя станем кормить, цветно платьице рядить, уму-разуму учить. Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор.

у тебя у самого свой ум. Козел повадился в огород. Бывало, как только пастухи выгонят гурт свой, то Васька мой сперва как добрый идет, головой помахивает, бородой потряхивает, а как только ребятишки засядут во овражке где-нибудь в камешки играть, то Васька и отправляется прямо в капусту. Раз и пошел он тем же знакомым путем, идет себе да пофыркивает. В это время отбилась от гурта глупая овца. Зашла в чащу, в крапиву да в лопушник, стоит сердешная, да кричит, да оглядывается, не найдется ли кто добрый человек, чтобы вывел из этой беды. Увидавши козла, обрадовалась она, как родному брату. «Пойду, дескать, хоть за ним. Этот выведет. Мне не впервые за ним идти. У нас и впереди гурта тот козел-вожак идет. За ним ступай смело». Пошла овца наша, увязавшись за козлом. Он через овраг, она через овраг. Он через тын, она через тын, и попала с ним же в огород. На этот раз огородник заглянул как-то пораньше в капусту свою, да и увидал гостей. Схватил он хворостину предолгую, да кинулся на незваных. Козел, как попроворнее, успел перескочить опять через тын, мимекнул, да и пошел себе в чистое поле. А бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев во все стороны, да и попалась. Не пожалел огородник хворостины своей. Всю измочалила бедную овцу так, что уже она кричит не своим голосом, да помощи нет ни от кого. Наконец огородник, подумавши про себя, чего доброго еще убьешь дуру эту, да после хозяин привяжется, выгнал ее в калитку и еще-таки на дорогу вытянул во всю длину хворостины. Пришла овца домой в гурт, да и плачется на козла. А козел говорит: «А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошел в свою голову, так мой и ответ. Коли мужик мне отомнет бока, так я ни на кого плакаться не стану. Ни на хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем где не приглядел за мною. А уж буду молчать да терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал. И козел хоть и плут, вор, а прав в этом деле. Смотри всяк своими глазами, раскидывай своим умом, да и ступай туда, где лучше. И у нас тоже бывает. Один пустится на какой не есть грех, а другой, на него глядя, за ним же, да после как попадется, и плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет?»

лучший певчий. В сказках и притчах всегда говорится, коли вы слыхали, что орел правит птичьим царством и что весь народ птичий у него в послушании. Пусть же так будет и у нас. Орел всем птицам голова, он им начальник. Волосным писарем при нем сорокопу, а на посылках все птицы поочередно. И на этот раз случилась ворона. Ведь она хоть и ворона, а все-таки ей отбыть свою очередь надо. Голова вздремнул, наевшись досыта, позевал на все четыре стороны, встряхнулся и со скуки захотел послушать хороших песен. Закричал он рассыльного. Прибежала в припрыжку ворона, отвернула учтиво нос в сторону и спросила: «Что де прикажешь?» «Поди», — сказал голова, — «позови ко мне скорешенько, что не есть лучшего певчего. Пусть он убаюкает меня. Хочу послушать его, вздремнуть и наградить его». Подпрыгнула ворона, каркнула и полетела, замахав крыльями, что тряпицами, словно больно заторопилась исполнить волю начальника. А отлетев немного, присела на сухое дерево, стала чистить нос и думать, какую де птицу я позову. Думала-думала и надумалась, что никому не спеть против родного детища ее, против вороненка, и притащила его к орлу. Орел, сидя, вздремнул было между тем сам про себя маленько и вздрогнул, когда вороненок вдруг принялся усердно каркать, сколько сил доставало, а там стал повертывать клювом, разевая его пошире, и надседался всячески, чтобы угодить набольшему своему. Старая ворона покачивала головой, постукивала ножкой, сладко улыбалась и ждала большой похвалы и милости начальства. А орел спросил, отшатнувшись: «Что это за набат? Режут, что ли, кого? Аль караул кричат?» «Это песенник», — отвечала ворона, — «мой внучок. Уж лучше этого, хоть не ищи, государь, по всему царству своему не найдешь».

Для ребят прозвучали сказки Владимира Даля. Ну а сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, я приглашаю вас в культурно-просветительский центр «Царский», где по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в рамках «Ночи музеев» состоялось много интересных программ и концертов. А я приглашаю вас на фортепианный концерт, который называется «Светлые мгновения» в исполнении лауреата международных конкурсов Аллы Кондрашиной. Перед началом сегодняшней программы я встретился с Аллой Петровной, узнал подробности и уже по старой доброй традиции своими эмоциями и впечатлениями поделились зрители.
1: Алла Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Снова здесь замечательная встреча с вами в культурно-просветительском центре «Царский». И вот в сегодняшний день огромное количество концертных программ для зрителей. Наверное, это уникальная возможность посмотреть, послушать в один вечер разнообразие артистов, музыкантов, исполнителей. Конечно, ваша сегодняшняя программа – это тоже украшение сегодняшнего вечера. Как всегда, я знаю, вы в программу включаете и поэзию, и интересные музыкальные произведения. И попрошу вас, чтобы вы рассказали, что прозвучит, что будем сегодня слушать.
2: Моя программа называется «Светлые мгновения». Прозвучат произведения Фредерика Шопена и Вольфганга Амадея Моцарта. Я хочу сказать, что это замечательно и совершенно бесценно, что классика звучит в центре Царском постоянно. Потому что в информационном медиа классики все меньше и меньше звучит вокруг нас. И это бесценно, я считаю, что здесь такие программы проходят постоянно. Ну вот что касается моей программы, первая часть программы посвящена произведениям Шопена. Прозвучит сначала «Анданте спианата», есть такое произведение у него. Затем прозвучит «Полонез до диез минор», а затем прозвучит «Этюд ля бемоль мажор», сочинение «Посмертное». Что значит «Посмертное»? Это значит, что это произведение Фредерик Шопен не хотел, чтобы его кто-то слышал при жизни, его нашли потом уже, как самые такие интимные его переживания личные. Затем прозвучит «Прелюдия ми минор», трагическое, грустное. Но затем войдет уже мажор. Ну, у меня такой светлый момент, прозвучат два вальса, опус 64, ля бемоль мажор, и знаменитый вальс до диез минор. Затем прозвучит фантазия экспромт до диез минор, также, которая при жизни не издавалась и не исполнялась. Затем будет два ноктюрна, а ми бемоль мажор знаменитый и ноктюрн до диез минор, также сочинение посмертное, которое при жизни было неизвестно. Этот ноктюрн прославился тем, что он звучал... Ноктюрн до диез минор стал знаменит, потому что известен, можно сказать, что он прозвучал в польском фильме «Пианист» о Великой Отечественной войне. Затем я перехожу к произведениям Моцарта, и перед этим все-таки прочитаю стих, не откажу себе в этом. Потому что есть такой вот поэт, не все, может быть, даже знают, Константин Романов, великий князь, поэт Серебряного века, поэт царской семьи, ну, раз в центре Царском концерт. Стих называется «Светлые мгновения» по названию моего концерта. Я могу его прочитать, он коротенький такой. «Бывают светлые мгновения, земля так несравненно хороша, и неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоухает, дыхание несет цветок, и птица песнь дарит, создатель его создание благодарит. О, если б воедино слиться с цветком и птицею, и всей землей, и с ними, как они молиться одной мольбой, без слов, без думы, без прошения, в восторге трепетном душой гореть и в жизнерадостном забвении благоговеть». И вот такая вот нить к божественному, и потом я перехожу к Моцарту. И звучит соната до мажор, первая часть, соната ля минор, первая часть, и завершает концерт рондо в турецком стиле из сонаты ля мажор. Вот такая у меня программа сегодня.
1: Алла Петровна, уже многие годы вы принимаете участие в программах, которые приурочены Ночи музеев. И как, на ваш взгляд, вот из года в год, какие происходят изменения? Потому что все-таки это, наверное, такой большой праздник для нас, для слушателей. И хочется услышать от вас вот мнение как от музыканта. Может быть, какие-то происходят нововведения, на ваш взгляд? Как-то это каждый год происходит по-другому, может быть. Что вы заметили?
2: Ну, тема, конечно, объявляется же тема «Всероссийская ночь музеев». По-моему, вот сегодняшняя тема «Родная сторона» называется, что-то такое. И вот каждый год новая тема. Но, собственно, вот концерты, которые здесь проходят, они на свободную, так сказать, тематику классические. Просто вся классика нам родная.
1: Ну вот сколько я не бывал на ваших концертах, у меня такое сложилось, ну я не знаю, это, наверное, субъективное мнение, но я думаю, что вам очень нравится вот этот период Серебряного века и поэзии, и что касательно музыки. Почему именно так? Поделитесь, пожалуйста.
2: Потому что это очень красивые произведения, это глубокие произведения, это наша русская культура, которую невозможно забыть.
1: Ну и в завершении нашего небольшого интервью перед вашим концертом попрошу вас, чтобы вы что-то пожелали нашим радиослушателям православного радиоканала «Воскресенье».
2: Я бы хотела пожелать, чтобы любили классику. И я стремлюсь на своих концертах к ясности фразировки, к выразительности и понятности эмоций. И я хочу, чтобы зрители участвовали внутренне в музыке, которая звучит, и сопереживали этой музыке.
1: Благодарю вас. Хочу пожелать вам хорошего концерта, творческого вдохновения. Спасибо большое за ваш труд, за ваш талант.
2: Спасибо вам.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Андрей Спирин, профессиональной точки зрения. Наверное, человек ищущий, скажем так. Мне уже 62 года, но я не унываю, мне эта жизнь нравится.
0: Это очень здорово, и мы, наверное, всю жизнь в поиске чего-то. И вот сегодня в рамках Ночи музеев здесь, в культурно-просветительском центре «Царский», разнообразное количество программ, где успели побывать, что посмотрели, поделитесь впечатлениями, и, конечно, куда еще планируете сходить.
1: Значит, перво-наперво на службе был, естественно, помазание. Прошел, значит, в 6 часов, 18 часов была музыкальная, литературная программа «Звуки весны». Очень понравилось. Расслушал. Сейчас послушал концерт арт-ансамбль скрипачей «Контилена». Просто поразили своим мастерством. Звучание отличное. Люди увлеченные. Видно, как отдают себя своему делу. Очень понравилось. Ну, планирую еще. Сейчас вот будет вдохновение искренности. Любимая классика. Концерт. Классик Вива ансамбль. Хочу посетить и послушать, продлить себе вечер с прекрасной музыкой.
0: Ну, еще будет интересная программа концертная Аллы Кондрашиной, фортепианная.
1: Сегодня? Ну, если хватит сил и желания. Желание есть. Если хватит сил, конечно, обязательно посещу и послушаю.
0: Спасибо огромное. Приятного просмотра. Действительно, это, наверное, уникальная возможность вот так в один вечер, в один день посмотреть, послушать очень большое количество интересных программ.
1: Да, согласен. Вечер необычный.
0: Спасибо большое.
1: Благодарю вас.

0: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина.
0: Сегодня в рамках Ночи музеев здесь, в культурно-просветительском центре «Царский», большое разнообразие программ, концертов. Скажите, пожалуйста, что успели посетить, что понравилось и вообще, как часто сюда приходите?
1: Знаете, на самом деле, в связи с последним ритмом жизни, на сегодняшний день очень редко приходится посещать такие мероприятия, такие известные места. На самом деле, это достаточно известное место, особенно для православных людей. Вот очень приятно, что есть такое мероприятие, как «Ночь музеев», что можно посетить в свободном доступе, погрузиться в историю нашего государства, нашей страны, нашего края. Очень здорово. Мы посетили уже второй этаж, посмотрели историю, некоторые моменты. Вот. Я бы рекомендовала всем прям не жалеть своих детей, не вести детей, чтобы всем семьями ходили, просвещались. Очень полезно. Спасибо большое.
0: Спасибо вам огромное.
1: И вам.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. На Петербургском международном экономическом форуме прошел закрытый показ фильма телеканала «Спас. Святые предприниматели». Фильм рассказывает о предпринимателях дореволюционной эпохи, а также о наших современниках, которые строят свой бизнес с верой, что жизнь только ради обогащения – это тупик. Масштабная премьера фильма на Международном экономическом форуме состоялась 6 июня. Символичным стал выбор места для презентации нового телепроекта – дом журналиста на Невском. Старинный особняк в духе позднего классицизма в 1864 году был выкуплен Петербургским купеческим обществом. В 1900-е годы в здании Петербургской купеческой управы находилась штаб-квартира Торгово-промышленного союза партии петербургских предпринимателей. Фильм посвящен малоизвестным страницам истории русской церкви и российского предпринимательства. Авторы обращаются к судьбам преподобного Серафима Вырицкого, святителя Спиридона Тремифунского, праведного Василия Павла Посадского, новомучеников Иоанна Летникова, Василия Иванова, Якова Блатова, Сергия Тихомирова и других людей, которые соединили труд, верность вере и служение людям. Картина затрагивает актуальные для современного предпринимателя вопросы. Может ли предпринимательская деятельность быть служением? Как связаны материальный достаток и духовная жизнь? Каким должен быть руководитель-христианин? Вместе с историей святых предпринимателей зрители знакомятся и с современными представителями российского бизнеса, для которых пример святых служит нравственным ориентиром. Особое место в фильме занимает история создания образа святых предпринимателей. В этом соборе святых уже 33 имени, и эти святые не только могут помогать и быть небесными покровителями сегодняшним русским предпринимателям, слыша тех, кто обращается к ним, но и дать невероятный пример ведения дел. Этот фильм, он тоже о России, которую нам оболгали. И здорово, что его премьера прошла в штаб-квартире нынешнего русского бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме. Телевизионная премьера фильма состоится.

появится вскоре на телеканале «Спас». Вы слушаете новости. В городах Тюмень и Тобольск прошел 24-й фестиваль православия и средства массовой информации. Фестиваль был приурочен к празднованию 110-й годовщины канонизации святителя Иоанна Тобольского и 440-летию города Тюмени. Организаторами фестиваля стали Департамент общественных связей Тюменской области, Тобольская епархия, Тюменское отделение Союза журналистов России, Комитет по делам национальностей Тюменской области, информагентство «Тюмень-Медиа» при поддержке Тюменского музейно-просветительского объединения и медиахолдинга «Тюменская область сегодня». 3 июня участники фестиваля посетили Свято-Троицкий мужской монастырь и историческую площадь в Тюмени, познакомились с историей первого русского города в Сибири, которому в этом году исполняется 440 лет. 4 июня по благочестивой традиции работа фестиваля началась с молебна в Древнем Софийско-Успенском кафедральном соборе Тобольского Кремля. Перед этим со словами приветствия к журналистам, представителям редакции СМИ обратился митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. В этом году на конкурс, проходящий в рамках фестиваля, поступило более 200 работ со всей России. География участников от Луганска до Хабаровска, от Ямала до Москвы. Самой многочисленной стала номинация «Печатные издания». Для личного участия в Тобольск смогли приехать более 60 человек. В фестивале впервые участвовали юные журналисты студии «Ты в кадре» из Тюмени с репортажем «Последний духовник последнего царя». Жюри оценивало работу юнкоров на не со взрослыми. Для гостей Тобольска в Кремле была проведена экскурсия, на Софийском дворе было организовано чаепитие, также состоялся фестиваль колокольного звона. Затем в конференц-зале Дворца наместника состоялось открытие основной программы фестиваля «Православие и средства массовой информации» и встреча-интервью с митрополитом Димитрием, 35 лет, на Тобольской кафедре. Встречу провел председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров. Архипастырь вспомнил о первых службах, первых поездках на Тюменский север, о том, как его встречали люди, отметив, что сибиряки отличаются от жителей Центральной России большей прямотой в общении. За 35 лет под руководством митрополита Димитрия Тобольскую духовную семинарию закончили 740 человек. Большинство из них стали священнослужителями, в том числе иерархами Русской Православной Церкви. Далее состоялась панельная дискуссия «Роль СМИ в сохранении исторической правды и традиционных духовных ценностей, искусственный интеллект и другие вызовы». Затем состоялось открытие фотовыставки «Шукшин. Алтай. Россия» и закрытый показ документального фильма «Головни. Обещаю вернуться живым». 5 июня участникам фестиваля была предложена экскурсионная программа в Софийско-Успенский собор. В завершении форума прошла церемония награждения победителей и призеров 24-го фестиваля православия и СМИ в Софийско-Успенском соборе Тобольского Кремля. Митрополит Димитрий, глава Тобольска Вагин, организаторы и почетные гости фестиваля вручили дипломы и спецпризы победителям. Депутат Тюменской областной думы Майер вручил благодарственное письмо митрополиту Димитрию. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. Современная молодежь стремительно теряет навыки, которые старшее поколение считает базовыми. Аналитики одной из компаний изучили способности зумеров и представителей поколения альфа в решении элементарных бытовых задач. И выяснилось, что более 50% подростков совершенно не умеют определять время по классическому циферблату со стрелками. Наручные часы окончательно превратились для них исключительно в стильный аксессуар. При этом в 64% семей есть дети, а 58% опрошенных воспитывают именно представители поколений альфа и зумеров. Взрослые респонденты отмечают огромный разрыв в знаниях. По словам родителей, современные подростки теряют умения, считавшиеся абсолютной нормой еще пару десятилетий назад. Самой частой проблемой стала топографическая беспомощность. 86% опрошенных заявили, что молодежь не способна ориентироваться в городе без картографических приложений на смартфоне. Около 73% взрослых уверены в неспособности детей считать в уме и вспомнить таблицу умножения. Почти 70% видят у подростков трудности при оплате наличными и подсчете бумажной сдачи. С домашними делами ситуация обстоит не лучше. Почти половина юных респондентов не знает способа вкрутить перегоревшую лампочку. Около 30% не могут отличить пододеяльник от обычной простыни. Подобная оторванность от быта вызывает серьезную тревогу у взрослых людей. Сами подростки относятся к собственной неграмотности куда спокойнее. Лишь 18% юношей и девушек удивляются незнанию элементарных вещей своими сверстниками. По их собственным признаниям, главную сложность вызывает расчет бумажными деньгами и навигация без смартфона. Недостаток жизненного опыта молодое поколение восполняет с помощью технологий. При возникновении проблем 62% подростков ищут ответ в интернете, а остальные обращаются за советом к искусственному интеллекту и нейросетям. Родители оказались лишь на третьем месте по популярности.
0: Спешим на помощь.
2: Евгений Клюев. Легкое облачко пены. Речь у нас пойдет о стакане ледяного лимонада в жаркий день. А что? Очень приятная тема. Только какой же стакан ледяного лимонада в жаркий день без легкого облачка пены над ним? Стало быть, разрешите вам представить легкое облачко пены. Я так спешу представить его, потому что легкое облачко пены имеет обыкновение таять, то есть исчезать без следа. Глазом моргнуть не успеешь, как его уже и нет. Только что с ним поздоровался. Здравствуйте, дескать, дорогое легкое облачко пены. Как уже прощаться пора? До свидания! Нет, прощайте навсегда, дорогое легкое облачко пены. Очень все-таки у него жизнь короткая. Короче, не придумаешь. Правда, если совсем быстро схватить стакан лимонада из рук продавщицы и тут же начать пить, то можно успеть сохранить часть легкого облачка пены в виде таких смешных белых усов над верхней губой. И тогда ты некоторое время походишь на дедушку. Все вокруг даже начинают удивляться, как быстро человек состарился. Но уже через несколько секунд усы пропадают сами собой. И все вокруг понимают, что никакой ты не дедушка, а всего-навсего маленький мальчик. Между прочим, я был знаком с одним легким облачком пены, с которым приключилась удивительная история. А все из-за случайного порыва ветра. Хотите верьте, хотите нет, но бывают на свете такие случайные порывы ветра, которые возникают совершенно внезапно. В середине невыносимо жаркого безветренного дня возьмет да подует откуда-то сбоку. И длится такое дуновение только один миг. Многие его даже не замечают. Зато некоторые замечают очень хорошо. Именно потому даже в самые жаркие дни случаются простуды. А потом все начинают гадать, как же можно было простудиться в такой жаркий день? Но всему виной какой-нибудь случайный порыв ветра. В нашей истории случайный порыв ветра никого не простудил. Дело и вообще было совсем не в этом. Легкое облачко пены едва только образовалось над стаканом ледяного лимонада в жаркий день. И хотела немедленно начинать таять, и уже сказала всем: «Я таю!» Как вдруг: «Разрешите с вами познакомиться?» Легкое облачко пены настолько удивилось, что даже забыла продолжать таять и замерла над стаканом ледяного лимонада в полном недоумении. Оно никак не ожидало, что кто-то может успеть познакомиться с ним при такой-то его короткой жизни. Но, разумеется, ответила: «Конечно, разрешаю. Причем с большим удовольствием, только если вы это успеете, потому что я как раз, видите ли, таю».
3: «Я вообще-то и сам ненадолго», признался случайный порыв ветра и пообещал: «Но я успею».
2: И сказал, кто он. Тогда легкое облачко пены тоже назвалось в ответ. Так они и познакомились.
3: «Мне почему-то очень не хочется, чтобы вы таяли», тихо произнес случайный порыв ветра.
2: Легкое облачко пены минутку подумала, но так и не придумала, чем его утешить, и прошептала: «Я все равно растаю, потому что тут очень жарко. В такую жару всем легким облачкам пены положено таять».
4: «А если я подниму вас высоко над землей, туда, где прохладно?»
2: спросил случайный порыв ветра.
5: «Тогда? Тогда я не знаю».
2: Немножко смутилось легкое облачко пены.
5: «Но если вы поднимете меня очень высоко, мне кажется, я не растаю. Можно, конечно, попробовать».
2: Тут случайный порыв ветра подхватил легкое облачко пены, и сразу же раздался взволнованный крик маленького мальчика:
6: «Ой, смотрите, смотрите, у меня вся пена со стакана слетела!»
2: А легкое облачко пены уже поднималось все выше и выше над землей. Там, высоко над землей, были другие облака, которые с удивлением смотрели на легкое облачко пены и говорили между собой: «Какое, дескать, необычное облачко! Мы таких никогда прежде не видели!» Что же касается легкого облачка пены, то оно в небесах неожиданно начало увеличиваться и синеть, и прямо на глазах превратилось в большую синюю тучу. А потом ударил гром, и начался лимонадный дождь. То-то было радости в городе. Люди внизу на земле подставляли под дождь стаканы и бокалы, и в них проливался ледяной лимонад, который тут же выпивали, после чего опять подставляли под дождь стаканы и бокалы. И небесный лимонад так пенился, что у каждого над верхней губой сразу же образовывались белые усы. Некоторое время даже казалось, что в городе живут одни дедушки. Конечно, усы довольно скоро пропадали сами собой, и тогда становилось видно, что это никакие не дедушки, а обычные люди. Маленький же мальчик, со стакана которого слетело легкое облачко пены, ужасно радовался, что смог напоить лимонадом целый город, и всем рассказывал:
7: «Мне дали стакан лимонада, а легкое облачко пены с него как слетит, и как поднимется в небо, и как польется лимонадный дождь!»
2: И все его просили, чтобы он еще раз так сделал, но, увы, над каждым стаканом ледяного лимонада в жаркий день бывает одно и только одно легкое облачко пены. Да и случайные порывы ветра, честно сказать, в жару случаются крайне редко.

Добавить в школьные учебники больше примеров женщин, преуспевших в технических профессиях, предложила депутат Госдумы Ксения Горячева. По ее мнению, многие девушки на инженерных специальностях сомневаются в себе из-за стереотипа, что точные науки – это сугубо мужское дело. В своем обращении депутат пояснила, что рассказы о выдающихся женщинах-ученых помогут детям выбирать профессию по душе и способностям, а не под влиянием предрассудков. В Министерстве образования ответили, что концептуально поддерживают эту идею, но изучить вопрос не могут. Ведомство сослалось на нехватку денег и отсутствие в педагогических вузах экспертов с нужной квалификацией для оценки женских достижений в инженерии и точных науках. Поэтому Горячева объявила о старте акции «Ее имя должны знать». Через приемную Госдумы все желающие могут прислать истории женщин-конструкторов, изобретательниц и руководителей производств, о которых нужно знать школьникам. Как отметил депутат, в России много таких примеров, но в учебной программе их не хватает. Все собранные истории объединят в доклад и отправят в Минпросвещение, чтобы дополнить школьные материалы. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам».
2: Как исправить жену? Ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 16. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи с 25 по 27. «Не хвали жену телом, а хвали делом» — русская пословица. «Будьте терпеливы и любомудренны, вы, принявшие на себя иго брака. Видишь ли, что жена прикрасилась или подкрасилась — сотри, или у нее язык придерзливый — уцеломудрь. Если смех непристойный — сделай скромным. Если замечаешь неумеренность в издержках и питьи, ограничь. Если неблагоразумные выходы из дома, положи преграду. Если рассеянный взор, исправь. Но не отсекай, не отлучай от себя поспешно, ибо неизвестно, кто подвергается опасности, отлучающий или отлучаемый». Святитель Григорий Богослов. Как же он ее исправит? Он достигнет всего, если не вдруг все станет запрещать ей, но начнет с легчайшего, к чему она не слишком привязана. Если же, побуждаемой нетерпеливостью, ты вдруг захочешь исправить ее, то немало не успеешь. Итак, не отнимай у нее вначале драгоценных уборов, но позволь ей некоторое время пользоваться и украшаться ими. Но сперва лиши ее намощений. Впрочем, употребляй для сего не страх и угрозы, а убеждения и ласки. Говори, что за это осуждают ее другие, и произноси свой суд и мнение, и чаще напоминай ей, что тебе не только не нравится такое украшение лица, а напротив очень неприятно. Уверяй ее, что это весьма много огорчает тебя, что и самые благообразные женщины теряли от того красоту свою. Вразумляй ее таким образом, чтобы истребить ее страсть, но ничего не говори ей ни о гиене, ни о царстве, ибо напрасно будешь говорить о сём. Но уверь, что она и тебе более нравится в таком виде, в каком Бог сотворил ее, и другие люди не находят ее красивую и благообразную, когда она натрет и намажет лицо свое. И если много раз ты будешь говорить ей, и она не послушает тебя, и тогда не переставай повторять слов своих, впрочем, не со враждою, а с любовью, и иногда показывай как бы недовольный вид, а иногда ласкай ее и угождай ей. Тогда не увидишь более на теле ее ни обезображенного лица, ни кровавых, намазанных красную краскою губ, ни бровей, очерненных сажею, как бы от прикосновения к очагу, ни ланит, подобных стенам гробов окрашенных. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 27. Ибо все это сажа, прах, пепел и знак крайнего зловония. Будем переносить все слабости жен, дабы только исправить в них то, что хотим. Когда ты исправишь сей порог, то и другие легко будет тебе исправлять. Удалив все сие, ты правильно сделаешь, если на долгое время соблюдешь стыдливость ее и не нарушишь ее скоро. Ибо хотя и не целомудрена была траковица, она станет молчать долгое время, побуждаемая уважением к мужу и новостью тех предметов, с которыми она еще не свыклась. Какое время более удобно к наставлению жены, как не то, когда она еще уважает мужа, еще боится его, еще удерживается стыдливостью. Тогда изложи ей законы, и она будет повиноваться и по воле, и по неволе. Говори прежде о том, что касается до любви, ибо при убеждении ничто столько не содействует к принятию наставлений, как уверенность, что их предлагают с любовью и благосклонностью. Как же ты покажешь ей свою любовь? Если скажешь, имея возможность взять и богатую, и благородную, я не избрал их, а полюбил твой образ жизни, твою честность, скромность, целомудрие. Потом от сего переходи к словам любомудрия, говори о презрении богатств, но как бы мимоходом и вскользь. Настоящая жизнь ничего не значит, потому молю и все сделаю для того, чтобы нам достойно пройти земное житие, дабы могли мы остаться неразлучными и в будущей жизни. Настоящая жизнь кратко, изменчива, непостоянна. Если, угодив Богу, удостоимся перейти в ту жизнь, то всегда будем в радости, вместе со Христом, неразлучно. Любовь твою я предпочитаю всему. Нет ничего для меня столь неприятного, как разномыслие с тобою. Хотя бы мне надлежало потерять все, быть беднее всех, подвергнуться тяжким бедствиям и потерпеть что-либо, я все перенесу и перетерплю, только бы ты любила меня. И дети мне будут приятны, когда они будут залогом твоей любви. Но и ты должна поступать так же. Потом присоедини слова апостола. Богу угодно, дабы между нами была любовь. Первое послание Петра, глава 2. Послушай Писание. Сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей. Бытие, глава 2, стих 24. Да не будет между нами никакого повода к распри. Это для меня лучше богатств, толпы слуг и внешних почестей. Не лучше ли золото, не лучше ли сокровищ будут слова сии для жены? Не бойся, что она возгордится, будучи любимою, а смело уверяй ее в любви, и она еще более полюбит тебя. Если сделает что доброе, похвали ее, подивись ей. Если же выйдет что нехорошее, что случается с молодыми женщинами, посоветуй ей, убеди ее. Порицай деньги и большие издержки. Научай ее украшаться тем украшением, которое рождается от благонравия, скромности и честности. Постоянно учи тому, что нужно. Пусть каждый идет в церковь, а из того, что там читается и говорится, пусть муж спрашивает дома у жены, а жена у мужа. Если угнетает бедность, укажи на святых мужей Павла и Петра, которые были в большем уважении, чем цари и богачи. Покажи, как они вели жизнь в голоде и жажде. Научай ее, что в этой жизни страшно только одно – оскорблять Бога. Не безрассудно говори с нею, но с ласкою, с уважением, с любовью. Почитай ее, и она не будет иметь нужды в почете других. Она не будет иметь нужды и в славе от других, если будет пользоваться уважением от тебя. Учи ее страху Божию, и все потечет, как из источника, и дом ваш будет изобиловать благами». Святитель Иоанн Златоуст. Не разводиться – слишком строгое требование. Кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 32. «Жена не лапоть, с ноги не сбросишь» — русская пословица. Хотя закон дает развод по всякой вине, но Христос не по всякой вине, а позволяет только разлучаться с прелюбодейцею. Все же прочее повелевает переносить любомудренно, а прелюбодейцу отлучает, потому что она повреждает род. Святитель Григорий Богослов. Как рассекать плоть есть дело преступное, так и разлучаться с женою – дело беззаконное. Муж, хотя бы не взял другой жены, делается виновным через то, что заставляет свою жену прелюбодействовать, а взявший пущеницу становится прелюбодеем, потому что взял чужую, ибо хотя она и изгнанная, но все-таки остается женою незаконно ее изгнавшего. Святитель Иоанн Златоуст. С креста, данного Богом, не сходят, с него снимают, и это путь за Господом. А радость взаимопонимания, любви и прочих земных утех, да еще если требуется для этого перечеркнуть то, что было, благословлено свыше, начертывают уже другой путь, в другом направлении. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Расторгнуть же брачный союз по легкомыслию и неопытности своей, хотя и не трудно в нынешние мудрые времена, но каково будет отвечать на страшном суде Божием? Ибо сам Бог брачным союзом сочетает двух людей, а посему судите сами, что лучше, терпение или нетерпение. Преподобный Антоний Оптинский. Вы любите жену, мужа, ребенка больше всего на свете. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. Жены, сколько бы добры и красны ни были, но любить их неограниченно до обоготворения не должно. Все мы обязаны от всего сердца любить только единого Господа Бога, а жен или ближних наших любить по евангельской заповеди, как себя самих. Преподобный Антоний Оптинский. Все тварное только отражает в себе славу Божию, как зеркало свет. А источник силы, красоты, любви и блаженства есть Бог. Поэтому сердце наше живет, питается и блаженствует не чем-нибудь тварным, а силой и славой Божией, проникающей всю тварь. Любовь наша, возникнув к ближнему как к образу Божию, должна усовершаться, очищаться страхом и трепетом пред Богом, простираться к Нему, первообразу нашему, источнику нашей жизни и блаженства. Иеромонах Петр Серегин. Только пристрастие не позволяется, а не любовь. Преподобный Амвросий Оптинский. О воздержании в браке. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 5 и 29. Если некоторые находили в браке препятствия к добродетели, то пусть они знают, что не брак служит препятствием к добродетели, а воля, злоупотребляющая браком, подобно тому, как не вино производит пьянство, но злая воля и неумеренное его употребление. Пользуйся браком умеренно, и ты будешь первым в Царстве Небесном и удостоишься всех благ. Святитель Иоанн Златоуст. Чувство мужчины к женщине и женщины к мужчине естественно, но его всегда можно держать в пределах таких, в которых оно не будет колебать добрых решений воли. Святитель Феофан Затворник. Справедливо сказано, что человек оставляет отца и матерь, как забывающий внезапно обо всем, в то время как он, соединившись с женою объятиями любви, делается участником плодотворения, предоставляя божественному Создателю взять у него ребро, чтобы из сына сделаться самому отцом. Итак, если и теперь Бог образует человека, то не дерзко ли отвращаться деторождение, которое не стыдится совершать сам Вседержитель своими чистыми руками? Священномученик Мефодий, епископ Потарский. Зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемое неправильным их употреблением. Так целью совокупления является деторождение. Но кто при совокуплении наслаждается лишь сластью похотной, тот недоброе почитает добрым, и такой, совокупляясь с женой, злоупотребляет им. Преподобный Максим Исповедник. Неумеренное сладострастие препятствует всякому душевному благоустройству, возбуждая к ссорам. Преподобный Ефрем Сирин. Болезнь вашей жены по вашей же вине, или не почитали вы праздников в супружеских отношениях, или не соблюдали супружеской верности, за что и наказываетесь болезнями жены. Преподобный Амвросий Оптинский. Счастливый я человек, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 12. Пост учит владеть своими чувствами и телом, он требует временного воздержания от супружеской близости. Необходимо соблюдать кануны постных дней и длительные посты, Великий, Рождественский, Петровский, Успенский, когда церковь не совершает браков. Воздержание должно соблюдать и в дни приготовления к причастию, дни говения. Следует также блюсти кануны великих праздников, пасхальную седмицу, рождественские святки. В это время христианин должен быть наполнен духовной радостью о Боге, перед которой отступают все другие радования. Лишь умеренность и воздержанность, духовная и душевная близость супругов, всеобъемлемость их любви делает святыми и радостными моменты телесного слияния. Оно становится выражением и глубочайшим символом их взаимной любви и полной близости. Протоиерей Глеб Коляда. Не в меру беспокоитесь о близких. Не забудьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 6. Если мы заботимся о жене и чадах, то Бог уже не печется о них. Если же оставим свои заботы, то Бог попечется и о них, и о нас. Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн. Сколько бы мы чувствительны ни были, но никогда столько не можем сострадать ближним, как Творец наш. Чем же мы чувствительнее к какому предмету, тем слепее в рассудке о нем. Для того-то наиболее и должно священно вручать себя и ближних наших промыслу Отца Небесного. Преподобный Лев Оптинский. «Отчего, мама, ты так сильно беспокоишься обо мне? Оттого, душенька, что у мамы слаба вера в Бога, который воспретил суетные попечения, не приносящие и не могущие принести никакой пользы, производящие только беспокойство и смущение, расстраивающие душу и тело. Немощный человек хочет действовать и действовать, хочет действовать по-своему, хочет действовать и там, где действие невозможно для него». Повсюду он простер бы свою сильную руку, везде бы указал образ действия по своему мудрейшему соображению. признать Бога деятелем достаточно могущественным и разумным, и на этом основании постоянно прибегать к Нему молитвы, он не хочет. Святитель Игнатий Брянчанинов. Вы сами хотите устроить детей, а Богу ничего не предоставляете. А на деле все Богу надо отдать, не прекращая, конечно, и своего попечения, но не придавая ему и слишком много значения. Если Бог не благословит детей, то что вы одни сделаете? Святитель Феофан Затворник. Такие родители мучаются эгоистической тревогой до тех пор, пока не становятся больными. И это при том, что есть Бог, хранящий их детей. К тому же и ангел-хранитель постоянно находится вблизи них и тоже их охраняет. Эти люди, несмотря на то, что они верующие, ведут себя так, словно Бога не существует, словно не существует ангела-хранителя. Они препятствуют божественному вмешательству. Наоборот, им необходимо смиряться и просить помощи у Бога. И тогда благий Бог покроет и защитит их детей. Старец Паисий Святогорец. Когда помышляем о спасении ли собственном или о спасении нам близких, то всегда должны твердо помнить, что многими скорбями подобает войти в Царствие Небесное, как учит нас Слово Божие, и по Слову Апостольскому: «Кого любит Господь, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Послание к Евреям, глава 12, стих 6. Старайся содержать все это в памяти и почаще молись так: «Господи, Ты един вся веси, вся можеши, и всем хочешь и спастися, и в разум истины прийти. Вразуми сына моего познанием истины Твоя и воли Твоя святые, и укрепи его ходите по заповедям Твоим, и меня грешную помилуй». Если так будешь делать, то будешь получать облегчение в скорби своей и вместе оказывать духовную помощь сыну своему. Если Всеблагий Господь заботится о пользе нашей душевной и спасении нашим более, нежели мы сами, то и должно нам всегда искать успокоение от возмущающих нас мыслей в благости и всемогуществе Божиих, а не уместной заботливостью нашей и безвременным опасением и боязнью ничего сделать не можем. Преподобный Амвросий Оптинский. Каково будущее семьи после аборта? Детоубийство – грех смертный. Последствия его отразятся в первую очередь на вашей душе, а потом и на тех детях, которых вы уже родили. Они будут в жизни мучаться, и вам воздадут за загубленного братика таким горем, что и не пережить вам будет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Не надо удивляться, если после прерывания беременности началась тяжелая болезнь, вдруг распалась семья или произошло другое несчастье. Это следствие детоубийства, ибо благополучие семейной жизни не может быть построено на невинной крови. Протоиерей Василий Изюмский. Семья по христианскому учению – есть малая домашняя церковь. Аборты же превращают ее в шайку разбойников. Семья — это взаимопомощь и общность прав во временной и вечной жизни. А здесь люди толкают друг друга на преступление, к нравственной гибели. Вместо дружбы и взаимопомощи поступают друг с другом хуже всяких врагов. Семья — это взаимная любовь. Можно ли любить убийцу своего ребенка, если даже оба супруга повинны в этом? Преступление и человеческая кровь никогда не соединяют, а только разделяют, поэтому число абортов и разводов соответствует друг другу. Убийство младенца профанирует сложные многогранные взаимоотношения супругов, сводя их к одному сексу, который не может дать ни счастья, ни душевного тепла, культу наслаждения, в котором есть нечто жестокое и безобразное. Убийство ребенка родителями обычно продолжается в нравственном постоянном убийстве ими друг друга. Убийство ребенка привлекает к себе темных духов ада, духов зла и преступлений. В таких семьях возникают какие-то духовные поля черных демонических сил, которые гнетут человеческую душу, как будто гонят ее из этого места. Дом перестает быть родным для членов семьи. Часто они испытывают необъяснимую злобу друг против друга и ищут несуществующего счастья где-то на стороне. Архимандрит Рафаил Карелин.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали главы сборника «Душевный лекарь. Святые отцы Мирянам». С вами радиоканал «Воскресенье».

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Владимирской иконы Пресвятой Богородицы митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений осветил кресты и купола храма во имя святого великомученика Дмитрия Солунского, возведенного на территории воинской части железнодорожного района Уральской столицы. Чин освящения большого и малого куполов и крестов глава митрополии совершил в сослужении духовенства епархии, помощника командующего войсками Центрального военного округа по работе с верующими военнослужащими протоиерея Андрея Канева, помощника командира по работе с верующими иерея Владимира Первушина и других воинских священников. Освященный архипастырем большой и малый купол сразу водрузили на здание церкви. Владыка отметил, что освящение и установка куполов воинского храма пришлись на праздник Владимирской иконы Пресвятой Богородицы и памяти святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, и это символично. Он назвал Владимирскую икону Божьей Матери виновницей целой серии ярких побед нашего воинства в самые трудные моменты и добавил, что и сейчас, в непростой для нашей страны период, нужно обращаться молитвенно к Матери Божьей в образе Владимирском явленной и ко Господу на кресте распятому. Отец Евгений поблагодарил всех причастных к созданию воинского храма во имя столь дивного святого, человека умного, образованного, благородного и верного Богу. В своем Макс-канале владыка-митрополит разместил пост, в котором говорится: «И не только на полях сражений побеждает русский солдат. Сегодня осветили, установили купола и кресты на новый храм в Екатеринбурге, не самый большой, но очень важный. Его построили военнослужащие своими руками. Просторное и светлое здание, величественный иконостас, воскресная школа, а теперь и купола. Скоро будем освещать храм святого Дмитрия Солунского на сортировке. Знаю, что вдоль линии боевого соприкосновения построили уже больше сотни храмов-блиндажей, восстановили разрушенные войной церкви. Почему? Что, нечем более заняться на фронте? Да потому что Дом Божий помогает выжить там, где выжить тяжело. Очень рад и благодарен воинам, что и в тылу теперь еще один источник жизни – новый храм. Отметим своим появлением на территории одной из воинских частей в Уральской столице храм во имя великомученика Дмитрия Солунского обязан заместителю командующего группировки Центра по материально-техническому обеспечению Дмитрию Петунину. Работы по переоборудованию бывшего здания армейского клуба начались в августе 2025 года. Капитальный ремонт осуществляли всем миром – военнослужащие, гражданский персонал, местные жители, мечтавшие о возможности молиться в храме рядом с домом. Заместитель командира части по военно-политической работе полковник Александр Зырянов рассказал: «На сегодня здание полностью переоборудовано и отремонтировано. Установлены иконостас, паникадила. Храм сможет вместить единовременно до 80 верующих. Теперь храм наполняется церковной утварью, ведется отделка вспомогательных помещений, в том числе воскресные школы, рассчитаны на 20 учащихся. Как сообщили в военной части, освящение храма запланировано на День памяти великомученика Дмитрия Солунского 8 ноября». Вы слушаете новости. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации, глава Совета по взаимодействию Русской Православной Церкви с организациями высшего и среднего профессионального образования в сфере духовно-нравственного воспитания, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений и исполняющий обязанности ректора УРГУПС Олег Балагин подписали соглашение о взаимодействии между епархией и вузом. Документ определяет сотрудничество в сфере духовно-нравственного воспитания студентов и реализации совместных проектов, направленных на укрепление традиционных российских ценностей. Церемония подписания

Заседание проходило при участии заместителя главы Екатеринбурга Дмитрия Ноженко, преподавателей студенческого актива вуза. Со стороны Екатеринбургской епархии присутствовали руководители отдела по взаимодействию с вузами иеромонах Корнилий Зайцев и духовник вуза, выпускник Государственного университета путей сообщения протоиерей Олег Шилков. После подписания документа владыка Евгений обратился к студентам с напутственным словом, пожелав им быть счастливыми, жить, работать, созидать семьи, рожать и воспитывать детей, передавать им наши духовные ценности. Для сохранения этих ценностей, в том числе уральские вузы, заключают такие соглашения с епархией, чтобы вместе сделать что-то доброе для ближних и поделиться друг с другом навыками добра, чести, радости, правды и ответственности, сказал архипастырь. В ходе визита главы Екатеринбургской митрополии в Ургупс, исполняющий обязанности ректора, провел для высокого гостя экскурсию по легендарному уральскому вузу. Затем митрополит Евгений поучаствовал в открытии трудового семестра Уральского государственного университета путей сообщения. И последняя информация выпуска. Совместное профилактическое мероприятие для обучающихся и тренеров преподавателей спортивной школы городского округа «Затол Свободный» территория Нижнетагильской епархии провели в храме во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского. Беседу посвятили пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления наркотических средств, психотропных и иных опасных веществ. Настоятели прихода Александр Миханошин и руководители воскресной школы Ирина Миханошина побеседовали с ребятами о важности сохранения здоровья, негативных последствиях употребления наркотических и психоактивных веществ, а также о значении правильного выбора жизненного пути. После беседы для участников мероприятия организовали экскурсию по храму, в ходе которой юные спортсмены узнали немало интересного о духовном наследии нашего народа, многообразии его культуры, высоких нравственных ценностях, которые на протяжении многих веков помогают сохранять его самоидентичность и традиции предков. Также ребятам показали святыни храма, в том числе мироточивые иконы. Организаторы экскурсии отмечают, что подобные встречи помогают формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к своему духовному и телесному здоровью. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердце моим росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, вся ми прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помазими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию беседу со священником Олегом Патрикеевым «Как говорить о Боге другим» программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
3: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз», нашего любимого телеканала «Союз», начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма святой великомученицы Варвары и руководитель молодежного отдела Выборгской епархии. Здравствуйте, дорогой отец Олег. Благословите наших телезрителей.
4: Добрый вечер. Господь благословит на добрые начинания.
3: Дорогие наши друзья, тема передачи «Как говорить о Боге другим?». Наверное, эта тема волнует очень многих, потому что каждый из вас, он знает фразу, то есть изречение Господа: «Шедше, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И... Ирина из Ленинградской области до нас дозвонилась. Ирина, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка Олег. Я хочу спросить, вот когда Господа спросили, как нам молиться люди, Он сказал: «Отче наш, сущий на небесах». Для меня «сущий на небесах» как-то звучит очень утвердительно. А мы молимся: «Отче наш, же иси на небесах». Для меня это как-то, меня это смущает, что звучит как-то неточно. Вроде сомневаюсь я. И второй вопрос. Когда про Садукеев, когда лежал на дороге больной, избитый весь, то только Садукей подошел, даже за него заплатил, и все. И когда 10 прокаженных тоже обратились, то тоже только Садукей вернулся.
3: Самарянин.
5: Спасибо. Кто?
4: Ага, самарянин, да, не Садукей. Вопрос ваш понятен. Особенности первый вопрос. О самарянине, да, мы с конца начнем. Конечно же...
3: А сначала «Отче наш».
4: «Отче наш» и «Иже си на небесех» – это церковнославянское слово, красивое. «Иже си» – сущий, да, на небесех.
3: Существующий.
4: Существующий, вечно пребывающий. Здесь не надо смущаться. Перевод есть, есть церковнославянский, а есть греческий. Вот, патермон. Там можем посмотреть, что там на греческом, и перевести для себя. Вы не бойтесь слов, которые вы произносите, вы бойтесь того, что вы не понимаете их смысла. Вот это правильно. Каждую молитву, мы вот сейчас прямо прозорливо, мы перед передачей, мы с Глебом только что говорили об этой молитве, что можно только сказать одно слово: «Отче наш». И уже, осознавая, к кому сейчас обращаюсь, Уже просто можно дальше не говорить, потому что ты говоришь сейчас тем, кто створил весь мир, эти звезды, это небо, землю, воду.
3: Меня.
4: И меня лично. И сейчас я ему хочу с ним пообщаться. Отче наш. Смотрите, это ведь производное отче, это вообще слово тоже, мы его говорим на церковнославянском, да? Патер на греческом, а на русском это будет вообще звучать
3: папа.
4: Папочка. Папа, папочка. Там, да? То есть вообще ласкательно-уменьшительное слово, это, которое мы произносим, ведь и почему это именно Иисус Христос нам эту молитву дает? Ведь можно было бы сказать, ну, я обращаюсь к своему отцу. Но кто меня усыновил? Ведь мы его творение, мы его картины, которые он написал когда-то, будучи еще вне материи, да, когда материи еще не было, он был вечен, и всегда он есть вечность. Он рисует этот мир словом. Говорит и рисует одновременно, как художник, как поэт, как музыкант. И картина мира прекрасная, пока в ней даже появляется человек и образ, и подобие его. Вот даже тогда они не обращались к нему «отец». Они не были его детьми. Они были его творением. Но смотрите, что делает Христос. Он раскрывает нам Отца в самом себе. Он усыновляет нас Отцу через себя и дает нам власть быть чадами Божьими, то есть детьми Божьими. И Он нам говорит, теперь вы можете назвать моего Отца своим Отцом. Вот его удивительное свойство любви дать человеку возвращение, даже более возвращение, потому что Адам и Ева жили при законе. У них был закон, который не вкушать плод добра и зла, познание. А Христос нам дает благодать, которая дается абсолютно свободной волей человека, принять ее или нет. И в том мире, в том царстве, государстве, которое мы называем Царство Небесное или райские кущи, как вы угодно назовите, там не будет закона. Там будет один закон. Любовь. Любви. Все? Видите, там не будет. Вот ты придешь в рай только с одним условием. Да, вот не вкушать. Там уже не будет зла, там не будет смерти, там уже не будет ничего нечистого. Здесь происходит на земле выбор человека. Но он происходит только по вере. А как уверовать в Бога, если о нем мы не слышали? Как рассказать о Боге? Ведь наша вера от слышания, а слышание от Слова Божия. А Слово Божие, вот здесь мы возвращаемся к напечатанному.
3: Собрянин. И Собрянин, который помог битому человеку, и тот Собрянин, который единственное пришел. Ведь Собрянин – это тогда получался как бы язычник, неверный, то есть этот человек, который просто...
4: Сектант.
3: Можем так назвать. Но вообще, на самом деле, это...
4: Это была особая секта. Почему? Да. Это как бы так было свое. У них свой был храм, свое поклонение.
3: Нет. Собрянин все-таки это был язычник абсолютнейший. То есть это как это неверующий человек. Это...
4: Ну, неверующих не бывает. Мы говорим, конечно же, ведь они не поклонялись, как язычники, богам. У них было понятие единого Бога. Да. И только оно было немножко... Вы помните самарянку?
3: Ну, совсем другим.
4: Ну, самарянка тогда как раз узнала, первая стала равноапостольной практически самарянка, потому что она потом пошла рассказывать об Иисусе Христе.
3: Помните? Понятно. Но все-таки вопрос был по поводу...
4: Почему
3: самаряне вот так вот и первый, единственный, то есть единственный человек, который пришел возблагодарить Господа за чудо исцеления?
4: Я думаю, что Господь здесь сравнивает вот это понятие как раз...
3: Что нет неверных.
4: Да, что нет неверных. Есть люди, которые еще им не открыта истина. Так как и саддукеи, и фарисеи были слепы. Да, они же слепы, которые вели, как вожди слепые, которые, как сам Христос им сказал, падали в яму, потому что не видели того, о котором говорили. Они проповедовали о Боге, о его любви, там, возможно, там, о законах, которые нужно исполнять, сами не видев самого Христа, который был законоположником этого закона.
3: Отец, у нас не очень много времени, поэтому давайте мы примем еще один телефонный звонок из Гомеля. До нас дозвонилась Елизавета. Елизавета, здравствуйте, мы вас слушаем.
6: Добрый вечер, дорогой батюшка Олег, и добрый вечер, дорогой ведущий наш Юрий Борисович. У меня к вам такой вопрос. У меня внучка, она еще 10 лет, не входит в 4 класс. Я Божью помощь приучаю к духовной жизни. Она мечтает о чинах, благодарит Бога, там, когда покушать, все. Да, я все учу, у меня все много икон, я про святых все без праздника рассказываю, все я говорю. Вот однажды она спросила, откуда появился Бог. И вы знаете, что я не могла ответить. Я говорю, все, что ты видишь, что нас окружает, ты создал наш Спаситель. А как появился Бог, я тоже не знаю. Я так и не смогла ей ответить. Это я сама в тупике. Как надо было и правильно ответить. Спасибо.
4: Это самый такой вопрос, который дети постоянно задают. Я часто с ним встречаюсь, с этим вопросом. Когда ты рассказываешь, например, о творении Бога, конечно, ты рассказываешь там, как Бог сказал, да будет свет, то все красиво рассказываешь. А потом, а что было до Бога? И этот вопрос, конечно же, имеет право быть, потому что в нашем уме слово «бесконечность», оно может только обозначаться знаками. Мы смотрим на небо, которое конечно, но в нем видим бесконечность. Мы не можем понять, как оно может быть конечно, потому что это невозможно. Наш ум не может представить себе даже в каких-то фантазиях бесконечность, потому что это вечность. И вечность мы тоже не можем познать, потому что мы смертны, наше тело смертно, и ум тоже отказывается верить в то, что мы можем воскреснуть. Как мы можем воскреснуть? Кто я такой, чтобы там воскресать? То есть даже до такой степени, что мы можем часто даже отвергать бессмертие, потому что мы не знаем его, мы не видим его. Ведь мы, когда хороним людей, какое тут бессмертие? Какая проповедь о воскресении, если мы видим мертвого человека в гробе? Батюшка, что вы нам лапшу здесь на уши вешаете? Вы нам расскажите, на какой день там надо свечки поставить и так далее. Люди не верят в воскресение из мертвых. Если бы мы верили в воскресение из мертвых, мы верили бы в свое воскресение. Тогда бы мы у гроба и плакали, как плакал Христос у гроба Лазаря, но и знали о том, что с ним случится через несколько минут. Минута может быть 100 лет, минута может быть 1000 лет. Мы воскреснем. Об этом говорят нам апостолы, об этом говорит нам Христос. Так как же нам не верить Христу? Но наш ум отказывается в это верить, потому что ум надо не просто убедить, уму нужен дух.
3: И поэтому я думаю, что эта девочка, она обязательно дойдет до того, что Господь ей откроет эту тайну. У нас еще один телефонный звонок от Юлии из Москвы. Юлия, здравствуйте. Очень рада вас слышать.
7: Здравствуйте. Вот вспомнили слова отца Олега Стеняева, он же известный миссионер. И он сказал такую удивительную вещь, что через него многие люди приходили ко Христу и крестились. И вот после крещения он всегда и каждого спрашивал, а вот что побудило вас, какие мои слова побудили вас все-таки вот принять крещение? И он говорит, что никто никогда не мог вспомнить никакие конкретные слова. Но все говорили только одно – ваше внимание и любовь. Вот только это. Так может быть, я вот думаю, может быть, вообще просто любить человека – и ждать, пока он сам спросит что-то.
3: Спасибо. Спасибо.
4: Господи, какие у нас есть зрители. Огромное спасибо. Вы абсолютно правы. Проповедь о Боге, мы хотели об этом сказать, она не заключается только в словах. Она заключается больше в делах, конечно же, потому что вера без дел мертва. Но иногда молчание наше, но не молчание, да, просто невидение проблемы. Можно ведь молчать и смотреть на проблему человека и визуально как бы так кивать головой. Да, ну что ж поделать, вот такая у тебя судьбинушка. А молчание с молитвой, то молчание, про которое говорят нам святые отцы, как на Афоне и во многих монастырях есть такое течение исихазма, молчание в познании Бога через молчание, через молитву Иисусову. Это молчание приносит огромную пользу и тому, кто молчит и молится, и за кого молишься, ты или кому сейчас трудно. И ведь любовь – это ведь глагол. Это не слово. А глагол – это делать. Любовь – это делание. И Бог доказывает это делание, доказывая нам, что Он тоже любит нас. Он не просто говорит: «Я тебя люблю».
3: Да, любите друг друга, и по этой любви узнают вас.
4: Да, но Он еще так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Эти слова надо записать себе, повесить на холодильник, в спальню. Он любит меня до того, что отдает Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы я имел жизнь вечную. Посмотрите, даже если бы хотя бы поверить, но мы же этим словам верим? Верим. Все, тогда уже меня отпускает страх смерти. Я буду жить вечно, если буду верить в Иисуса Христа. Как прекрасно. Всего лишь вера. Для начала первое условие – это вера. А вера, как мы говорим о слышании, надо открыть Слово Божие, надо его полюбить. Надо, когда оно мне открылось, когда я понял, что Господь со мной разговаривает через Евангелие и открывает мне те простые истины, которые мы говорим, да, надо любить друг друга, но как я могу любить людей, которые меня не любят? Как я могу их любить? Они мне делают больно, мне это неприятно. А Он учит меня, оказывается, этому. Это учебник нашей жизни. Здесь заложена вся формула любви. Если мы хотим этого достигнуть, мы не сможем достигнуть этого без чтения Евангелия. Мы не сможем, не окунувшись в это Евангелие, быть Ему подобными. А мы должны быть подобными Ему. Потому что Он вложил в нас этот образ. В Адам и Еву Он вложил этот образ, свой личный образ. Мы должны... А образ – это в переводе икона. Да? Иконос. Это образ. Мы должны найти эту икону в себе. Но потом... Ее можно показывать. Не обязательно иконы ведь молчат. Иногда плачут, иногда там, да, не всегда икона может быть чудотворной или в хорошей. Она бывает потресканная, она бывает порезанная, прожженная нашими страстями. Но она остается иконой.
3: Бывает иверская.
4: Бывает пробитая копьем неверия. Но она остается иконой. И так и человек, он остается всегда до последнего издыхания. Господь верит в каждого человека, что он найдет этот образ. Образ подобия самому Христу, а значит и Богу. Вот это можно говорить людям, но только тогда, когда ты чувствуешь в себе эту силу любви. Ведь Господь первых посылает апостолов, говорит: «Примите Духа Святаго, идите, проповедуйте, говорите о Мне, Дух Святой будет вам подсказывать и помогать вам». Тогда это получается, как бы не я говорю. Я говорю только то, что говорит мне Дух. А Дух говорит только об Иисусе Христе и то, что написано в Евангелии. Ни больше, ни меньше. Если буду говорить то, что не в Евангелии, это уже что-то другое. Это может быть, это надо всегда проверять. Со святыми отцами, с теми людьми, которые учителя, преподаватели академий, они-то пропитаны Духом Святым, потому что от них идет благодать.
3: Помните, у нас был такой ведущий на телеканале Протоиерей Дмитрий Смирнов. Помните?
4: Конечно.
3: Царство Небесное. Вот он уже тогда говорил, ну, когда уже был болен совсем, но он говорил такую вещь. Ни хождение в церковь, ни молитва, даже не причастие тебя приводит к Богу, а любовь. И проявление любви к ближнему твоему. Вот, понимаете?
4: Да. Это делание. Ну, и митрополит Антоний Сурский, помните, сказал, что никогда человек не поверит другому человеку, который рассказывает ему о Боге, если в том человеке не будет та искра, та радость о воскресшем Христе, та радость о чтении Евангелия и любви к Евангелию. Потому что Господь говорит: идите, проповедуйте Евангелие. Вот поэтому я теперь раздаю Евангелие, но с условием его чтения, углубления в него и, конечно же, проведения разговоров. И даже у нас есть кружок такой библейский, где мы читаем Библию и ее смотрим.
3: Да, я видел молодых людей в вашем молодежном, и я когда на них посмотрел, у них глаза-то горят, и это действительно радостно.
4: Это лучше, похвала.
3: Да, дорогой отец, ну, если мы подводим итоги передачи уже, то благословите наших телезрителей.
4: Идите в этот мир, который вас ждет, который очень строг, он будет смотреть и искать, и ждать ошибки вашей, чтобы в этой ошибке вас обвинить, осудить. Но помните, что наши ошибки, нашу неправедность изменяет Христос. Он хочет, чтобы мы стали другими, иными. И вы ими станете. Я в это верю. С Богом все возможно.
3: Спасибо, дорогой отец Олег, за такие слова замечательные. За то, что вот мы так встретились, поговорили. Прямо спасибо вам большое. Дорогие наши друзья, и вам спасибо за то, что вы с нами. Я очень благодарен вам за то, что вы поддерживаете нас и молитвенно, и материально, что вы не бросаете нас. С вами мы способны на многое, и оставайтесь на Первом православном.
2: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

его священное главо, преподобнее и богоносней Отче наш Сергия, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному

0: Боя уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны, общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Николай, угодник Божий, Богу праведно внимал, в добром деле был помощник всем, кто с верой его звал.
1: Знают взрослые.

своей молитвой вырвал из сетей врага, побеждал в духовных битвах с Божьим именем Христа, избавлял в земной юдоли всех невинных от меча, укрощал волненье моря, бури грозно запрещал, уводил своей молитвой христолюбцев от беды, вразумляя нечестицы, был суров, но справедлив.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хощу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяко плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал Еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышаны Боже Спасителю наш, упование всех концей земли и сущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы, и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши, посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее, река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование, бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющий, благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Внидо в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитва моя. Я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе, с кадилом и овны вознесу Тебе, волы с козлы.
«Придите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глас умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенный Боже, Боже наш, благословенный Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде преогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовил Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубини посребрение, и между рами ее в блещании злата, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысячи гобзующих, Господь в них в Синае восвятим, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господне Господне исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх влас приходящих, при грешениях своих. Рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Я когда мочится нога твоя в крови, язык пес твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источника Израилевых, там о Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонне, князи Нефалимли. Заповежь Боже силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас, от храма Твоего во Иерусалим Тебе принесут цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки, хотящие брани, приидут молитвенницы от Египта,
Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке, все даст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на областях, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я, у глибов в темени глубины, и несть постояние, приедох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолчи гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче в лаз главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся о мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся о мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бы их братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино, аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедро Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо весе поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаяше душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша вснеть мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за Него же Ты поразил еси, те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Боги Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся граде иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почися, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящие мне злая,
да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есим и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, еси Ты, Господи, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные мои я души, недуг, и сия исцеление веды, исцели ю, яко же весе, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ни же елея, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвате, но грешные в покаянии, помилуй ущедри прости ю, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави мя на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыкой, Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

тихо в окошко стучит. Первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей.

посылать в расход. Ох, как она болит, нет никого вокруг. Кто бы утешил, лишь ты, мой единственный друг. Ангел-хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной

пасхальных свечей. В церкви отслужат батьки чин отпевания, к гробу прижмутся венки.

Хранитель мой держит венец в руках. В этой тиши ночной плачу я о грехах. Время душе пришлось

душе пришло, но кто поможет ей? Небо согреет тепло поминальных свечей. Тихо в окошко стучит первый осенний дождь. Не проклинаю судьбу и не снимаю крест. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими вслед. Сколько осталось мне жить, не открывает Господь. Может быть, завтра уйду за усопшими.

0: слушаете православный радиоканал «Воскресение». Мы работаем для вас ежедневно и круглосуточно.
1: В Екатеринбурге 5 часов.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас